0: заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
2: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
1: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
3: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
1: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
3: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
1: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
4: Как вы думаете, вас обменяют?
5: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
4: Почему вы так думаете?
5: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
7: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить. В общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
9: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
8: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
10: Президент только аж неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
8: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
8: В то время как Украина получает новое современное оружие – дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
13: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
12: Ага, на бумаге.
13: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
12: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
13: О, да. Система отреагировала моментально.
12: Чиновники просто спасают свои кресла.
13: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
12: Подожди, но ведь телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
13: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
12: Прямо в ту самую поликлинику?
13: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
12: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
13: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
12: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
13: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
12: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
13: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
12: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
13: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
12: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
13: Да, 100%.
12: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
13: Это огромная цифра.
12: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
13: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
12: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
13: Это в районе 400 евро, да?
12: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
13: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
12: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
13: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
12: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
13: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
12: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
13: Угу.
12: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
13: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
12: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
13: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
12: То есть его нужно постоянно доливать?
13: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
12: И сколько стоит починить это после квенча?
13: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
12: Но раньше же эти проблемы как-то решали? Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий?
13: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
12: И как тогда их чинят сейчас?
13: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
12: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
13: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
12: Жесть.
13: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
12: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
13: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
12: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
13: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
12: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
13: Угу.
12: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
13: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
12: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
13: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
12: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
13: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
12: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
13: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
12: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
13: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
12: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
13: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
12: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
13: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
12: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
13: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
12: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
13: Кажется, им важнее контроль.
12: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
13: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
12: Каждую минуту?
13: А система предлагает подождать талона 30 дней.
12: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
13: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
12: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
13: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
12: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
13: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
12: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
13: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
12: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
13: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
12: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
13: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
12: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
13: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
12: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
13: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
12: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
13: Боюсь, что ответа у системы нет.
12: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
14: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
0: Важный сигнал.
15: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
16: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
15: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
17: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
15: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
18: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
20: Угу.
19: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
20: Но подожди.
19: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
20: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеримить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
19: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
20: Какая еще ловушка?
19: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
21: Но это деньги на старт.
19: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
20: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
19: Роскошь сидеть без копейки.
20: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
19: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
20: Да почему съедает-то?
19: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
20: Ну не сгущай краски.
19: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
20: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
19: Ага, базовое.
20: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
19: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
19: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
19: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
19: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
20: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
19: Нет, но...
20: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
19: Угу.
20: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
19: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
20: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
19: Ой, давай без этого.
20: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
2: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
3: Бюджет не резиновый.
2: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
3: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
2: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
20: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
2: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
20: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
2: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих 3-леток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
20: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
2: И что с того?
20: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
2: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
20: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
2: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
20: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
2: Да ну?
20: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
2: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
2: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
20: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
2: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
2: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
2: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
2: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
2: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
20: До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
7: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
0: Важный сигнал.
1: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
5: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
1: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
9: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали.

0: военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
1: Как вы думаете, вас обменяют?
2: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
1: Почему вы так думаете?
2: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
0: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
6: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы...

0: было в Беларуси. Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сиаха.
1: Синий.
2: Нила.
1: Коричневый.
2: Бура.
1: Зеленый.
2: Сабз.
1: Оранжевый.
2: Наранджи.
1: Фиолетовый.
2: Джамуни.
1: Красный.
2: Сурх.
1: Белый.
2: Сафед.
1: Желтый.
2: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
5: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
5: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
4: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
4: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
7: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятия проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в Министерстве обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанное подразделение территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечнинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района. В результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
8: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
9: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
3: Важный сигнал.
4: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
5: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрение в шпионаже. В пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
4: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
10: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошо информацию.
4: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
11: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
4: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
11: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Ину предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
4: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
5: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
4: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
12: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель-Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
14: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
15: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
14: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
15: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе. Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
14: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
15: Ну типа пересчитать всех?
14: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
15: Слушай, звучит, конечно, логично в теории, но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
14: Вся оптовая?
15: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
14: Ого.
15: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
14: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
15: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
14: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
15: 100%.
14: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
15: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
14: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
15: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
14: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
15: Около 8%.
14: 8? От всех закрывшихся?
13: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
14: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
13: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
14: В смысле?
13: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или табличке в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
14: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
13: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
14: Ну да, логично.
13: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
14: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
13: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
14: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
13: Именно так.
14: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
13: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
14: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
13: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
14: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
13: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
14: То есть разница колоссальная.
13: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
14: А что может быть хуже 20%?
13: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
14: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
13: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
14: Так, и сколько это в деньгах?
13: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
14: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
13: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
14: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
13: Да, отличная аналогия.
14: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
13: Давай.
14: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
13: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
14: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
13: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
14: Так, минус 100 рублей, остается 400.
13: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
14: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
13: Угу.
14: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
13: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
14: А какие там штрафы?
13: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
14: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
13: Угу.
14: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
13: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
14: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
13: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
14: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
13: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
14: Угу.
13: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
14: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
13: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
14: Призрак.
13: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
14: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь и мотор сгорит на следующий день или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
13: Да, все риски перекладываются на потребителя.
14: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
13: Что ты имеешь в виду?
14: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
13: Угу.
14: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
13: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
14: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
13: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
14: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
13: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
16: Новости союзного государства. Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физически юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
17: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
16: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
18: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
19: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
20: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
19: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
21: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. И не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами, оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
19: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
22: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
22: Вторник.
2: Мангал.
22: Среда.
2: Будх.
22: Четверг.
2: Джумерат.
22: Пятница.
2: Джума.
22: Суббота.
2: Хафта.
22: Воскресенье.
2: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
0: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
7: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
23: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно в Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
7: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
1: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
7: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
7: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала рабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
6: Район засели, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Ну, это, наверное, все высчитывал. Ну, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяин это.
7: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
9: А чего вы ждали?
5: В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
7: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятий от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
9: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи? Муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц.
7: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
0: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить. В общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
10: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до гэтай даты, 27 липня, со святом.
7: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
4: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти и самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
7: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
11: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
7: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
12: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
15: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
7: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
24: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радио «Сигнал». Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информация о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
14: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
13: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
16: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном, после первичного

0: генералов потеряла уже свое решающее военное значение просто потому, что имеются в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
1: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
4: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
3: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
5: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены.

0: Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
1: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту операторам БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот. Когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никакие гарантии не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
7: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
6: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
8: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
6: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
9: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
6: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
9: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
6: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
7: «Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов».
6: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
11: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
12: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
3: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
13: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
3: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
14: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там, решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
3: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
11: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
15: Станский. Вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
16: Сяха.
15: Синий.
16: Ниля.
15: Коричневый.
16: Бура.
15: Зеленый.
16: Сабз.
15: Оранжевый.
16: Наранджи.
15: Фиолетовый.
16: Джамуни.
15: Красный.
16: Сурх.
15: Белый.
16: Сафед.
15: Желтый.
16: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов, там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
19: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
18: Да, список номер один и список номер два.
19: Угу.
18: Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
19: Колоссальная разница с обычным возрастом.
18: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
19: Которое все меняет.
18: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
19: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
18: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
19: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
18: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
19: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
18: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
19: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
18: Ну да. Нет риска, нет льготы.
19: Да.
18: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
19: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
18: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
19: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
18: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в Фонд социальной защиты населения.
19: 9%? Поверх стандартных налогов?
18: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
19: Ого.
18: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
19: Так.
18: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
19: Миллион.
18: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
19: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
18: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
19: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
18: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
19: Потрясающе.
18: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
19: А на следующий день?
18: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
19: Изменилась только бумажка.
18: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
19: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
18: О да, правило половины стажа.
19: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
18: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 26 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
19: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
18: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
19: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
18: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
19: Не хватает одного месяца?
18: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
19: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
18: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
19: Да ладно? Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии?
18: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
19: Что?
18: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
19: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
18: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
19: В базе ФСЗН?
18: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
19: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
18: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
19: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горячем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
18: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
19: Жесть.
18: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
19: Ошибка 5-летней давности.
18: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
19: 1,5 месяца?
18: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
19: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
18: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
19: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
18: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 100 000 000 рублей.
19: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
18: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 000 человек.
19: Но Неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
18: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
19: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
18: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
19: Так.
18: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
19: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
18: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
19: А ведь они еще и работать продолжают.
18: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
19: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
18: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
19: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
18: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
19: Да, весь город работает на одном комбинате.
18: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
19: Это стертые суставы, легкие посаженные.
18: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
19: Его профессию перевели во второй список.
18: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
19: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
18: Ага, в суд.
19: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
18: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
19: Почему?
18: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
19: То есть ведомственную комиссию?
18: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
19: По бумагам там все стерильно?
18: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
19: 98% поражений.
18: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
19: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
18: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
19: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
18: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
19: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
18: Нет, конечно.
19: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
18: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
19: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
18: Угу.
19: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
18: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
19: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
18: Их будут вычищать как пылесосом. Пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
19: Ну что тогда делать самим рабочим, вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
18: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
19: Давай по порядку.
18: Шаг первый. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
19: И искать там форму ПУ-6?
18: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
19: Ошибки надо исправлять сейчас.
18: Абсолютно. Шаг второй. Взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
19: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
18: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
19: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
18: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
19: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг?
18: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
19: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
18: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
19: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
18: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
19: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
18: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
19: угу.
18: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
19: Вопрос открытый.
18: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
21: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
0: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
22: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
1: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
22: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
1: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
23: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
24: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
23: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
1: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
22: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
1: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который, умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
4: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
1: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
5: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
1: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
8: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
9: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
8: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочников отправляют в штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому к роли срочников вербуют и студентов.
25: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы Им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурмане отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
8: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
10: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чичерского района Гомельской области.
12: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
9: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
13: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
11: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
14: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблемы не иснуе. Гэтак же он поводил себе под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
11: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
16: Что касается горячей поры, это уборочной кампании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за 2 дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаю смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
15: Новости регионов. На радио «Сигнал».
11: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали 3 пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: британском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР, говорит историк Алексей Лихович.
1: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
2: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
3: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
4: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
0: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
7: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
8: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
7: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
9: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных

0: России стран, что эту войну нужно заканчивать, и поэтому я думаю, что не надо как опытный дипломат, во-первых, чувствовать международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
5: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз. В Беларуси они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
7: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
6: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
8: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
6: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
8: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
6: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
9: Как вы думаете, вас обменяют?
10: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
9: Почему вы так думаете?
10: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
6: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
5: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
11: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
0: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Миленко, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
13: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
12: Ага, на бумаге.
13: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
12: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
13: О, да. Система отреагировала моментально.
12: Чиновники просто спасают свои кресла.
13: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное – как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа. Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
12: Подожди, но ведь телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
13: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
12: Прямо в ту самую поликлинику?
13: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
12: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
13: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
12: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
13: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
12: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
13: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
12: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
13: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
12: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
13: Да, 100%.
12: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
13: Это огромная цифра.
12: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
13: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
12: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
13: Это в районе 400 евро, да?
12: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
13: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
12: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
13: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
12: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
13: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
12: 85% рынка тяжелой диагностики — это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
13: Угу.
12: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
13: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
12: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
13: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
12: То есть его нужно постоянно доливать?
13: Да, а если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
12: И сколько стоит починить это после квенча?
13: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
12: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
13: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
12: И как тогда их чинят сейчас?
13: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
12: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
13: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
12: Жесть.
13: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
12: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
13: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
12: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
13: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
12: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
13: Угу.
12: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
13: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
12: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
13: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
12: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
13: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
12: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
13: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
12: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
13: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
12: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
13: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
12: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
13: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
12: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
13: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
12: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
13: Кажется, им важнее контроль.
12: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
13: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
12: Каждую минуту?
13: А система предлагает подождать талона 30 дней.
12: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
13: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
12: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
13: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
12: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
13: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
12: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
13: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
12: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
13: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
12: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
13: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
12: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
13: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
12: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
13: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
12: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
13: Боюсь, что ответа у системы нет.
12: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
14: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
3: Важный сигнал.
15: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
16: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
15: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
17: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
15: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
18: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И рост взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
20: Угу.
19: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
20: Но подожди.
19: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
20: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
19: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
20: Какая еще ловушка?
19: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
21: Но это деньги на старт.
19: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляют, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
20: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
19: Роскошь сидеть без копейки.
20: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
19: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
20: Да почему съедает-то?
19: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
20: Ну не сгущай краски.
19: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
20: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
19: Ага, базовое.
20: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
19: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
19: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
19: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
19: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
20: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
19: Нет, но...
20: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
19: Угу.
20: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
19: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
20: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
19: Ой, давай без этого.
20: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
19: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
7: Бюджет не резиновый.
19: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
7: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
19: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
7: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
19: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
7: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
19: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
7: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
19: И что с того?
7: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
19: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
7: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
19: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
7: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
19: Да ну?
7: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
19: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
7: Ну, это...
19: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
7: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
19: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
19: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
19: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
8: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
19: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
19: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
20: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
5: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
3: Важный сигнал.
6: Брошенные Россией солдаты из Белоруссии. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
9: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
6: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
10: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
6: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
10: У нас эта тема серая зона. То есть все

0: гражданства ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация, или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
6: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что что бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
2: Радиосигнал. Подробно о

0: чем пакистанский вместе.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
2: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятия проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в Министерстве обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанные подразделения территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечнинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района. В результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
3: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
4: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
1: Важный сигнал.
5: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
6: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
5: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
7: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
5: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
8: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
5: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
8: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Ину предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
5: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
6: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
5: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
9: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования – нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель-Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, ни преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
11: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев, это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия, особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
12: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
11: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
12: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
11: Угу.
12: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
11: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
12: Ну типа пересчитать всех?
11: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
12: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
11: Вся оптовая?
12: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
11: Ого.
12: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование — все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
11: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами — это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
12: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской — 680.
11: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
12: 100%.
11: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
12: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
11: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
12: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
11: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
12: Около 8%.
11: 8? От всех закрывшихся?
10: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
11: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
10: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
11: В смысле?
10: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
11: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
10: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
11: Ну да, логично.
10: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
11: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
10: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
11: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
10: Именно так.
11: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
10: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
11: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
10: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
11: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка — это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
10: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
11: То есть разница колоссальная.
10: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
11: А что может быть хуже 20%?
10: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
11: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
10: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
11: Так, и сколько это в деньгах?
10: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
11: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
10: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
11: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
10: Да, отличная аналогия.
11: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
10: Давай.
11: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
10: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
11: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц, скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
10: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
11: Так, минус 100 рублей, остается 400.
10: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
11: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
10: Угу.
11: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
10: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
11: А какие там штрафы?
10: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
11: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
10: Mm-hmm.
11: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
10: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
11: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
10: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
11: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
10: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
11: Угу.
10: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
11: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
10: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
11: Призрак.
10: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
11: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
10: Да, все риски перекладываются на потребителя.
11: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
10: Угу.
11: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
10: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
11: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
10: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
11: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
10: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физически юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
14: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
13: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют. Позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
15: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
13: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
16: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
13: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
17: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами, оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
13: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
2: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
20: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
2: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
21: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наровлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
2: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
4: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чому? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий иди на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себе подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
2: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
2: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
7: Район засели, колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Ну, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
2: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
22: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
2: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
5: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
2: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
6: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области, миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
8: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до цієї дати – 27 липня, зі святом.
2: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
9: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
2: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
11: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
2: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
12: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
23: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
2: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
24: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информация о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
0: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
25: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
10: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
25: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
14: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
25: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
15: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
2: свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
13: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от

0: занимает абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
1: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту операторам БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
4: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
3: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
4: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
3: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
5: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься, о том, что это все обман, о том, что не будет никакого водилы, что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
3: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Важный сигнал.
1: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
2: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
1: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
3: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
1: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
4: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
1: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
4: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
1: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
2: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
1: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
6: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
8: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
7: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
9: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
7: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
10: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
7: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте, ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
6: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
11: Станский. Вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сяха.
11: Синий.
12: Нила.
11: Коричневый.
12: Бура.
11: Зеленый.
12: Сабз.
11: Оранжевый.
12: Наранджи.
11: Фиолетовый.
12: Джамуни.
11: Красный.
12: Сурх.
11: Белый.
12: Сафед.
11: Желтый.
12: Пила.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
15: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
14: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
15: Колоссальная разница с обычным возрастом.
14: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
15: Которое все меняет.
14: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
15: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
14: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
15: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
14: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
15: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
14: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
15: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
14: Ну да. Нет риска, нет льготы.
15: Да.
14: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
15: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
14: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
15: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
14: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в Фонд социальной защиты населения.
15: 9%? Поверх стандартных налогов?
14: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
15: Ого.
14: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
15: Так.
14: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
15: Миллион.
14: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
15: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
14: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
15: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
14: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
15: Потрясающе.
14: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
15: А на следующий день?
14: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
15: Изменилась только бумажка.
14: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
15: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
14: О да, правило половины стажа.
15: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
14: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
15: То есть, если мужику надо 12 с половиной лет вредного стажа?
14: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
15: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
14: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
15: Не хватает одного месяца?
14: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
15: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
14: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
15: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
14: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
15: Что?
14: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
15: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
14: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
15: В базе ФСЗН?
14: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
15: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
14: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
15: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
14: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
15: Жесть.
14: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
15: Ошибка 5-летней давности.
14: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
15: Полутора месяцев?
14: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
15: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
14: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
15: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
14: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
15: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
14: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
15: Но Неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
14: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
15: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
14: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
15: Так.
14: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
15: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
14: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
15: А ведь они еще и работать продолжают.
14: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
15: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
14: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
15: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
14: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
15: Да, весь город работает на одном комбинате.
14: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
15: Это стертые суставы, легкие посаженные.
14: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
15: Его профессию перевели во второй список.
14: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
15: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
14: Ага, в суд.
15: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
14: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
15: Почему?
14: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
15: То есть ведомственную комиссию?
14: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
15: По бумагам там все стерильно?
14: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
15: 98% поражений.
14: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
15: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
14: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
15: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
14: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
15: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
14: Нет, конечно.
15: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
14: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
15: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
14: Угу.
15: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
14: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
15: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
14: Их будут вычищать как пылесосом. Пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
15: Ну что тогда делать самим рабочим, вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
14: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
15: Давай по порядку.
14: Шаг первый. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
15: И искать там форму ПУ-6?
14: Да. Надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
15: Ошибки надо исправлять сейчас.
14: Абсолютно. Шаг второй. Взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
15: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
14: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
15: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
14: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
15: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг?
14: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
15: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
14: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
15: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
14: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
15: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
14: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах, что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
15: Вопрос открытый.
14: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством?
17: Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
2: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
1: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
2: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
1: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
18: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
18: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
1: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
1: Маярушником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
2: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
1: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который, умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
19: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
1: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
20: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
1: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
23: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
22: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в ТУ, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроли срочников вербуют и студентов.
24: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают. Но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках, она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы Им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
22: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
3: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
8: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
4: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
9: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
4: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
6: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает её вырешить.
4: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
7: Что касается горячей поры, это уборочной кампании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за 2 дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много, отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
21: Новости регионов на радио «Сигнал».
4: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали 3 пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
4: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
10: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
4: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
11: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти и самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
4: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
12: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкненне народа да свабоды, незалежнасці і самаразвіцця.
4: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
13: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
15: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
4: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
0: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
14: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть,

0: даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что не надо как опытный дипломат, во-первых, чувствовать международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
2: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
5: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз. Белоруссии, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.

0: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
1: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
0: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
2: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
0: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
2: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
0: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
3: Как вы думаете, вас обменяют?
4: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
3: Почему вы так думаете?
4: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
0: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
7: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
9: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
8: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
10: Президент Украины неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Украины, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
8: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
8: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
13: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
12: Ага, на бумаге.
13: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
12: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
13: О, да. Система отреагировала моментально.
12: Чиновники просто спасают свои кресла.
13: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
12: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
13: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
12: Прямо в ту самую поликлинику?
13: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
12: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
13: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
12: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
13: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
12: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
13: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
12: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
13: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
12: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
13: Да, 100%.
12: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
13: Это огромная цифра.
12: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
13: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
12: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
13: Это в районе 400 евро, да?
12: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
13: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
12: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
13: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
12: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
13: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
12: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
13: Угу.
12: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
13: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
12: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
13: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
12: То есть его нужно постоянно доливать?
13: Да, а если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
12: И сколько стоит починить это после квенча?
13: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
12: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
13: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
12: И как тогда их чинят сейчас?
13: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
12: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
13: Да, а обслуживание их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
12: Жесть.
13: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
12: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
13: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
12: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
13: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
12: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
13: Угу.
12: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
13: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
12: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
13: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
12: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
13: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
12: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
13: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
12: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
13: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
12: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
13: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Нордин, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
12: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
13: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
12: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
13: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
12: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
13: Кажется, им важнее контроль.
12: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
13: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
12: Каждую минуту?
13: А система предлагает подождать талона 30 дней.
12: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
13: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
12: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
13: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
12: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
13: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
12: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
13: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
12: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
13: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте поплем таблеточки, посмотрим на динамику».
12: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
13: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
12: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
13: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
12: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
13: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
12: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
13: Боюсь, что ответа у системы нет.
12: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
14: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
5: Важный сигнал.
15: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
16: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
15: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
17: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
15: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
18: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас, в Российской Федерации, основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
20: Угу.
19: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
20: Но подожди.
19: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
20: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
19: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
20: Какая еще ловушка?
19: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
21: Но это деньги на старт.
19: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
20: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
19: Роскошь сидеть без копейки.
20: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
19: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
20: Да почему съедает-то?
19: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
20: Ну не сгущай краски.
19: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
20: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
19: Ага, базовое.
20: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
19: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
19: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
19: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
19: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
20: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
19: Нет, но...
20: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
19: Угу.
20: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
19: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
20: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
19: Ой, давай без этого.
20: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
19: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
1: Бюджет не резиновый.
19: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
1: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
19: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
1: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
19: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
1: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
19: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
1: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
19: И что с того?
1: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
19: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
1: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
19: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
1: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
19: Да ну?
1: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
19: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
1: Ну, это...
19: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
1: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
19: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
19: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
19: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
19: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
19: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
20: До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
7: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Но это их дело. Пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
5: Важный сигнал.
0: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
3: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
0: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
4: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
0: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
4: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
0: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
22: Как вы думаете, вас обменяют?
23: Нет. Ну, как обмен, просто вот как происходит обмен, меня не обменяют.
22: Почему вы так думаете?
23: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
0: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
7: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве

0: Станский. Вместе учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сяха.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
4: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
3: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
4: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
3: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
5: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю.
6: Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
3: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
5: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
3: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятие

0: Проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в Министерстве обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанное подразделение территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района. В результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
3: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
1: Важный сигнал.
4: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
5: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
4: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
6: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошо информацию.
4: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
7: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
4: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
7: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
4: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
8: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
4: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
9: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель-Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
11: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
10: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
11: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
10: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
11: Угу.
10: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
11: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
10: Ну типа пересчитать всех?
11: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
10: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
11: Вся оптовая?
10: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
11: Ого.
10: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
11: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
10: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
11: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
10: 100%.
11: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
10: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
11: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
10: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
11: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
10: Около 8%.
11: 8? От всех закрывшихся?
10: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
11: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
10: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
11: В смысле?
10: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблице. таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
11: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
10: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
11: Ну да, логично.
10: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
11: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
10: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
11: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
10: Именно так.
11: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
10: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
11: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
10: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
11: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
10: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
11: То есть разница колоссальная.
10: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
11: А что может быть хуже 20%?
10: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
11: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
10: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
11: Так, и сколько это в деньгах?
10: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
11: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
10: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
11: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
10: Да, отличная аналогия.
11: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
10: Давай.
11: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
10: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
11: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
10: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
11: Так, минус 100 рублей, остается 400.
10: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФССН, те самые 300 рублей.
11: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
10: Угу.
11: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
10: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
11: А какие там штрафы?
10: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
11: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
10: Угу.
11: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
10: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
11: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
10: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
11: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
10: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
11: Угу.
10: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
11: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
10: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФССН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
11: Призрак.
10: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
11: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
10: Да, все риски перекладываются на потребителя.
11: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска. Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
10: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
11: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
10: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
11: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
10: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физически юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
12: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
1: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
13: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
14: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
15: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
14: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
16: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. И не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами, оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
14: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангаль.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумерат.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кармянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
19: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
0: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
20: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно в Ветковском, Наравлянском, Кармянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
0: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. В Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
3: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблокировал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робить выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает её вырешить.
0: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
21: Район засели, в колхозе кормила поросят. Баранин и еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули. Кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина этого.
0: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
22: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
0: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
23: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. В
5: Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к 10:00, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6:00, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
0: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
6: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области, миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
7: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до цієї дати – 27 липня, со святом.
0: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
23: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти и самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
0: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
4: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, які сцвярджае імкненне народа да свабоды, незалежнасці і самаразвіцця.
0: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
8: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
9: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
0: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
11: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информация о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
25: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
24: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
10: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
24: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
12: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
24: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
13: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
0: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных природных ресурсов, которые ранее поставлялись. Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
14: Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества. Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнеса.

0: штраф и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
3: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
2: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
3: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
2: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
4: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку, мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда водителем. Вы бы знали, как я орала. Как я говорила о том, что ты оттуда не вернешься. О том, что это все обман. О том, что не будет никакого водилы. Что тебя возьмут и отправят в штурма. Да не, Аленка, все хорошо, я там договорюсь. Вы понимаете, насколько вы человек? Я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
2: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
6: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже.

0: пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
1: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
2: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
1: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
3: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
1: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
3: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
1: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
0: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
1: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
6: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
8: Опубликовано на портале правительства информация. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
7: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
9: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
7: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
10: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
7: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
6: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
11: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
12: Сиаха.
11: Синий.
12: Нила.
11: Коричневый.
12: Бура.
11: Зеленый.
12: Сабз.
11: Оранжевый.
12: Наранджи.
11: Фиолетовый.
12: Джамуни.
11: Красный.
12: Сурх.
11: Белый.
12: Сафед.
11: Желтый.
12: Пила.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
15: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
14: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
15: Колоссальная разница с обычным возрастом.
14: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
15: Которое все меняет.
14: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
15: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
14: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
15: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
14: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
15: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
14: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
15: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
14: Ну да. Нет риска, нет льготы.
15: Да.
14: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
15: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
14: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
15: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
14: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
15: 9%? Поверх стандартных налогов?
14: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
15: Ого.
14: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
15: Так.
14: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
15: Миллион?
14: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
15: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
14: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
15: В которую до этого не включали ради экономии электричества.
14: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, ну, просто откладывают на другую смену. когда проверяющие уже уедут.
15: Потрясающе.
14: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
15: А на следующий день?
14: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад, физически не изменилось ничего.
15: Изменилась только бумажка.
14: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
15: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
14: О да, правило половины стажа.
15: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
14: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
15: То есть, если мужику надо 12 с половиной лет вредного стажа?
14: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
15: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
14: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
15: Не хватает одного месяца?
14: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
15: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
14: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
15: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
14: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
15: Что?
14: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
15: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
14: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
15: В базе ФСЗН?
14: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
15: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
14: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
15: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж?
14: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
15: Жесть.
14: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
15: Ошибка 5-летней давности.
14: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно полутора месяцев до той самой половины стажа.
15: Полутора месяцев?
14: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
15: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
14: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
15: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
14: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
15: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
14: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
15: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
14: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
15: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
14: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
15: Так.
14: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
15: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
14: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
15: А ведь они еще и работать продолжают.
14: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
15: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
14: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
15: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
14: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
15: Да, весь город работает на одном комбинате.
14: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
15: Это стертые суставы, легкие посаженные.
14: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
15: Его профессию перевели во второй список.
14: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
15: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
14: Ага, в суд.
15: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
14: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
15: Почему?
14: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
15: То есть ведомственную комиссию?
14: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
15: По бумагам там все стерильно?
14: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
15: 98% поражений.
14: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу, госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
15: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
14: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
15: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
14: Да. И они понимают, начнешь качать права, станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
15: Знаешь, если собрать все это вместе, аттестации, ловушку с половиной стажа, суды, это ведь не случайность.
14: Нет, конечно.
15: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
14: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
15: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
14: Угу.
15: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
14: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
15: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
14: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же. Прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
15: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантии нет, но какие-то шаги можно предпринять?
14: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
15: Давай по порядку.
14: Шаг первый. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
15: И искать там форму ПУ-6?
14: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
15: Ошибки надо исправлять сейчас.
14: Абсолютно. Шаг второй. Взять калькулятор и с точностью до одного дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
15: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
14: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? Третий шаг – пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
15: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
14: Да, и за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
15: Согласен, бумаги лишними не бывают. А четвертый шаг?
14: Четвертый – нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
15: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
14: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
15: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
14: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
15: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
14: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах, что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
15: Вопрос открытый.
14: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
16: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем.
17: маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
18: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
1: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
18: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
1: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
19: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
1: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
19: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют. Это нормально.
1: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Маярушником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
18: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
1: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
20: травят людей. И мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
1: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
21: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
1: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
23: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колоб весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
24: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
23: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочник отправляет штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроли срочников вербуют и студентов.
25: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен, что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках, она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
23: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
0: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
2: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
14: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
3: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
14: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
6: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чому? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не існує. Гэтак же он поводил себя под час пандемии коронавирусу. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, как раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
8: Напомню, больше всего цезия 137 накапливает. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
11: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за два дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаем смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле это много? Отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
9: Новости регионов на радиосигнал.
8: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали трое пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
8: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
7: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
8: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
12: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
8: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
13: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
8: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
15: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
16: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
8: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
26: Новости союзного государства.
23: воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится, а Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время, это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
1: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку, и полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
23: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
17: Президенту каждую неделю назад

0: произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
1: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
0: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
4: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз. Белоруссия, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
6: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины.

0: находившихся в российском плену.
1: Об этом сообщили в координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
2: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
1: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
2: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
1: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
3: Как вы думаете, вас обменяют?
4: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
3: Почему вы так думаете?
4: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
7: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление, но с нашей близкой, родной Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить. В общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
9: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
8: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Такаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
10: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
8: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
8: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
13: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
12: Ага, на бумаге.
13: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
12: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
13: О, да. Система отреагировала моментально.
12: Чиновники просто спасают свои кресла.
13: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
12: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
13: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
12: Прямо в ту самую поликлинику?
13: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
12: Ничего себе! То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
13: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
12: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
13: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
12: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
13: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
12: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
13: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
12: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
13: Да, 100%.
12: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
13: Это огромная цифра.
12: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
13: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
12: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
13: Это в районе 400 евро, да?
12: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
13: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
12: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
13: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
12: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
13: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
12: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
13: Угу.
12: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
13: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
12: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
13: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
12: То есть его нужно постоянно доливать?
13: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
12: И сколько стоит починить это после квенча?
13: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
12: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
13: Раньше – да, но после 22 года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
12: И как тогда их чинят сейчас?
13: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
12: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
13: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
12: Жесть.
13: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
12: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
13: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
12: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
13: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
12: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
13: Угу.
12: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
13: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
12: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
13: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
12: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
13: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
12: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
13: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
12: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
13: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
12: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
13: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
12: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
13: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
12: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
13: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
12: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
13: Кажется, им важнее контроль.
12: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
13: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
12: каждую минуту.
13: А система предлагает подождать талона 30 дней.
12: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
13: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
12: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше, а в регионах все выглядит катастрофически.
13: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
12: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
13: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
12: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
13: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
12: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
13: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
12: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
13: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
12: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
13: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
12: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
13: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
12: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
13: Боюсь, что ответа у системы нет.
12: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
14: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения даны правительством главы государства в отношении рапса будут выполнены.
5: Важный сигнал.
15: Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
16: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
15: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
17: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
15: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
19: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентном. президент на высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России тоже все это изучил, конечно, очень-очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
21: Угу.
20: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
21: Но подожди.
20: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
21: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
20: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
21: Какая еще ловушка?
20: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
20: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
20: роскошь сидеть без копейки.
21: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
20: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
21: Да почему съедает-то?
20: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
21: Ну не сгущай краски.
20: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
21: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
20: Ага, базовое.
21: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
20: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
21: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
20: Знаю.
21: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
20: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
21: Зато самые важные доли.
20: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
21: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
20: Нет, но...
21: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
20: Угу.
21: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
20: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
21: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
20: Ой, давай без этого.
21: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
20: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
0: Бюджет не резиновый.
20: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
0: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
20: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
21: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
20: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
21: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
20: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
21: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит $500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
20: И что с того?
21: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
20: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
21: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
20: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
21: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
20: Да ну?
21: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
20: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
21: Ну, это...
20: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
21: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
20: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
21: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
20: Работает.
21: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
20: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
20: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
21: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
20: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
21: До встречи.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
7: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
18: Важный сигнал.
1: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
3: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
1: Об этом сообщили в координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
4: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
1: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
4: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
1: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
9: Как вы думаете, вас обменяют?
10: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
9: Почему вы так думаете?
10: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет, или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
18: Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
7: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом, И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый. Поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям.

0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
4: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
5: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
4: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
5: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
4: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
6: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завысшее.
4: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
6: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
4: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского района в Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятия проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали Министерство обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанные подразделения территории

0: территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечнинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине. На предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района в результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
3: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство, привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность в наш университет – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
1: Важный сигнал.
4: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
5: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрение в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
4: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
6: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
4: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
7: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
4: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
7: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
4: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
8: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
4: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
9: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
11: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
10: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета Министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры. Оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
11: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
10: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого «закрытого списка». То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо, вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
11: Угу.
10: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
11: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
10: Ну типа пересчитать всех?
11: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
10: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
11: Вся оптовая?
10: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
11: Ого.
10: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
11: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
10: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
11: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
10: 100%.
11: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
10: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
11: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
10: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
11: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
10: Около 8%.
11: 8? От всех закрывшихся?
10: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
11: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
10: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
11: В смысле?
10: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
11: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
10: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
11: Ну да. Логично.
10: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
11: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
10: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
11: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
10: Именно так.
11: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
10: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
11: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
10: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
11: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
10: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. В зависимости от вида деятельности.
11: То есть разница колоссальная.
10: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
11: А что может быть хуже 20%?
10: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
11: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
10: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
11: Так, и сколько это в деньгах?
10: В цифрах 26 года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
11: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
10: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками, счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
11: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
10: Да, отличная аналогия.
11: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
10: Давай.
11: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
10: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
11: 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
10: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
11: Так, минус 100 рублей, остается 400.
10: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФССН, те самые 300 рублей.
11: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
10: Угу.
11: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
10: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
11: А какие там штрафы?
10: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
11: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться. Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
10: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
11: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
10: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
11: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
10: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
11: Угу.
10: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
11: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
10: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФССН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
11: Призрак.
10: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
11: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
10: Да, все риски перекладываются на потребителя.
11: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
10: Угу.
11: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
10: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
11: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому что система компетенций уничтожена под корень.
10: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
11: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие — это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
10: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже покупленным талоном и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
12: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
1: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
13: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
1: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
14: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже 4-й день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
15: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
16: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, «с плановыми ремонтами». Оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле. Плановые ремонтные работы.
15: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангал.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумерат.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
0: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
19: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
0: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
20: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
0: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
3: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблемы не иснуе. Гэтак же он поводил себе под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
0: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
0: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
21: Район засели, колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Ну, это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяина это.
0: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь в сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую: «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
22: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
0: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
23: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
5: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
6: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области, миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
7: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до гэтай даты 27 ліпеня са святам.
5: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
8: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Белоруссии, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
5: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
24: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный. После 25 сакавіка акт, який сцверджає імкнення народа до свободы, незалежности и саморазвития.
5: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
4: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
9: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
5: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
10: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень-очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информация о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
12: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
11: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
13: нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал, и формирование новых частей.
11: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
14: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение, просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
11: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
15: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
5: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
16: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества. Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
5: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению.

0: Радиосигнал. Военная правда.
1: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть...
0: Важный сигнал.
2: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
3: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
2: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
4: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
2: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
5: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
2: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
5: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
2: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
6: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
2: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
8: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы

0: Великой Отечественной войне, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
2: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
1: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
3: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
1: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
4: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
1: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
0: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
10: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
9: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
10: Колоссальная разница с обычным возрастом.
9: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
10: Которое все меняет.
9: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
10: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
9: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
10: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
9: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
10: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
9: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
10: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
9: Ну да. Нет риска, нет льготы.
10: Да.
9: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
10: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
9: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
10: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
9: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
10: 9%? Поверх стандартных налогов?
9: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
10: Ого!
9: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
10: Так.
9: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
10: Миллион?
9: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот миллион – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
10: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
9: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
10: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
9: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
10: Потрясающе.
9: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
10: А на следующий день?
9: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
10: Изменилась только бумажка.
9: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
10: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
9: О да, правило половины стажа.
10: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
9: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
10: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
9: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
10: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
9: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
10: Не хватает одного месяца?
9: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
10: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
9: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
10: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
9: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
10: Что?
9: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
10: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
9: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
10: В базе ФСЗН?
9: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
10: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
9: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
10: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
9: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
10: Жесть.
9: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка, Вера, 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой, а в 2019 году наниматель отправил неверный код.
10: Ошибка 5-летней давности.
9: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
10: 1,5 месяца?
9: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
10: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
9: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
10: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
9: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
10: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
9: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
10: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
9: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
10: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
9: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
10: Так.
9: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
10: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
9: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
10: А ведь они еще и работать продолжают.
9: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
10: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
9: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
10: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
9: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
10: Да, весь город работает на одном комбинате.
9: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
10: Это стертые суставы, легкие посаженные.
9: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
10: Его профессию перевели во второй список.
9: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
10: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
9: Ага, в суд.
10: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
9: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
10: Почему?
9: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
10: То есть ведомственную комиссию?
9: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
10: По бумагам там все стерильно?
9: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
10: 98% поражений.
9: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
10: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
9: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах правкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
10: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
9: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
10: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
9: Нет, конечно.
10: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
9: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
10: Именно. подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
9: Угу.
10: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
9: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
10: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
9: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же, прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
10: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
9: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
10: Давай по порядку.
9: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
10: И искать там форму ПУ-6?
9: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
10: Ошибки надо исправлять сейчас.
9: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
10: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
9: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
10: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
9: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
10: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
9: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
10: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
9: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
10: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
9: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
10: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
9: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
10: угу.
9: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
10: Вопрос открытый.
9: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. при условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
15: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
14: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
15: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
14: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
16: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завышенное.
14: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
16: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
14: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на «Радиосигнал».
14: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
15: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс» и сразу несколько пивных напитков производителя «Свои». В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
14: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который, умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
17: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
14: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
18: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
14: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
19: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колобов весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
20: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
19: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочников отправляют в штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроли срочников вербуют у студентов.
21: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь, Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает. Чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках. Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все, и у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
19: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
6: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
2: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение срока.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
22: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
3: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
23: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
3: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. В Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
0: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чему? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает её вырешить.
3: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
4: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработали на территории Гродненской области, вот то, что показали за 2 дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаю смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле – это много? Отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали 3 пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Важный сигнал.
3: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
8: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
3: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
9: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти и самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
3: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
10: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
3: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
24: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
11: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
3: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
19: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
16: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
19: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
17: Президент только раз неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
19: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
25: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
19: В то время как Украина получает новое современное оружие – дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
12: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
26: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо.
22: хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот, не дотягиваем, надо искать направление, но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.

0: Обращают внимание. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
2: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
1: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
3: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
1: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
3: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит нет проблемы.
1: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
4: Как вы думаете, вас обменяют?
5: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
4: Почему вы так думаете?
5: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
7: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление, но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная.

0: И мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
3: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
2: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
4: Президент каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что президент Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
2: Зэт-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
5: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
2: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит. И то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
7: Ну, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
6: Ага, на бумаге.
7: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
6: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
7: О, да. Система отреагировала моментально.
6: Чиновники просто спасают свои кресла.
7: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
6: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
7: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
6: Прямо в ту самую поликлинику?
7: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
6: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
7: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
6: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
7: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
6: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
7: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
6: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
7: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
6: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
7: Да, 100%.
6: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
7: Это огромная цифра.
6: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
7: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
6: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
7: Это в районе 400 евро, да?
6: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
7: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
6: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
7: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
6: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
7: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
6: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
7: Угу.
6: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
7: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
6: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
7: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
6: То есть его нужно постоянно доливать?
7: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
6: И сколько стоит починить это после квенча?
7: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
6: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
7: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
6: И как тогда их чинят сейчас?
7: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
6: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
7: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
6: Жесть.
7: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
6: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
7: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
6: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
7: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
6: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
7: Угу.
6: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
7: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
6: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
7: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
6: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
7: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
6: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
7: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
6: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
7: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
6: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
7: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
6: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
7: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
6: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
7: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
6: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
7: Кажется, им важнее контроль.
6: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
7: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время – мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
6: Каждую минуту?
7: А система предлагает подождать талона 30 дней.
6: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
7: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
6: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
7: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
6: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
7: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
6: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
7: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
6: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
7: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
6: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
7: Да, и на бумаге все будет сиять 100-процентным выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
6: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
7: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
6: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
7: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
6: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
7: Боюсь, что ответа у системы нет.
6: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
8: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
9: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 170 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения даны правительством главы государства в отношении рапса будут выполнены.
1: Важный сигнал.
10: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
11: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
10: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
12: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
10: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
13: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
15: Угу.
14: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
15: Но подожди.
14: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
15: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
14: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
15: Какая еще ловушка?
14: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
15: Но это деньги на старт.
14: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
15: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
14: Роскошь сидеть без копейки.
15: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
14: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
15: Да почему съедает-то?
14: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
14: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
15: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
14: Ага, базовое.
15: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
14: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
14: Знаю.
15: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
14: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
15: Зато самые важные доли.
14: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
15: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
14: Нет, но...
15: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
14: Угу.
15: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
14: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
15: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
14: Ой, давай без этого.
15: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
14: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
16: Бюджет не резиновый.
14: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость трех квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
16: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
14: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
16: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
14: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
16: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
14: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
16: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
14: И что с того?
16: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
14: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
16: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
14: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
16: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
14: Да ну?
16: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
14: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
16: Ну, это...
14: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
15: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
14: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
15: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
14: Угу, работает.
15: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
14: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
17: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
14: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
15: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
14: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
15: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
0: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу. Правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти. Им, властям, достается от подобных беглых. Но это их дело. Пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
1: Важный сигнал.
18: Брошенные Россией солдаты из Белоруссии. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
19: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
18: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
20: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
18: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
20: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
18: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
21: Как вы думаете, вас обменяют?
22: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
21: Почему вы так думаете?
22: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Фактор, тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
18: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
23: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения? Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать смогут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
0: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику. Страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им, властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сяха.
1: Синий.
3: Нила.
1: Коричневый.
3: Бура.
1: Зеленый.
3: Сабз.
1: Оранжевый.
3: Наранджи.
1: Фиолетовый.
3: Джамуни.
1: Красный.
3: Сурх.
1: Белый.
3: Сафед.
1: Желтый.
3: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
18: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
19: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
18: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
19: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
18: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
4: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2 – это вообще что-то такое завысшее.
18: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
5: где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3,5 тысячи. Алло. Еще моментик такой, что работа, вот, допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3 тысячи могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы, там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет за такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
18: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки.

0: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
1: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского района в Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятия проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в Министерстве обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанные подразделения территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечнинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района. В результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
3: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важно и дальнейшее трудоустройство. Привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность в наш университет – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
0: Важный

0: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
1: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
0: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
2: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
0: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
3: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
0: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
3: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
0: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
1: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
0: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
6: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования – нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель-Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников, обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
8: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
9: Ну, 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
8: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
9: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
8: Угу.
9: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
8: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
9: Ну типа пересчитать всех?
8: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
9: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
8: Вся оптовая?
9: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
8: Ого.
9: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
8: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
9: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
8: Критичная цифра для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
9: 100%.
8: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
9: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
8: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
9: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
8: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
9: Около 8%.
8: 8? От всех закрывшихся?
7: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
8: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
7: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
8: В смысле?
7: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
8: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
7: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космические тарифы на коммуналку.
8: Ну да, логично.
7: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юр-адреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
8: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
7: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
8: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
7: Именно так.
8: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
7: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
8: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
7: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
8: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
7: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
8: То есть разница колоссальная.
7: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
8: А что может быть хуже 20%?
7: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, в Фонд социальной защиты населения.
8: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика. Пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют. Они будут претендовать на пенсии.
7: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
8: Так, и сколько это в деньгах?
7: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь? Обязательный. Платить нужно всегда.
8: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
7: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
8: Слушай, ну это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
7: Да, отличная аналогия.
8: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
7: Давай.
8: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
7: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
8: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
7: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
8: Так, минус 100 рублей, остается 400.
7: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
8: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
7: Угу.
8: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
7: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
8: А какие там штрафы?
7: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
8: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
7: Mm-hmm.
8: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
7: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
8: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
7: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
8: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
7: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
8: Угу.
7: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
8: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
7: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
8: Призрак.
7: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры. Никаких публичных объявлений, никаких визиток. Оплата строго наличными, без сдачи.
8: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
7: Да, все риски перекладываются на потребителя.
8: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
7: Что ты имеешь в виду?
8: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
7: Угу.
8: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
7: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
8: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
7: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
8: 100%, потому что это необратимый процесс, понимаешь? Государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
7: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Крым загибается. В Алуште, в Велирижем ЧС, в городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физически юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
10: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
4: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
11: В селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
12: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
13: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
12: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
14: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами, оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
12: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт, некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
18: Не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
17: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
19: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
17: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендует не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
20: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чому? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельско-господарчий оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себя подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, как раней. С Чернобылем у него та ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
17: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
17: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
21: Район засели, директор. В колхозе кормила поросят. Паранин еще у нас есть и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяин это.
17: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую: «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
22: А чего вы ждали? В Беларуси только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это 1500 долларов. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
17: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
1: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи, муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц?
17: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
2: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности для вас, вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить. В общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
3: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до цієї дати – 27 липня, зі святом.
17: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
0: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Белоруссии, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
17: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
6: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
17: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
19: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
9: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
17: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
23: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. информации о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
7: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
24: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
8: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть, чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
24: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
10: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение, просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
24: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
11: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
17: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
12: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
17: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
14: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например, вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу, первое, я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
13: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
14: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
13: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта

0: у человека, я там договорюсь, с кем ты там договоришься. Вчера мне позвонили с военкомата, сообщили о том, что опознали моего дядю по ДНК.
1: Сергей погиб всего через пару месяцев после заключения контракта. Водителем он не прослужил ни дня. Сразу после учебки он попал в штурмовое подразделение.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
4: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
3: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
5: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошо информацию.
3: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
6: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах-россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
3: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
6: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Инну предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
3: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
7: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
3: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
9: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались. Поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правда о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями. Ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю. Она никогда для вас и не была чужой.
2: Радиосигнал. Подробно

0: Новости союзного государства. Теперь государство узнает больше, зачем Минобороны и Росгвардия получили доступ к данным ЗАГС. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Согласно тексту принятого закона, ведомства смогут запрашивать в электронном виде данные о военнослужащих, сотрудниках гражданского персонала, уволенных с военной службы, а также о членах их семей. В документе отмечается, что такой доступ нужен, чтобы упростить получение соцподдержки для указанных лиц и их семей. Однако по факту все сводится к тому, что государство усиливает контроль за гражданами. Новые правила вводятся, чтобы оптимизировать воинский учет, говорят юристы. По их мнению, последние законодательные инициативы указывают на то, что страна готовится к новой мобилизации, говорит адвокат Ольга Романова.
1: Опубликовано на портале правительственной информации. Это проект пока документа о том, что Росгвардия должна заблаговременно готовить сотрудников объекта и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Мы видим, что происходит с набором контрактников на фронт. Темп вербовки снизился 1.5 раза. Путин собирается продолжать войну. Он не любит слово «мобилизация», и я думаю, что оно не будет произнесено. Я думаю, что это будет называться, не знаю, там, «операция «Благоухающий сад». Что-нибудь такое.
0: О мобилизации особенно активно стали говорить именно в последние месяцы. Причина – резкое сокращение набора контрактников. Количество желающих идти воевать даже за большие деньги стабильно падает по всей стране. Из-за этого начали активно вербовать студентов и срочников, обещая им несуществующие особые контракты сроком на 1 год в БПЛА войсках. По факту же контракт с Минобороны является бессрочным. Но закрыть колоссальные потери на фронте все равно не удается, и мобилизация могла бы стать выходом, считает военный эксперт Давид Шарп.
2: Тем более, что ситуация на фронте для российской армии в течение 26 года она заметно ухудшилась. То есть с точки зрения захвата территорий, которые ставит Путин во главе своей повестки, с этим дело идет, обстоит неважно. И, соответственно, шансы на массовый набор людей в армию в рамках мобилизации, естественно, повышаются. Хотя те же самые доводы против, экономические, внутриполитические и другие, они остаются.
0: О мобилизации в России заговорили и несколько лидеров западных стран, и даже Зеленский. Он заявил, что массовый призыв готовится на осень, и Россия планирует мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. Юрист Михаил Пронин говорит, в любом случае подготовиться к мобилизации всем мужчинам призывного возраста будет не лишним. Для этого следует сделать как минимум 2 вещи.
3: Рекомендация номер 1 – это заранее сохранить себе контакты правозащитных организаций, пусть они будут у вас в телефоне. Рекомендация номер 2 – это сделать нотариальную доверенность на кого-то из родственников или близких друзей, чтобы были люди, которые смогут представлять ваши интересы, если вы, например, попадете под облаву или там решите явиться по повестке в военкомат и не сможете оттуда выбраться.
0: Также для тех, кто планирует совершить какие-либо операции с недвижимостью, покупать или продавать, это советуют сделать уже сейчас. Либо, если есть план взять кредит в банке, не откладывайте. Ведь все эти функции в случае неявки в военкомат по повестке будут недоступны, говорят юристы.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической связи Беларуси и Калужской области.
6: Владислав Валерьевич, я с уважением и радостью принимаю вас и ваших коллег здесь, в Минске. Тем более, Минск для вас не чужой. Ваши родственники совсем не дальние. Здесь в войну сражались, поэтому знаю, что вот те усилия, которые вы предпринимаете по защите исторической памяти, как принято сейчас говорить, правды о Великой Отечественной войне, это связано с вашими внутренними чувствами и ощущениями ваш дед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу большую родину. Поэтому считайте, что вы приехали на свою землю, она никогда для вас и не была чужой.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». В Белоруссии заработала новая система выхода на пенсию. Для большинства жителей страны эта новость прошла незамеченной. Ее не показывали в вечерних новостях, они не писали заголовками на первых полосах. Зато на проходных заводах, раздевалках шахт, в столовых горно-обогатительных комбинатов и литейных цехов там, где люди каждый день выходят на смену с расчетом «Еще столько-то лет, и я свободен». Это постановление ударило очень больно. Речь о реестре должностей, которые давали белорусским рабочим право уйти на пенсию раньше общеустановленного возраста. Что изменилось и кому нужно попрощаться с планами выйти на пенсию раньше, об этом сегодня и поговорим.
10: И начать тут стоит с того, что десятилетиями казалось вообще нерушимым, с этих самых списков, про которые любой рабочий человек знает.
9: Да, список номер один и список номер два. Значит, список номер один – это особо вредные условия труда. Он всегда давал право уйти на отдых на 10 лет раньше. То есть для мужчин это 53 года, а для женщин вообще 48.
10: Колоссальная разница с обычным возрастом.
9: Да, а в список номер два – это просто вредные условия. Там минус 5 лет от общего пенсионного возраста. И вот появляется это самое постановление, номер 175.
10: Которое все меняет.
9: Оно просто, знаешь, берет и понижает в классе сразу 15 тяжелейших профессий.
10: Подожди, то есть их просто вычеркивают?
9: Их переводят из первого списка во второй. Ну, например, бандажника на горячих работах металлургии. Или выпарщика щелуков на целлюлозном производстве.
10: Ага, то есть одним росчерком пера люди теряют 5 лет своей будущей пенсии.
9: 5 лет жизни на отдыхе, да, автоматически.
10: Слушай, ну, если попытаться найти в этом логику. Сейчас 2026 год.
9: Угу. На производствах идет модернизация. Новые технологии, станки меняются. Вот, например, кабельщики, спайщики. Раньше они руками со свинцом работали, дышали этим. Сейчас все автоматизировано. Разве не логично, что условия стали безопаснее?
10: Звучит-то логично. На бумаге этот аргумент про модернизацию выглядит вообще железобетонно.
9: Ну да. Нет риска, нет льготы.
10: Да.
9: Но вся эта красивая картинка рушится, как только начинаешь смотреть, как в Беларуси работает механизм аттестации рабочих мест.
10: Так, а что не так с аттестацией? Это же просто аудит, замеры.
9: Да, это аудит, но фокус в том, кто его оплачивает. Услуги компаний, которые делают эти санитарные замеры, оплачивает сам работодатель. Завод нанимает проверяющего.
10: Ну, справедливости ради, это стандартная практика. Аудиторам всегда платит заказчик. Вопрос в том, зачем заводу скрывать вредность?
9: А стимулы там просто гигантские. Смотри, за каждого работника по списку номер один завод обязан платить дополнительно 9% в фонд социальной защиты населения.
10: 9%? Поверх стандартных налогов?
9: Да, поверх тех 34%, что и так платятся. А за список номер два доплата 6%.
10: Ого.
9: Вот представь завод в регионе. Там, ну, допустим, 500 человек работают на вредном производстве.
10: Так.
9: Если комиссия признает эти рабочие места чистыми, экономия для завода превышает 1 000 000 рублей в год.
10: Миллион?
9: Да. И для какого-нибудь регионального предприятия, которое еле концы с концами сводит, этот 1 000 000 – это вопрос выживания. У директора, ну, прямой финансовый мотив – сделать так, чтобы результаты аудита были идеальными.
10: То есть иметь вредные места заводу банально невыгодно.
9: Абсолютно. И знаешь, как это работает на практике? Это просто театр. В день, когда приезжает комиссия с приборами, в цехах вдруг врубают вентиляцию на полную мощность.
10: Которую до этого не включали ради экономии электричества.
9: В точку. А самые пыльные и токсичные работы, просто откладывают на другую смену, когда проверяющие уже уедут.
10: Потрясающе.
9: Замеры показывают чистый воздух, нормальный уровень шума, рабочее место торжественно признается допустимым.
10: А на следующий день?
9: А на следующий день вентиляцию приглушают, и человек идет дышать угольной пылью и махать кувалдой у печи, как и 20 лет назад. Физически не изменилось ничего.
10: Изменилась только бумажка.
9: Да. И именно эта фиктивная бумажка становится основанием для отмены досрочной пенсии. И новое постановление просто узаконило это массовое вычеркивание людей из списков.
10: Картина, конечно, вырисовывается мрачная. Но там же есть этот механизм, как его? Правило половины стажа.
9: О да, правило половины стажа.
10: Это же преподносится как компромисс? Типа, если человек уже давно работает, государство сохраняет за ним льготу.
9: Ну, давай разберем, что это за компромисс такой. Если до 1 июля 2026 года работник успел накопить ровно половину специального стажа, льгота остается.
10: То есть, если мужику надо 12,5 лет вредного стажа?
9: Половина – это 6 лет и 3 месяца.
10: Вот. Если на 1 июля у него есть эти 6 лет и 3 месяца, он спокойно идет на пенсию в 53.
9: Верно. А теперь представим реальную ситуацию. У человека задокументировано 6 лет и 2 месяца.
10: Не хватает одного месяца?
9: Да, всего одного месяца. Как думаешь, что будет?
10: Ну, наверное, пропорционально как-то высчитывают?
9: Нет. Льгота сгорает полностью. Разница в 30 дней обнуляет право на досрочную пенсию целиком. Этот человек будет работать не до 53, а до 63 лет.
10: Да ладно. Из-за одного месяца теряешь 10 лет пенсии.
9: Именно так. Это не компромисс, это просто математическая гильотина. И знаешь, что самое страшное?
10: Что?
9: Этот недостающий месяц часто теряется даже не по вине человека. Вот где, по-твоему, хранятся данные о вредном стаже?
10: Ну, в трудовой книжке где же еще? Печать, подпись?
9: А вот и нет. С 2009 года трудовая книжка в этом вопросе – это просто бумажка на память. Все реальные данные лежат в цифровой системе Фонда социальной защиты.
10: В базе ФСЗН?
9: Угу. Каждый квартал бухгалтерия отправляет туда форму ПУ-6. Там прописываются так называемые коды вредности.
10: То есть все зависит от того, какую цифру вобьет бухгалтер?
9: Да. Если уставший бухгалтер ошибся в одной цифре или система дала сбой, стаж просто исчезает. И никаких уведомлений об этом не приходит.
10: Подожди, то есть человек может каждый день вкалывать в горящем цеху, быть уверенным, что у него идет стаж.
9: А в цифровой базе государства этого стажа не существует.
10: Жесть.
9: Вот яркий пример. Аппаратчица химического производства из Нового Полоцка. Вера. 47 лет. Работа страшно токсичная. Она была абсолютно уверена, что все нормально. Начали проверять перед реформой. А в 2019 году наниматель отправил неверный код.
10: Ошибка 5-летней давности.
9: Да. И из-за этой ошибки ей не хватило ровно 1,5 месяца до той самой половины стажа.
10: 1,5 месяца?
9: И теперь вместо 53 лет она пойдет на пенсию в 58.
10: Ей дышать химикатами лишние 5 лет. Слушай, ну ошибка бухгалтера – это трагедия для одного человека. Но если смотреть на систему в целом, зачем вообще понадобилось так жестко переписывать эти списки именно сейчас?
9: Все упирается в макроэкономику, в жесткую демографию. Население в стране стареет, работающих, тех, кто платит налоги, становится все меньше, а пенсионеров больше.
10: Дыра в бюджете ФСЗН растет.
9: И она просто астрономическая. На 26-й год дотации из бюджета в этот фонд запланированы на уровне больше 2 миллиардов 100 миллионов рублей.
10: 2,1 миллиарда. Огромная сумма.
9: Системе просто нужны деньги, чтобы не схлопнуться. До реформы досрочные пенсии получали где-то 160 тысяч человек.
10: Но неужели отмена льгот для какой-то части рабочих может залатать такую дыру?
9: А давай посчитаем. Ожидается, что после этой чистки списков льготы потеряют от 35 до 45 тысяч человек.
10: Ну, давай возьмем по минимуму 35 тысяч.
9: Значит, эти 35 тысяч человек не выходят на пенсию на 5 лет раньше. Средняя пенсия, ну, скажем, около 700 рублей.
10: Так.
9: Государство экономит на каждом 42 тысячи рублей за эти 5 лет. Умножаем 42 тысячи на 35 тысяч человек.
10: Это где-то 1,5 миллиарда рублей получается.
9: 1,5 миллиарда. Чистой экономии. И это, заметь, только прямая экономия на том, что им не платят.
10: А ведь они еще и работать продолжают.
9: Вот. Они остаются на заводах еще на 5 лет. И каждый месяц они и их работодатели продолжают платить взносы в этот же самый бюджет.
10: Двойная выгода. Пенсию не платишь, налоги собираешь.
9: Да, финансовое решение невероятно эффективное, но цена этого решения полностью оплачивается здоровьем конкретных людей.
10: Тут, знаешь, когда говоришь про миллиарды, легко забыть про людей. Но если подумать о регионах, в Минске, допустим, ну, потерял ты льготу, пошел, переучился, устроился в теплый офис. А в регионах?
9: А в регионах безысходность. Возьми тот же Жлобин или Солигорск. Градообразующее предприятие – это часто единственный выбор вообще.
10: Да, весь город работает на одном комбинате.
9: Уйти банально некуда. И надо понимать, в 55 лет здоровье металлурга или шахтера – это не здоровье офисного клерка. Десятилетия работы в пыли, в жаре.
10: Это стертые суставы, легкие посаженные.
9: Абсолютно. Вот история 51-летнего Николая из Жлобина. Всю жизнь проработал у раскаленной печи. Для него пенсия в 53 года была, ну, просто светом в конце тоннеля. Потому что суставы уже все.
10: Его профессию перевели во второй список.
9: Да. Ему накинули еще 5 лет у печи. С его диагнозами и постоянной болью это звучит как приговор. Для таких людей досрочная пенсия была не бонусом каким-то. Это грань между нормальной жизнью и тяжелым доживанием.
10: Слушай, ну возникает логичный вопрос. Если условия адские, если все понимают, что аттестация фальшивая, почему они не идут в суд?
9: Ага, в суд.
10: Ну а что? Есть же законы, профсоюзы.
9: Механизм обжалования есть, но только на бумаге. В реальности это просто лабиринт, из которого не выйти.
10: Почему?
9: Ты не можешь сразу пойти в суд. Сначала ты обязан пройти государственную экспертизу условий труда.
10: То есть ведомственную комиссию?
9: Да. И эта комиссия смотрит не на реальный воздух в цеху, а на те самые идеально оформленные протоколы аудиторов.
10: По бумагам там все стерильно?
9: Конечно. Экспертиза говорит, нарушений нет. И только потом ты идешь в суд. А суды в 98% случаев становятся на сторону нанимателя и Минтруда.
10: 98% поражений.
9: Да. Система замкнута. Суд смотрит на госэкспертизу. Госэкспертиза на бумаге аудитора. Аудитору заплатил завод. Никто с независимым газоанализатором в цех не спускается.
10: А профсоюзы? Они же должны защищать работников.
9: Профсоюзы. В закрытых промышленных городах профкомы полностью зависят от администрации завода. Кабинеты, бюджеты, премии – все через директора. Чтобы местный профсоюз пошел судиться с градообразующим заводом – это фантастика.
10: То есть люди остаются один на один с этой машиной?
9: Да, и они понимают – начнешь качать права – станешь изгоем, потеряешь работу прямо сейчас. А другой работы в городе нет, поэтому терпят.
10: Знаешь, если собрать все это вместе – аттестации, ловушку с половиной стажа, суды – это ведь не случайность.
9: Нет, конечно.
10: Это четкий системный тренд. Это ж продолжение того, что началось еще в 2017 году.
9: Когда начали поэтапно повышать общий пенсионный возраст.
10: Именно. Подняли до 63 для мужчин и до 58 для женщин. Тогда говорили, мол, тяжелых производств это не коснется.
9: Угу.
10: Но бюрократическая машина так работает. Сначала подняли общую планку, а теперь начали сужать круг льготников.
9: И этот процесс уже не остановить. Старые аттестации действуют 5 лет. Как только срок выйдет, заводы проведут новые проверки.
10: И по новым, еще более жестким правилам, рабочих мест с вредностью станет еще меньше.
9: Их будут вычищать как пылесосом, пока досрочная пенсия не станет какой-то редкой аномалией. Удобно же, прикрываешься словом «модернизация» и сокращаешь социальные обязательства.
10: Ну что тогда делать самим рабочим вот прямо сейчас? Понятно, что гарантий нет, но какие-то шаги можно предпринять?
9: Да, есть конкретный план действий. 4 шага, которые нужно сделать как можно быстрее.
10: Давай по порядку.
9: Шаг 1. Немедленно зайти в свой личный кабинет на сайте Фонда социальной защиты населения.
10: И искать там форму ПУ-6?
9: Да, надо прямо своими глазами проверить, какие коды вредности наниматель отправлял за каждый квартал с 2009 года.
10: Ошибки надо исправлять сейчас.
9: Абсолютно. Шаг 2. Взять калькулятор и с точностью до 1 дня высчитать свой специальный стаж на 1 июля 2026 года.
10: Чтобы понимать, пройдена ли эта черта в половину нормы.
9: Да. Хватает ли стажа для сохранения льготы? 3. Пойти в отдел кадров и запросить бумажные справки.
10: Письменные подтверждения работы во вредных условиях. С печатями.
9: Да. И за все годы. Потому что если электронная база даст сбой или цифры не сойдутся, эта бумажка может стать последним аргументом в спорах с ведомствами.
10: Согласен, бумаги лишними не бывают. А 4?
9: 4. Нужно узнать точный график следующих аттестаций в своем цеху.
10: Чтобы быть в курсе, когда приедут аудиторы.
9: Чтобы не пропустить момент, когда вентиляцию вдруг включат на полную мощность. Нужно требовать ознакомления с методиками замеров, присутствовать при них.
10: Звучит сложно. И система явно настроена против работника. Но сидеть сложа руки – это значит просто отдать годы своей жизни без боя.
9: Это единственный шанс попытаться себя защитить. Потому что государство, как видно, тихо и без лишнего шума обменяло свои старые социальные гарантии на экономию бюджета.
10: Решили демографическую проблему за счет тех, кто пашет на самых тяжелых производствах.
9: Да. И тут есть над чем задуматься. Если сегодня так легко переписали правила для тех, кто теряет здоровье у печей и в шахтах,
10: угу.
9: Что мешает завтра применить ту же логику бумажной оптимизации к учителям, к врачам или программистам, чья профессия будет следующей на очереди?
10: Вопрос открытый.
9: Вот такие неутешительные реформы происходят в стране. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
11: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что Вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
12: Радиосигнал 666 АМ.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
13: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
9: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
13: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
9: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
14: И что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
9: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
14: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло. Еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Ну, это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
9: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
9: Боярышником травят. Сразу в 10 видах пива российского производства нашли то, от чего можно умереть.
13: Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси 10 видов российского пива из-за выявленных нарушений. В большинстве напитков обнаружили недопустимые консерванты и синтетические красители, которые при даже малом употреблении могут вызвать серьезное отравление. Ранее под запрет попадали российская медовуха «Мистер Икс», и сразу несколько пивных напитков производителя свои. В этих напитках также присутствовали недопустимые добавки и несоответствие заявленному составу.
15: Эксперты напоминают, что отравление алкоголем собственного производства регулярно происходит и внутри самой России. Один из самых трагических случаев произошел в 2023 году с напитком «Мистер Сидр», выпив который, умерли 36 человек. Экспертиза обнаружила в сидре примеси метанола и этилбутирата. Было изъято 70 тысяч литров суррогатного алкоголя в 17 регионах Российской Федерации. Говорила тогда спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.
16: Травят людей, и мы, как государство, не можем навести здесь порядок. Но это нонсенс. Надо завершать эту историю, установить жесточайший контроль за оборотом метилового спирта, чтобы он не был недоступен.
15: Но проблему суррогата с тех пор не только не решили, но и расширили на территорию Белоруссии, куда регулярно завозят российский алкоголь сомнительного качества, говорят эксперты. Отдельной проблемой они называют отсутствие денег у населения. Мол, это толкает белорусов экономить и покупать некачественные напитки, уверен врач-нарколог Василий Шуров.
17: Общим словом здесь будет деградация. Деградация социальная, деградация психическая, физическая, тело, внешность. Алкоголь проникает во все органы и ткани. Нет ни одного органа в нашем организме, который не страдал бы при алкогольной интоксикации. Но есть и излюбленные органы, мишени для него. Это головной мозг и печень.
15: По данным Минздрава, за первое полугодие 2026-го от случайных отравлений алкоголем умерли 1497 человек. Только на прошлой неделе в Могилевской области от метанола скончались 3 человека. Экспертиза показала, что концентрация вещества в крови погибших в несколько раз превышала смертельный уровень. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
19: «Маму, прости, я не вернусь». Срочник из Брянска записал прощальное сообщение для матери. Каждый день на СВО гибнет по 200 солдат. Эта история шокировала весь город. 20-летний Максим Колоб весной шел в армию срочником. Через месяц он сообщил матери, что подписал контракт. Парень, говорит, командир пообещал перевести его на службу домой, в Брянск, и дал подписать документы о переводе. Но оказалось, что это контракт на СВО. Максима почти сразу отправили на передовую. Уже неделю он не выходит на связь. Перед этим боевым заданием парень отправил матери сообщение о том, что идет в штурм, и, скорее всего, уже не вернется, рассказывает его мать.
20: Да, он подписывал контракт. Уже неделю он не выходит на связь. Каждый раз его с одного места все перекидывают и перекидывают.
19: В последнее время случаев, когда срочники подписывают контракт с Минобороны, становится все больше. Все парни утверждают, что сделали это либо под давлением, либо поверили обещаниям командиров о службе в тылу, рассказывают родственники солдат. Зет-блогер Антон Редькин говорит, что его младший брат подписал контракт во время прохождения службы под сильным психологическим давлением. Сейчас семья пытается в судебном порядке добиться признания контракта недействительным. Срочников отправляют в штурм без боевого опыта и подготовки, рассказывают их матери. Это подтверждают и военкоры. По их словам, на фронте людей не хватает, поэтому кроли срочников вербуют и студентов.
21: Министерство обороны заявило, что план по набору в беспилотные войска не выполнен. Что они хотели 50 тысяч студентов набрать в беспилотные войска, а набрали только 10. И все так эту новость растаскивают, но вы не ведитесь. Не ведитесь, пожалуйста. Это Министерство обороны про дефицит людей в беспилотных войсках рассказывает, чтобы вы наслушались этого дерьма и пошли подписывать контракт, вы там, дети ваши, студенты, подписывать контракт в беспилотные войска. То есть это новость про дефицит людей в беспилотных войсках Она для того, чтобы люди подписывали контракт в беспилотные войска, а потом умирали в штурме. Если бы им нужно было больше студентов в беспилотных войсках, они бы их в штурма не отправляли, и все. И у них бы были эти студенты. Поэтому вы аккуратно.
19: Каждый день в зоне СВО гибнет как минимум 200 человек, а в некоторые недели и по 500. Это данные от военных медиков и волонтеров, которые ведут подсчет из открытых источников. По их данным, всего с 22 года в списке погибших на СВО почти 235 тысяч солдат. Это только те, чьи имена удалось подтвердить.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о важности Калужской области для экономики Беларуси.
1: Калужская область – это важный торгово-экономический партнер для нашей страны. По итогам 2025 года регион занял 14 место по объему товарооборота среди всех субъектов Российской Федерации и составил более 700 миллионов долларов. Наша ближайшая, конечно, общая стратегическая задача – задействовать весь потенциал, конечно, стремиться к миллиарду. Убежден, что эта планка станет для нас не просто цифрой, а прочным фундаментом для перехода на принципиально новый уровень экономической интеграции. Особой гордостью, конечно, для нас является это строительный сектор, та сфера, которую в том числе я курирую. Белорусские строители много лет успешно возводят в Калужской области не только жилые кварталы, но и социальные объекты, современные школы, детские сады. Мы искренне дорожим этим высочайшим уровнем доверия со стороны руководства и жителей региона. Белорусская сторона готова и далее принимать активное участие в возведении объектов различного назначения, гарантируя высокое качество и строгое соблюдение сроков.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
22: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
2: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
23: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем. Свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
2: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия-137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. В Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
0: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чому? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерциальной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблокировал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робить выгляд, что проблема не існує. Гэтак же он поводил себя под час пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, как раней. С Чернобылем у него тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
2: Напомню, больше всего цезия-137 накапливают. Черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Министр внутренних дел Иван Кубраков на коллегии УВД Гродненщины высказался о проблемах в сфере агропромышленного комплекса.
3: Что касается горячей поры, это уборочной компании, последняя рейдовая группа, которая отработала на территории Гродненской области, вот то, что показали за 2 дня, вы сами видите, что проблема есть, проблема остается. Да, где-то иногда председатели райисполкомов, руководители сельхозпредприятий пытаются показать красивую картинку, показывая один из сельхозпредприятий, где все хорошо. Но когда начинаю смотреть глубже, вот как ваш ролик, который вы сделали, проблема есть и проблема застарелая, но самое главное, что это проблема долгоиграющая. И люди уже, это их образ жизни, особенно вот там, где много канистр показывали и так далее. Пьяные приходят постоянно, когда задают вопрос, 2,5 промилле – это много? Отвечает работник, это для вас много, для меня это норма. Поэтому вот в этом плане, уважаемые коллеги, нужно работать ежедневно.
18: Новости регионов. На радио «Сигнал».
2: Смертельная авария с участием микроавтобуса и легкового автомобиля произошла 26 июля в Шумилинском районе Витебской области. Происшествие случилось днем на 6-м километре трассы Н-3950 Оболь-Полоцк. По предварительным данным, 35-летний водитель Volkswagen выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Renault, который двигался навстречу. В результате ДТП 57-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. Водитель получил травмы. Также пострадали 3 пассажиров маршрутки в возрасте от 32 до 38 лет. Предварительно установлено, что в салоне микроавтобуса находился 21 человек. Точное число пассажиров выясняется. Возбуждено уголовное дело. Роман с камнем. В милицию обратилась минчанка и сообщила, что случайно оставила в уборной одного из столичных ресторанов драгоценное кольцо. По подозрению в краже задержали 30-летнюю сотрудницу заведения. Как выяснили правоохранители, после окончания рабочей смены женщина зашла в уборную. Заметила аксессуар на столике и решила его забрать. Чтобы незаметно вынести чужую вещь из ресторана, она спрятала ее в белье под одеждой. По словам задержанной, она давно мечтала о таком украшении и захотела оставить его себе. Милиционеры нашли кольцо в ее сумочке и вскоре вернут его владелице. Возбуждено уголовное дело. Троих закладчиков задержали с поличным на Брещине. Сотрудники наркоконтроля Брестской области вышли на след группы молодых людей, которые работали закладчиками интернет-наркошопа по Барановичам. В ее составе были 17-летние жители райцентра, а также двое граждан 19 и 24 лет из России. По заданию куратора они забирали оптовые партии товара, фасовали, а затем распространяли через закладки. Подельников задержали при выполнении очередного задания. По информации заместителя начальника Барановичского ГУВД Геннадия Валуя, при задержанных и в тайниках обнаружено и изъято около 500 граммов особо опасного психотропного вещества альфа-ПВП. Преступная карьера молодых людей в наркомаркете продлилась менее месяца. Возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальная информация дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Важный сигнал.
2: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
6: Кто поважает суверенность Беларуси, то и с повагой ставится до этой даты, 27 липня, со святом.
2: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
7: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
2: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
8: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
2: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
10: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
24: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
2: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
19: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
4: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
19: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
9: Президент только раз неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
19: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
11: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
19: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
12: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы
22: проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете

0: контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
2: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
1: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
3: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
1: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
3: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
1: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
4: Как вы думаете, вас обменяют?
5: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
4: Почему это думаете?
5: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
1: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
7: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, совсем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна. Мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов. А вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Новости союзного государства.
1: Воевать до победного конца. Владимир Путин заявил, что СВО рано или поздно закончится. А Песков передал отказ на предложение Токаева о перемирии. Заканчивать СВО не время. Это дал понять Владимир Путин после встречи с президентом Казахстана. На встрече в Омске Касым-Жомарт Токаев заявил, что боевые действия на Украине уже нужно заканчивать, а природа конфликта, мол, не совсем понятна.
2: Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты.
1: Заморозка спецоперации невозможна, так прокомментировал предложение президента Казахстана пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Токаев уже не первый раз выступает за прекращение СВО, отмечает политолог Гази Сайбишев.
3: Президент только каждую неделю назад побывал в Шанхае на форуме по цифровизации, встретился с представителем Си. Я думаю, они тоже обменялись своими взглядами на эту войну. Все крепнет международный консенсус даже среди невраждебных России стран, что эту войну нужно заканчивать. И поэтому я думаю, что Ленин Токаев, как опытный дипломат, во-первых, чувствует международные тренды, во-вторых, это просто прорыв их внутренней двусторонней беседы в публичное пространство.
1: Зет-сообщество отреагировало на слова Токаева с возмущением. Мол, как можно заканчивать СВО, если Донецкая область еще не захвачена? Однако, когда именно это произойдет и сколько еще погибнет российских солдат за земли Донбасса – вопрос риторический. На фронте у армии сейчас заметных продвижений нет, анализирует военный аналитик Ян Матвеев.
4: Давайте посмотрим на новую танковую атаку российских военных. Да, они по старинке сели на танки и рванули вперед колонной. На Добропольском направлении пограничники главного отделения беспилотных систем ДПСУ «Феникс» уничтожили 9 танков, 2 боевые бронированные машины и 3 РСЗО «Град». Кроме того, российские части потеряли немало пехотинцев на мотоциклах и легкой технике. Большая колонна, раньше такие часто применялись в атаке, в последнее же время никогда, попала в дроновую ловушку и даже не смогла подобраться к передовой, чтобы вступить в бой. Ее разгромили в районе села Маяк.
1: В то время как Украина получает новое современное оружие и дроны, российская армия продолжает применять старую практику – наступление колонной техники или штурмы пехоты, говорит военный аналитик Матвеев. В обоих случаях потери колоссальные. Отсюда и постоянный дефицит личного состава, резюмирует эксперт.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
6: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
5: Ага, на бумаге.
6: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
5: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
6: О, да. Система отреагировала моментально.
5: Чиновники просто спасают свои кресла.
6: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
5: Подожди, но ведь телеграм-бот — это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
6: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
5: Прямо в ту самую поликлинику?
6: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
5: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
6: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
5: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
6: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
5: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
6: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
5: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
6: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
5: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
6: Да, 100%.
5: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
6: Это огромная цифра.
5: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
6: И причина этого кадрового голода, она предельно проста. Это экономика.
5: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
6: Это в районе 400 евро, да?
5: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
6: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
5: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
6: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
5: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф — это же не просто большой фотоаппарат.
6: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
5: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
6: Угу.
5: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
6: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь – там рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
5: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
6: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
5: То есть его нужно постоянно доливать?
6: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
5: И сколько стоит починить это после квенча?
6: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
5: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
6: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
5: И как тогда их чинят сейчас?
6: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
5: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
6: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
5: Жесть.
6: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
5: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
6: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
5: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
6: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
5: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
6: Угу.
5: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
6: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
5: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
6: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
5: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
6: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
5: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
6: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
5: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
6: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
5: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
6: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
5: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
6: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
5: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
6: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
5: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
6: Кажется, им важнее контроль.
5: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
6: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
5: Каждую минуту?
6: А система предлагает подождать талона 30 дней.
5: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
6: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
5: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
6: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
5: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
6: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
5: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
6: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
5: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
6: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
5: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
6: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
5: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
6: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
5: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
6: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
5: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
6: Боюсь, что ответа у системы нет.
5: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Начальник Главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Николай Лешек о ходе текущей уборочной кампании.
8: Что касаемо озимого рапса, уборка идет также с опережением. И если соотнести уровень убранных площадей, это порядка 177 семей на сегодня на утро было убрано, с аналогичной площадью убранного прошлого года, то мы уже практически прибавили 45 тысяч тонн к валу прошлого года. Я думаю, оставшиеся площади будут также продуктивны, и все заверения даны руководством и поручения, данные правительством главы государства в отношении рапса, будут выполнены.
0: Важный сигнал.
9: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
10: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
9: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
11: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
9: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
12: взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации, мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
15: Но это деньги на старт.
13: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
14: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
13: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
16: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
16: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
16: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
17: Бюджет не резиновый.
16: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
17: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
16: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
16: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
16: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
16: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
16: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
16: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
16: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
16: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
17: Ну, это...
16: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
16: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты.
13: И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
18: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
19: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочно-товарные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт, вообще выстраивание структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
0: Важный сигнал.
20: Брошенные Россией солдаты из Беларуси. Киев назвал число пленных белорусов из подразделений российской армии.
2: По состоянию на июль 2026 года в местах содержания военнопленных в Украине находятся 22 гражданина Беларуси. Начиная с 2022 года, 7 белорусов, которые имели также и российское гражданство, обменяли на граждан Украины, находившихся в российском плену.
20: Об этом сообщили в Координационном штабе Украины по вопросам обращения с военнопленными. Если российского паспорта у солдата нет, а только белорусский, то речи об обмене вообще нет, рассказывает юрист Юлия Губаревич.
21: Украина не возражает против обмена иностранных граждан, которые воевали в рядах российской армии и попали в плен. Их включение в списки и возвращение в Россию зависит исключительно от российской стороны. Ясно, что там приоритет – собственные граждане. Желательно те, которых можно быстро вернуть на фронт. Также приоритет получают представители привилегированных подразделений, в том числе кадыровцы из подразделения «Ахмат».
20: Белорусские пленные массово записывают обращения к Александру Лукашенко, но президент их даже не комментирует, говорит эксперт.
21: У нас эта тема серая зона. То есть все и все понимают, но закрывают глаза. Нет списков пленных и убитых белорусов, а значит, нет проблемы.
20: Подтверждают эту информацию и белорусские военные, которые попали в плен, участвуя в российской СВО.
22: Как вы думаете, вас обменяют?
23: Нет. Ну, как обмен, просто как происходит обмен, меня не обменяют.
22: Почему вы так думаете?
23: Я не знаю ответа, но я знаю, что это так. Откуда я знаю это? Потому что есть люди, которые уже по 2 года сидят. Тот факт, что у тебя отсутствует российское гражданство, это все, это клеймо, что ты не уезжаешь на обмен. Те, которые отсутствуют гражданство, ни одного еще не уехало.
20: По подсчетам экспертов, на начало прошлого года в составе российской армии в спецоперации на Украине участвовали как минимум 742 гражданина Беларуси. Десятки из них сейчас в плену. Точное число погибших неизвестно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист с более чем 20-летним стажем. И сегодня мы разберем ситуацию, которая часто вызывает недоумение у пенсионеров. Вопрос от Валентины Быковой ко мне пришел. «Здравствуйте, у меня была пенсия 706 рублей, а стало 735. А где же обещанные 5% повышения?» Отвечаю. Важно, Валентина, понимать, что изменение размера пенсии при индексации или перерасчете не всегда выражается в ровном проценте для каждого получателя. Итоговая сумма зависит от множества факторов. Например, от вида пенсии. По возрасту она, по инвалидности или социальная. Или от основания повышения, то есть была ли это общая индексация или же индивидуальный перерасчет или же назначение какой-то доплаты. И также здесь еще фигурировать могут надбавки. Наличие льгот за иждивенцев, особый стаж или, например, инвалидность. Чтобы понять, верно ли произведено начисление в вашем случае, рекомендую вам обратиться в органы социальной защиты за детальным разъяснением. И если вы не согласны с их ответом, вот это уже станет основанием для подготовки официального письменного запроса. Поэтому помним, друзья, каждая ситуация индивидуальна, и не стесняйтесь обращаться за профессиональной помощью. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и попробуем ответить на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко ответил тем, кто критикует белорусский подход в развитии агропромышленного комплекса.
19: Знаю, что есть проекты, которые уже реализуются между МАЗом, БелАЗом. И пока мы их там реализуем, мы готовы к сотрудничеству с вами в этом направлении, готовы поставлять вам любую технику, страна машиностроительная. Я не предлагаю вам продукцию сельского хозяйства, потому что смешно бы было, у вас самих этого добра хватает, кормите пол России. Но если что-то вам интересно будет и нужно, особенно в сельском хозяйстве, например, молочнотоварные комплексы, опыт этот, агрогородки, опыт вообще выстраивания структуры сельскохозяйственного производства и жизни людей в деревне. Мы похожи, примерно климат у нас одинаковый, поэтому посмотрите, если вам нормально будет, удобно, в качестве образца, хотя меня тут критикуют, Лукашенко маяки в Беларуси создает, как в советские времена. Ну а почему не создавать примерно то, чего ты хочешь, чтобы было в Беларуси? Поэтому если вам эти маяки будут на пользу, правда, критикуют меня те, кто сбежал из страны, так же, как и российские власти, им властям достается от подобных беглых. Но это их дело, пусть критикуют, а нам надо заниматься конкретным делом.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
1: Сиах.
0: Синий.
1: Нила.
0: Коричневый.
1: Бура.
0: Зеленый.
1: Сабз.
0: Оранжевый.
1: Наранджи.
0: Фиолетовый.
1: Джамуни.
0: Красный.
1: Сурх.
0: Белый.
1: Сафед.
0: Желтый.
1: Пила.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Анекдот дня. Белстат улучшил свой же прогноз. По свежим данным, средняя зарплата в Беларуси 3100 рублей, а в Минске еще выше.
3: В июне номинальная начисленная средняя зарплата в Беларуси выросла до 3104 рублей. По сравнению с маем, показатель увеличился почти на 100 рублей.
20: Самая высокая средняя зарплата традиционно зафиксирована в Минске, подсчитал Белстат.
3: Это 4054 рубля. В Минской области средняя номинальная зарплата составила 3138 рублей.
20: Белорусы, комментируя новость, говорят, что видят такие цифры только в статистике, но не в своих кошельках. Даже в вышеупомянутой столице хорошую должность с достойной зарплатой днем с огнем не сыскать.
4: Что у нас происходит с работами? Я не понимаю. Живя в Минске, я не могу найти себе работу. Просто от слова совсем. Если они и есть, то малооплачиваемые. 1000, 1500, 2000 – это вообще что-то такое завысшее.
20: Те вакансии, которые девушка находит, вообще не соответствуют информации о средней зарплате, которую постоянно озвучивают чиновники и Белстат.
4: Где вот этот вот по Минску средняя заработная плата 3500? Алло, еще моментик такой, что работа, вот допустим, как я работала на заправке, там зарплата, ну, порой и 2, порой и 3 доходила, когда как. Но это раз за год было, что 3000 могли заплатить. Ну, а чтобы вы понимали, там впахивать надо так, ты кони двинешь быстрее, 10 лет так здоровье свое угробишь, что этих денег вообще не стоит. Если бы операторы там, допустим, получали по 5, по 4, вопросов нет. За такие обязанности, что они выполняют, это нормально.
20: По словам экономистов, реальная зарплата в Беларуси значительно ниже средней. Половина работников не получает и 2000 рублей, даже до вычета налогов. А в самых низкооплачиваемых сферах зарплаты не дотягивают и до этих цифр. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?

0: 96 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Учения силами территориальной обороны Малорицкого и Драгичинского районов Брестской области продлятся по 28 июля. Мероприятия проходят под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома. Они станут частью учебных сборов с военнообязанными территориальных войск. В эти дни будут отработаны вопросы охраны объектов, обеспечения особых правовых режимов, борьбы с диверсионными группами противника и применения беспилотных летательных аппаратов и защиты от них, рассказали в Министерстве обороны. При подготовке и проведении учения военнообязанные подразделения территориальных войск выполнят задачи по подготовке огневых позиций в обозначенных районах. Также к учению будут привлечены представители ОВД, отряды народного ополчения и другие организации районов. Сотрудники ГАИ выявили очередное хищение в сфере АПК. Госавтоинспекторы Молодечнинского РОВД в деревне Пекари остановили автомобиль Volkswagen, в багажнике которого обнаружили мешки с мукой, которая, как было установлено, принадлежит местному хозяйству, а перевозили ее к месту жительства 63-летнего бригадира этого агропредприятия. На его подворье в хозпостройке были обнаружены еще мешки с мукой и канистры с окрашенным дизельным топливом. Всего милиционеры обнаружили 110 литров дизеля и 380 килограммов муки. Проводится проверка. ЧП на производстве на Витебщине на предприятии в горпоселке Коханово Толочинского района. В результате чрезвычайного происшествия травмирован рабочий. Его нога застряла в шнеке комбайна для загрузки земляной смеси на территории комплекса по выращиванию шампиньонов. Инцидент произошел при очистке механизма. При помощи аварийно-спасательного инструмента работники МЧС освободили конечность пострадавшего и передали его бригаде скорой медицинской помощи. Мужчина госпитализирован. Проводится проверка. Потерявшуюся в лесу пенсионерку ищут в Вилейском районе. Сообщение о пенсионерке 1954 года рождения, потерявшейся 23 июля в лесу возле деревни Любки, поступило в службу спасения 25 июля в 23 часа. В ее поисках задействованы 9 единиц техники и 18 человек. Из них 7 единиц техники и 12 работников МЧС. Женщину не обнаружили. Поиски продолжаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
2: Начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев о том, что спрос на программистов падает и какие профессии становятся более привлекательными.
3: Действительно, в последние годы мы видим рост таких заявок на инженерные специальности, на специальности педагогические, естественно, научного профиля. Говорить, что в IT стало сегодня сложнее, надо немного с другой стороны на этот вопрос посмотреть. Сегодня IT и цифровизация, она активно внедрена во всех отраслях экономики и социальной сферы. И поступая на инженерную специальность, мы тоже получаем цифровые компетенции. Где-то стирается вот эта грань, да, между айтишными специальностями и инженерными. И это подтверждается в том числе ростом конкурсов на наши специальности, востребованные экономикой, инженерные, педагогические. И где-то, да, видим стабилизацию как раз-таки вот и приема, и проходных баллов, конкурсов на наши айтишные специальности. Ряд функций уже выполняет тоже и искусственный интеллект. Поэтому молодежь, она тоже понимает, что обучение это важно, но важное и дальнейшее трудоустройство, привлекают больше инженерные специальности. У нас в структуре приема каждая четвертая специальность нашего университета – это будущий инженер. Педагогические специальности – тоже практически каждое десятое место. Аграрные специальности – тоже.
0: Важный сигнал.
4: Шпионка прогорела. Что известно о белоруске, которая 10 лет шпионила в Киеве для России? И куда ее хотят передать после задержания?
5: Инну Кардаш задержали в этом году 21 января и предъявили ей подозрения в шпионаже в пользу Комитета государственной безопасности Беларуси. На момент задержания она работала в координационном штабе по вопросам обращения

0: с военнопленными Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
1: Это официальное сообщение Службы безопасности Украины. По данным следствия, Кардаш контактировала с КГБ через гражданина Беларуси, который, в свою очередь, сотрудничал со спецслужбами Беларуси. Также опубликованы разговоры девушки с куратором и видео, на котором она хвастается, что имеет 10-летний опыт работы в спецслужбах.
2: Мне просто больше подходит роль разведчика под прикрытием журналиста. Вот это правда. Я правда добывать умею очень хорошую информацию.
1: Подробнее о прошлом Кардаш и заданиях, которые она выполняла, рассказывает эксперт-международник по работе спецслужб Максим Руденко.
3: Женщина работала с КГБ с 2015 года. Какое-то время она была корреспондентом телеканала «Кума» Путина Виктора Медведчука 112. В 2020-м белорусские спецслужбы направили ее работать в Украину. Куратор убеждал Инну, что решение о сотрудничестве принимал лично Лукашенко. Журналистку-разведчицу проинструктировали собирать данные о белорусах и россиянах, которые сражаются на стороне Украины. Также она получила задание установить контакты с сотрудниками посольства Китая, чтобы собирать информацию о деятельности китайских дипломатов в Украине.
1: Кардаш даже попыталась устроиться в одно из штабных подразделений военной разведки Украины, где и попала в поле интереса службы безопасности ГУР, говорит эксперт.
3: Украинские спецслужбы начали оперативную игру, в ходе которой через Ину предоставляли белорусскому КГБ дезинформацию.
1: Сейчас Инна Кардаш в киевском СИЗО, заявил руководитель секретариата координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными.
0: Мы открыты к обсуждению любых способов возвращения украинских граждан, лишенных свободы. В том числе готовы к передаче России и Беларуси их граждан, обвиняемых в Украине в шпионаже, или которые уже отбывают наказание по соответствующим статьям Уголовного кодекса страны. И российская власть, и власть Беларуси проинформированы о возможности и готовности Украины к такому процессу. Но ни первые, ни вторые не спешат забирать своих проваленных агентов.
1: По словам Охрименко, ему известно и о других задержанных шпионах. Большинство из них ждут обмена по 6-8 месяцев, а в некоторых случаях и по 2 года. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов о взаимодействии с Калужской областью в агропромышленном комплексе.
6: Наряду со строительным сектором, безусловно, мощный импульс получает и наше взаимодействие в агропромышленном комплексе. Одна из перспективных точек экономического роста – это производство агродронов. Внедрение таких технологий позволит не только увеличить урожай на сельском хозяйстве и проводить мониторинг лесных массивов и объектов инфраструктуры, но и заложит основу для расширения промышленной кооперации. В продолжение этого курса мы рассматриваем реализацию еще одного ключевого проекта – строительство молочно-товарного комплекса на 1400 голов с установкой инновационного доильного оборудования нашего знаменитого открытого акционерного общества «Гомель-Агрокомплект». Взаимовыгодной сферой призвана стать и совместная работа Национальной академии наук Беларуси и Калужской области по развитию птицеводческой генетики, особенно в области селекции яичных пород и выведению высокопродуктивных гибридов птицы. Это позволит не только снизить зависимость от импорта племенного материала и гарантировать продовольственную безопасность, но и совершить переход от базового выращивания птицы к инновационному агробизнесу и вывести производство на уровень мировых стандартов.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы говорим о том, как государство тихо, методично и совершенно официально уничтожает целый класс людей. Не врагов, не преступников обычных белорусов, которые просто хотели работать сами на себя. Женщину с детской обувью на рынке, мастера, который чинил стиралки, дизайнера, который делал сайты, всех их росчерком пера, постановлением номер 457, вытолкнули за борт. За первые 5 месяцев 2026 года страна потеряла больше 4000 предпринимателей. И это не кризис, это не случайность, это политика.
8: Слушай, ну если быть предельно точной, 4400 человек за 5 месяцев. Это же выглядит просто как какая-то экономическая аномалия. Особенно если учесть, что общая численность индивидуальных предпринимателей в стране и так упала. И чтобы вообще понять масштаб, давай разберемся с механикой. Вот что именно произошло 1 января?
7: Но 1 января вступило в силу вот это самое постановление Совета министров номер 457. Оно, знаешь, не просто изменило правила игры, оно, по сути, полностью перевернуло базовый юридический принцип работы малого бизнеса в Беларуси. То есть до этого момента была классическая схема. Человек регистрировал статус предпринимателя и мог заниматься любой законной деятельностью.
8: Ну да, то есть действовало правило типа «разрешено все, что прямо не запрещено законом». Это же, ну, это фундамент любой нормальной рыночной экономики. Если появляется спрос на какую-то новую услугу, не знаю, консультации по нейросетям, какой-то специфический груминг животных, предприниматель просто берет и делает это. Зачем было ломать работающий механизм?
7: Вот. А белорусская власть приняла решение перейти на принцип так называемого закрытого списка. То есть теперь легально работать можно исключительно в тех сферах, которые прямо вот прям дословно перечислены в этом правительственном документе.
8: Угу.
7: Если конкретного кода твоей деятельности в этом перечне нет, все, твоя работа автоматически становится вне закона.
8: Слушай, ну звучит как попытка такой тотальной стандартизации. Если я сейчас выступлю в роли адвоката дьявола, экономика же становится сложнее. Появляются всякие цифровые профессии, какие-то серые схемы. Но может государство просто решило провести, знаешь, инвентаризацию?
7: Ну типа пересчитать всех?
8: Да-да, создать четкий реестр, чтобы вообще понимать, кто и чем реально занимается. Ну и отсечь откровенно сомнительные виды заработка. Разве это не логично?
7: Слушай, звучит, конечно, логично в теории. Но на практике под запрет попали вообще не какие-то маргинальные схемы. Вне закона оказалась, например, вся оптовая торговля.
8: Вся оптовая?
7: Да, вся оптовая торговля одеждой, обувью, стройматериалами. Полностью вычеркнуты все IT-услуги.
8: Ого.
7: Веб-дизайн, программирование, аналитика данных, тестирование – все. Под нож пошли юридические консультации, бухгалтерские, групповые образовательные курсы.
8: Подожди, разработка сайтов и оптовая торговля стройматериалами – это же просто огромные сектора экономики. Какой вообще масштаб потерь в реальных людях?
7: Масштаб дикий. Смотри, только в Минске за первые 5 месяцев закрылось 1850 предпринимателей. И это как раз те самые айтишники, независимые дизайнеры, юристы, маркетологи. Но понимаешь, Минск — это все-таки только часть картины. В Минске хотя бы есть корпоративный сектор, можно попытаться уйти в найм. А вот настоящая драма сейчас разворачивается в регионах. В Витебской области минус 720 предпринимателей. В Гомельской – 680.
8: Критичные цифры для востока страны. Там же практически нет новых крупных промышленных производств, которые могли бы поглотить такую массу людей.
7: 100%.
8: А зарплаты на тех госпредприятиях, которые еще работают, но они зачастую не покрывают даже базовых потребностей семьи? Для многих жителей небольших районных центров вот эта мелкая торговля на рынке или там бытовые услуги – это был вообще единственный способ физически выжить.
7: И именно поэтому чиновники предложили, ну, так называемую альтернативу. Был анонсирован механизм, как они это назвали, бесшовного перехода в статус юридического лица.
8: А, то есть открой ООО и живи спокойно.
7: Типа того. Идея подавалась очень красиво. Если ваша деятельность исключена из списка ИП, просто за один день, без лишней бюрократии, перерегистрируйтесь в ООО, нанимайте людей, масштабируйтесь, работайте легально в более солидном статусе.
8: Ну хорошо, звучит вроде как повышение статуса. Переход в компанию действительно делает бизнес более прозрачным для банков, можно инвестиции привлекать. И сколько человек вообще воспользовались этим их бесшовным переходом?
7: Около 8%.
8: 8? От всех закрывшихся?
9: Да, от всех закрывшихся. То есть примерно 350 человек из 4500. Остальные 92% просто ликвидировали свой статус и полностью исчезли из официального правового поля.
8: 8% — это же полный провал концепции. А почему люди массово проигнорировали эту возможность? Разве так сложно открыть компанию, если тебе дают упрощенную процедуру?
9: Зарегистрировать саму бумажку — это вообще несложно. Проблема в том, что начинается на следующий день после регистрации. Понимаешь, ООО — это совершенно другая финансовая гравитация.
8: В смысле?
9: Индивидуальный предприниматель мог работать из дома, вести учет в какой-нибудь простой тетрадке или таблички в Excel, сам платил налоги через приложение в телефоне, а ежемесячные затраты на поддержание пустого ООО, даже если компания за месяц вообще не заработала ни копейки, это от 400 до 600 рублей каждый месяц.
8: Откуда берется такая сумма, если нет выручки?
9: Смотри, во-первых, юридический адрес. ООО не может просто, знаешь, висеть в воздухе. И его нельзя зарегистрировать в жилой квартире без перевода ее в нежилой фонд. А это влечет просто космически. Тарифы на коммуналку.
8: Ну да, логично.
9: Значит, нужно арендовать реальный офис или платить фирмам за предоставление юрадреса. Это раз. Во-вторых, бухгалтерский учет. ИП мог обходиться без бухгалтера. А вот директор ООО не имеет права вести полноценный баланс самостоятельно, если у него нет профильного образования.
8: То есть нужен приходящий бухгалтер в любом случае?
9: Либо приходящий бухгалтер, либо аутсорсинговая компания. И это ежемесячные, абсолютно неизбежные платежи, независимо от твоей прибыли.
8: Слушай, давай переведем это на язык реальности, чтобы было понятно. Вот возьмем мастера, который чинит стиральные машины где-нибудь в райцентре. Он зарабатывает, ну скажем, 1000 рублей чистыми в месяц. Переход в ООО означает, что половину своего дохода он должен отдать просто за факт существования его юридического лица.
9: Именно так.
8: Так это же автоматическое банкротство. Какой в этом смысл?
9: Абсолютно никакого. Но, знаешь, даже те предприниматели, чья деятельность чудом осталась в этом разрешенном списке, и кто решил продолжить работу как ИП, они тоже столкнулись просто с финансовым капканом. Для них полностью отменили упрощенную систему налогообложения.
8: Ту самую упрощенку, на которой, десятилетиями вообще держался весь микробизнес в стране, когда платили там небольшой процент с оборота и не усложняли жизнь.
9: Да, все, ее больше нет. Теперь введена общая система с подоходным налогом. И ставка 20% от чистой прибыли. А если годовой доход превышает 500 тысяч рублей, то ставка взлетает до 30% на всю сумму.
8: Слушай, я снова сыграю адвоката дьявола. Консультанты, айтишники, какие-нибудь образовательные курсы, у них же практически нулевые издержки. У них нет закупки сырья, нет станков, нет заводов. Их выручка – это, по сути, и есть чистая прибыль. Разве несправедливо облагать их высоким налогом? Они же зарабатывают интеллектуальным трудом, используют инфраструктуру страны.
9: Тут вопрос в конкурентоспособности самой юрисдикции. Вот смотри, в соседней России налог для малого бизнеса по упрощенной системе до сих пор составляет 6% с оборота. В Польше, куда очень многие сейчас релоцируются, ставки варьируются от 3 до 8,5%. Ну, в зависимости от вида деятельности.
8: То есть разница колоссальная.
9: Конечно. 20% налога на прибыль плюс вот эти драконовские требования к документообороту, они делают ведение микробизнеса в Беларуси просто экономически бессмысленным. И знаешь, это еще не финал.
8: А что может быть хуже 20%?
9: Настоящая катастрофа кроется в платежах в ФСЗН, Фонд социальной защиты населения.
8: Подожди. Но социальные взносы – это же мировая практика, пенсионный фонд, там оплата больничных, пособия по инвалидности. Это же все нужно из чего-то финансировать. Предприниматели же тоже стареют, они будут претендовать на пенсии.
9: Проблема вообще не в самом факте взносов, а в их механике. Обязательный платеж в ФСЗН сейчас составляет 35% от минимальной заработной платы.
8: Так, и сколько это в деньгах?
9: В цифрах 26-го года это 300 рублей и 30 копеек ежемесячно, то есть более 3600 рублей в год. И ключевое слово здесь, понимаешь, обязательный. Платить нужно всегда.
8: В смысле всегда? А если человек заболел на месяц? Или, я не знаю, товар застрял на границе? Или это вообще какой-нибудь сезонный бизнес, типа, знаешь, продажа новогодних елок или проката велосипедов летом, где полгода просто физически нет выручки?
9: А это вообще никого не волнует? Платеж никак не привязан к твоему финансовому результату. Есть у тебя заказы или нет? Лежишь ты в реанимации или работаешь сутками? Счетик крутится. 300 рублей каждый месяц вынь да положь.
8: Слушай, но это же какая-то извращенная логика. Получается, это вообще не социальное страхование. Это больше похоже, знаешь, на принудительную ежемесячную абонентскую плату.
9: Да, отличная аналогия.
8: Представь, что тебя заставляют купить годовой абонемент в фитнес-клуб за огромные деньги просто потому, что у тебя есть кроссовки. И никого не волнует, ходишь ты на эти тренировки или у тебя вообще сломана нога. Давай посчитаем это на конкретных цифрах, чтобы прям понимать глубину абсурда.
9: Давай.
8: Вот, допустим, предприниматель на региональном рынке заработал 30 тысяч рублей грязной выручки за весь год.
9: Отличный пример. Берем эти 30 тысяч, вычитаем из них закупочную стоимость товара. Оптовикам-то нужно заплатить. Вычитаем аренду места на рынке, транспортные расходы на доставку, оплату терминала. Допустим, после всех этих базовых вычетов у человека остается 6 тысяч рублей реальной прибыли за год.
8: Ну, 6 тысяч в год – это 500 рублей в месяц. Скромно, но для многих регионов это деньги, на которые можно банально покупать еду.
9: А теперь применяем новые правила. Из этих 500 рублей нужно сначала отдать 20% подоходного налога.
8: Так, минус 100 рублей, остается 400.
9: А затем нужно заплатить вот этот обязательный взнос в ФСЗН, те самые 300 рублей.
8: То есть остается 100 рублей чистыми в месяц. 100 рублей за месяц ежедневной работы на холодном рынке.
9: Угу.
8: Слушай, но это же не налог на прибыль. Это какой-то штраф за попытку быть независимым. Это просто налог на право физически существовать.
9: И знаешь, если кто-то решит схитрить и продолжит работать без статуса или по запрещенному виду деятельности, наказание будет просто жесточайшим. Это теперь квалифицируется как незаконная предпринимательская деятельность.
8: А какие там штрафы?
9: Штраф достигает 8 тысяч рублей, плюс полная конфискация не только всего заработанного дохода, но и так называемых орудий производства. Компьютер, на котором дизайнер рисовал макеты, строительный инструмент мастера, автомобиль курьера. Государство просто забирает все подчистую.
8: Жесть. Ну хорошо, картина ясна. 92% индивидуальных предпринимателей закрылись просто потому, что математика перестала сходиться.
9: Угу.
8: Какая вообще злая ирония, слушай. Белорусская власть же постоянно декларировала, что новые правила создаются для того, чтобы, типа, выровнять условия конкуренции и увеличить поступление в бюджет. А в итоге они собственными руками задушили конкуренцию, подарили абсолютную монополию нескольким крупным торговым сетям и заставили обычных граждан из своего же кармана оплачивать этот праздник монополизма.
9: 100%. Пустые торговые ряды, закрытые павильоны и бесконечные витрины с табличками «Аренда» — это вот теперь новая архитектурная реальность белорусских регионов.
8: Слушай, но тут возникает серьезный такой аналитический вопрос. Женщина из Лиды закрыла павильон. Тысячи других предпринимателей сделали то же самое. Но люди же не могут просто раствориться в воздухе. Если они не открыли ООО из-за этого математического абсурда, и совершенно очевидно, что они не пошли массово работать на государственные заводы за копейки. Каково их реальное утро вторника сейчас? Где все эти люди?
9: А происходит колоссальный, просто тектонический сдвиг экономики в теневой сектор. Люди массово уходят в серую зону. Выжить легально стало невозможно, а кормить семьи нужно.
8: А как выглядит эта серая зона на бытовом уровне?
9: Возьмем типичный пример. Репетитор английского языка из Гомеля. Она годами вела групповые занятия для подростков, платила налог. Теперь групповые занятия для ИП под запрет.
8: Угу.
9: Для репетитора это сюрреализм. Что она делает? Она дробит группы. Официально больше нигде не рекламируется, оплату берет либо наличными из рук в руки, либо просит родителей и учеников переводить деньги на банковские карты соседних стран, используют криптокошельки.
8: То есть государство своими собственными нормативными актами буквально выталкивает законопослушных граждан в криминальное поле и формирует культуру обхода закона.
9: Именно так. Или возьми мастера из Бобруйска, который 20 лет ремонтировал холодильники. Он ликвидировал ИП, потому что просто не может гарантировать ежемесячные выплаты в ФСЗН в зимние месяцы простоя, когда заказов нет. Теперь он призрак.
8: Призрак.
9: Да, заказы принимает исключительно по сарафанному радио, через мессенджеры, никаких публичных объявлений, никаких визиток, оплата строго наличными, без сдачи.
8: Слушай, ну для обычного клиента, у которого сломался холодильник, это означает работу вообще вслепую. Нет кассового чека, нет договора, нет никаких гарантий. Если этот призрак поставит некачественную деталь, и мотор сгорит на следующий день, или вообще случится короткое замыкание, потребитель юридически абсолютно беззащитен. Жаловаться некуда.
9: Да, все риски перекладываются на потребителя.
8: Это не просто спад деловой активности, это полная деиндустриализация сферы услуг.
9: Что ты имеешь в виду?
8: Смотри, малый бизнес – это же не просто торговая точка или какой-то регистрационный номер в налоговой. Это живая экосистема, среда обитания, в которой непрерывно передаются навыки. Вот возьмем того же мастера из Бобруйска.
9: Угу.
8: Он чинил технику 20 лет. Он знал все схемы поставок редких запчастей. Он просто на ощупь понимал устройство десятков моделей компрессоров. И самое главное, он брал подмастерьев. Он учил молодых пацанов держать паяльник, диагностировать поломки, общаться с клиентами.
9: А теперь он ушел в глубокое подполье и работает один, чтобы просто не привлекать к себе внимания.
8: Вот именно. Или вообще плюнул на все и уехал в Польшу собирать клубнику. Цепочка передачи уникальных прикладных знаний разорвана. И это значит, что через 5-7 лет в этом районном центре просто физически некому будет качественно починить сложную электронику. Не потому, что у людей не будет денег на ремонт, а потому, что система компетенций уничтожена под корень.
9: Слушай, это действительно пугающая перспектива. И восстановить эту ткань экономики по щелчку пальцев уже не выйдет.
8: 100%, потому что это необратимый процесс. Понимаешь, государство может хоть завтра проснуться и за один день переписать налоговый кодекс обратно. Можно отменить это постановление номер 457 одним росчерком пера. Но невозможно за один день вернуть из эмиграции тысячи людей, которые уже пустили корни в других странах, устроили детей в новые школы и открыли бизнесы в нормальных юрисдикциях. И абсолютно невозможно заставить снова поверить государству тех, кого так жестоко выкинули в серую зону. Доверие – это не налог, его нельзя собрать принудительно. Оно разрушено.
9: Вот такая история. 4000 закрытых ИП за 5 месяцев, и это только начало. Рынки пустеют, цены растут, мастера уходят в тень, а те, у кого были деньги и силы, просто уехали. Государство хотело собрать больше налогов, получило пустые павильоны и серую экономику. Хотело порядка, получило хаос, без чеков и гарантий. И самое страшное – это необратимо. Людей не вернуть, компетенции не восстановить, доверие не склеить. Беларусь идет туда, откуда уже уходила однажды в мир, без выбора, без конкуренции и без нормального сервиса. Только в этот раз никто не обещает, что выход будет. Берегите себя. До следующего выпуска.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Крым загибается. В Алуште ввели режим ЧС. В городе вообще нет света. По всему полуострову закончился бензин. Талоны и топливные карты не работают. Местные сети заправок ТЭС и АТАН перестали продавать бензин даже по купленным талонам и топливным картам. Это связано с распоряжением местных властей о том, что физические юрлица временно не обслуживаются. Исключения сделаны лишь для социальных и экстренных служб. При этом клиенты жалуются, что не могут вернуть деньги за неиспользованные талоны. Также в Крыму критическая обстановка с электричеством. Особенно трудно на севере полуострова. Там света нет уже 3 недели, а еще нет и воды.
10: Мы открыли пункт сбора помощи в Севастополе, северу Крыма. Север Крыма нуждается в нашей поддержке. Здесь мы собираем в приоритете питьевую водичку упакованную, чтобы люди вручную могли это все довезти. Продукты длительного хранения, продукты, которые можно будет приготовить без света.
4: Всего на севере Крыма проживает более 270 тысяч человек, которые оказались на грани гуманитарной катастрофы. Жители рассказывают, что электричество в некоторых населенных пунктах включают раз в день и всего на несколько минут. Почему так, неизвестно. Возможно, чтобы проверить сеть и не допустить большей поломки. А может быть, для формальности, чтобы не выплачивать компенсации, которые положены при длительных отключениях. Несколько минут света не позволяют нормально пользоваться техникой, зарядить телефон или сохранить продукты. Сильнее всего в такой ситуации страдают пенсионеры, говорит крымчанин Евгений Кабанов.
11: в селах на севере Крыма в первую очередь живет очень пожилое население. Работы нет в этих населенных пунктах, вся молодежь уезжает или за пределы Крыма, или в большие крымские города, или на южный берег Крыма на заработки. В селах остаются пенсионеры. И, конечно, люди, которым за 70, им в этой ситуации вдвойне тяжелее. Да? Отсутствие света, воды, и поэтому последствия, конечно, кошмарные у этого всего.
12: Но и в другой части Крыма ситуацию нельзя назвать легкой. В курортной Алуште, в 30 километрах от Ялты, 25 июля ввели режим ЧС из-за постоянных отключений электричества.
13: Ну, друзья, всем привет из обесточенной Алушты. Уже четвертый день живем без света. Вдруг кто-то интересовался, как у нас здесь дела. Ну, я думаю, вы слышите шум генераторов. Пока все стабильно, света нет. Слава богу, у меня, по крайней мере, есть вода и газ.
12: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. При этом власти заняли максимально пассивную позицию и даже не пытаются решить проблему, говорит крымский обозреватель Виталий Смирнов.
14: Ситуация действительно становится хуже, и это видно во всех сферах жизнедеятельности. Не видно этого только в комментариях местной власти. Вот буквально сегодня они объявили о том, что электроэнергии нет в связи, дальше цитата, с плановыми ремонтами, оказывается. То есть не говорится нигде про войну, не говорится про то, что происходит на самом деле, плановые ремонтные работы.
12: Удары по топливной энергетической инфраструктуре, а также по маршрутам снабжения полуострова будут иметь серьезные последствия. Скорее всего, это первый этап контрнаступления на Крым, считает военный эксперт Николай Василевский. По его словам, ВСУ постепенно разрушают российскую логистику, чтобы группировка войск на полуострове потеряла возможность вести боевые действия. Позднее, вероятно, начнется наземная операция. Считает эксперт. Некоторые местные в панике уже начали покидать полуостров.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангаль.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
17: Грибы с цезием. Санитарные службы нашли радиоактивные ягоды и грибы сразу в двух регионах Беларуси. За последние два года правительство исключило из списка радиационно опасных земель более 1300 гектаров земли. Это территории Брагинского, Ветковского, Жлобинского, Калинковичского, Кормянского, Лельчицкого, Лоевского, Мозырского, Речицкого и Чечерского района Гомельской области.
18: Ну, не буду говорить, победили Чернобыль, но мы по мордасам ему надавали сильно.
17: Около 950 гектаров этих земель полноценно используются в сельском хозяйстве. Оставшиеся имеют незначительные ограничения. По словам чиновников, в стране делается все возможное, чтобы вернуть бывшие чернобыльские территории в экономический оборот, активно использовать их для сельхозпредприятий, обеспечивать госзаказ и финансовую прибыль. О том, насколько безопасны такие решения, особенно с учетом того, что в стране ежегодно выявляют радиоактивные грибы и ягоды, рассказывает специалист Могилевского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Барсук.
19: Не было проведено ни исследований, ни анализов, которые подтвердили бы, что эти земли безопасны и их можно использовать под посевные или выращивание сельскохозяйственных культур. Использование же загрязненных земель несет два основных типа рисков. Первый – медицинские, то есть непосредственно через продукты и воду с этих территорий. Второй – экологические, то есть накопление радиации в организме со временем, свидетельствует о том, что эти земли нечистые и обнаружены в местных грибах и ягодах цезий 137. Больше всего загрязненных даров леса по-прежнему выявляют в Гомельской области, а именно в Ветковском, Наравлянском, Кормянском, Гомельском, Брагинском, Добружском, Ельском и Мозырском районах. Также превышение содержания радиоактивных изотопов часто выявляют в грибах и ягодах лесничеств Гродненской и Могилевской областей.
17: Отмечу, с начала сезона санитарные службы проверили более 5000 проб различных продуктов из разных регионов Беларуси. В 48 случаях зафиксировано превышение содержания цезия 137. Из них радионуклид обнаружен в 39 пробах грибов, 7 пробах ягод и 2 пробах рыбы. Все они собраны и добыты на Гомельщине и Могилевщине. Минздраве рекомендуют не покупать такую продукцию на обочинах дорог и в местах стихийной уличной торговли. Но как быть с тем, что будут законно выращивать на землях, исключенных из списка радиационно опасных, и поставлять в магазины? Заставить белорусов забыть о Чернобыле – новая стратегия, говорит экономист Олеся Селейко.
20: На 40-ю годовину Чернобыльской катастрофы Лукашенко не сгадал эту трагедию. Чому? Льготы потерпелым ликвидованы. Забрудженные земли вертаются у сельскохозяйственный оборот. Лясы признаются чистыми, придатными для коммерцийной вырубки. Продукция с этих территорий идет на экспорт. После 2020 года заблоковал навод поездки детей Чернобыля на оздоровление Украины Евразвяза. Лукашенко робит выгляд, что проблема не иснуе. Гэтак же он поводил себе подчас пандемии коронавируса. Коли вы не бачите вирус, то его нема, и життё протягивается, як раней. С Чернобылем у его тая ж логика. Замолчать проблему для Лукашенки означает ее вырешить.
17: Напомню, больше всего цезия 137 накапливают черника, голубика, брусника, клюква, польские грибы, маслята, маховики, свинушки и горькушки. Термическая обработка, сушка, маринование не способны полностью удалить радионуклид из продукта. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Вместо денег – кормежка и $200 за полгода. Гомельчанка шокировала арабскими условиями труда на ферме. Оказывается, работа за еду в Беларуси – не миф, а реальность. Историю, которой поделилась гомельчанка Галина, рабством не назовешь. Но и адекватным трудоустройством, похоже, тоже. Тяжелые рабочие дни на ферме, а вместо 600 рублей за каждый месяц – около $200 за полгода.
21: Район засели, в колхозе кормила поросят. Баранин еще у нас есть, и козы. Поросята поумирали, чума какая-то болезнь. Они их уничтожили, спалили. Ну, со мной расплатились деньгами 600 рублей, больше нет. За 5 месяцев обманули, кормили, дом частный, обеспечивал продуктами. Но это, наверное, все высчитывал. Но, как он обещал, каждый месяц по 600 рублей. Это его слово было, хозяин это.
17: Галина отметила, что больше на такую работу не ногой. Ведь сезон ягод и грибов 600 рублей она легко может заработать за неделю. В комментариях под видео гомельчанки пользователи недоумевают, цитирую. «Если тебе не заплатили за первый месяц, зачем работать еще 4?» Одни пытались оправдать нанимателя, мол, поросята же погибли, прибыли нет, радуйтесь, что хоть столько заплатили. Другие, как Кирилл из Орши, давали дельные советы.
22: А чего вы ждали?
2: Белоруссии только с узбекским паспортом предлагают деньги хорошие за работу. Правда, без скандала. Тоже 3 копейки платят вместо обещанных 1000. Если ищете работу, то можете по интернету связаться с польскими агенциями по трудоустройству и устроиться на ферму по выращиванию индюков или других зверей. 6-7 тысяч злотых зарплата в месяц – это $1500. Проживание и питание включено. Никто деньги на эти расходы из зарплаты не высчитывает.
17: Пользователи вспомнили и историю Татьяны из Ивацевичского района, которая устроилась на расчистку полей госпредприятия от камней и заработала за 8 часов 40 рублей, то есть 5 рублей за час. Аналогичной ситуацией поделилась и Елена из Гродненской области.
3: Я живу в Свислочи, но чтобы оформиться на такую подработку, нужно было ехать обязательно в Гродно. Встала в 4:30 утра, управилась по хозяйству, к 7 часам была уже в городе, 2 часа в центре занятости, оформляли договор. На поле привезли к часам 10, конечно, никто за время ожидания не платит. Хотя 2 часа оформлять договор – это как еще постараться нужно. С поля забрали в 6 вечера, но заплатили мне 30 рублей. То есть не за 8, а только 6 рабочих часов посчитали. Пока добралась домой, пока управилась по хозяйству с тем, с чем муж не может. Вот такой вот заработок. Кто пишет: «Вы себя не цените, за такие деньги вкалывать». А что делать, если я учитель начальных классов в Свислочи? Муж сантехник, а вместе наш семейный бюджет не больше 1800 в месяц.
17: Есть ли в вашем населенном пункте варианты сезонной подработки и во сколько наниматели оценивают чужой труд? Пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о главном принципе взаимодействия Белоруссии и Калужской области.
22: Отношения между нами, к счастью, развиваются неплохо. Хоть мы и планировали в свое время, по-моему, миллиардный товарооборот. Не дотягиваем, надо искать направление. Но с нашей близкой, родной и Калужской областью, со всем, которая рядом, и возможности гигантские в области. Миллиард, думаю, это нормально между Белоруссией и Калужской областью. Будем на это ориентироваться. Наши возможности, для вас вы не первый раз в Беларуси, они известны, вы хорошо изучили не только возможности, но и конкретику в производстве. И этот миллиард долларов, чем мы можем наполнить, я думаю, начиная не только и не столько обычной торговли, хотя она тоже для нас очень важна, мы уже научились работать в вашей области, в Калужской области. Мы там строим, может быть, не так активно, но наши возможности вы тоже знаете. Мы готовы к строительству социальных объектов, а вы все-таки немало их создаете в области, готовы проектировать и строить, в общем, под ключ, как положено, построить и сдать. Я всегда на этом настаиваю, чтобы было видно лицо Беларуси. Все-таки Россия огромная, и мы хотим, чтобы вы знали, что есть такая близкая, родная для вас страна, которая может материализовать все это. Это не только братские чувства, но и это большая экономика.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Беларусь вырвалась из СССР. 36 лет назад была принята декларация о суверенитете.
23: Хто поважає суверенність Білорусі, той з повагою ставиться до цієї дати – 27 липня, со святом.
17: Да, белорусы не всегда праздновали День независимости 3 июля. До 1996-го на государственном уровне важной датой в истории страны было 27 июля. Решение о переносе праздника приняли с приходом на пост президента Александра Лукашенко на республиканском референдуме. Однако историки именно дату 27 июля считают началом суверенной Беларуси. В тот день, 36 лет назад, страна вышла из-под тотального контроля СССР. Говорит историк Алексей Лихович.
0: После принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990-го Верховный Совет Беларуси, тогда БССР, решил подготовить декларацию о государственном суверенитете нашей страны. 23 июля ее проект был представлен, а 27-го прошло голосование, на котором 229 депутатов из 232 поддержали декларацию. Она объявила о полном суверенитете Республики Беларусь, включая верховенство власти, самостоятельность в принятии законов и независимость во внешней политике.
17: По словам историка Николая Купавина, само принятие декларации не изменило реального положения белорусских земель как части СССР. Но этот шаг стал решающим в желании местного населения не просто заявить о независимости, но и придать этому понятию официальный статус.
1: Принятие декларации об суверенитете Беларуси – это вельми важный после 25 сакавіка акт, який сцвярджае імкнення народа да свободы, незалежности и саморазвіцця.
17: Как следствие, уже через год, в августе 91-го, декларация получила статус конституционного закона. С этого момента на протяжении 6 лет День независимости ежегодно отмечался именно 27 июля. Торжественное шествие, митинги, парады работников различных организаций и предприятий. Все это было в этот день.
6: 3 июля – это день освобождения Минска от гитлеровской армии. Да, большой праздник, но он не отражает всей сути того, что вложено в понятие «свобода» и «независимость» в масштабах всей Беларуси. 27 июля – дата утверждения официального документа, который подтверждал право нашей страны на свободу и самостоятельность. По моему мнению, 3 июля – это удобная дата из советской истории, призванная помочь белорусам забыть историю независимой Беларуси.
7: А помните, что когда-то 27 июля было выходным днем в честь важнейшего государственного праздника? Помню, как мои родители, наши соседи по общежитию, с волнением и трепетом ждали этот день. С какой радостью они сами шли на митинги, гордо неся плакат с надписью «С днем независимости». Сегодня людей заставляют приходить, а праздник утратил смысл, превратившись в гастрогуляние и способ заработать денег на концертах для чужих артистов.
17: Отмечу, несмотря на перенос Дня независимости на 3 июля, белорусы еще долго продолжали праздновать 27 июля мирными демонстрациями в Минске и областных центрах. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин провел встречу с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым.
24: Взаимоотношения с Российской Федерацией сейчас находятся, считаю, на очень высоком уровне. И вот наши постоянные контакты с правительством Российской Федерации. Мы с Михаилом Владимировичем всегда чуть ли не в онлайн-режиме на связи. Ну и мы видим, что это на самом деле приносит результат. И вот взаимного товарооборота, да и не только товарооборота, самое главное, наши взаимоотношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Культурные связи, значит, экономика, взаимные проекты, взаимная кооперация. То есть, на самом деле, мне кажется, что вот результатами нашей работы можно, ну, если не гордиться, то точно назвать их успешными. Ну и, конечно, как вы правильно сказали, Центральный федеральный округ – это для нас в Российской Федерации основной партнер, да и роль в экономике России, я тоже все это изучил, конечно, очень, очень велика. И территориальная близость, и развитие экономическое, поэтому это важнейший экономический партнер Беларуси.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО навсегда. Зеленский заявил, что Россия готовит новую мобилизацию и ждет 30 тысяч солдат из Северной Кореи. Информация о том, что новая мобилизация может быть уже этой осенью, сразу после думских выборов, с каждым днем все больше. В соцсетях появляются свежие объявления о наборе сотрудников мобилизационного отдела крупных предприятий. А накануне в интервью Sky News об этом прям сказал Зеленский.
9: Путин подготавливает условия для расширения мобилизации. Он готовится просто забирать новых россиян на войну. Он маскирует это другими словами, сигналами, но готовится.
8: Также Зеленский заявил, что Россия ждет еще 30 тысяч северокорейских военнослужащих. По его словам, с июня в Воронежской области идет подготовка к их размещению. На какой участок фронта их отправят, пока неизвестно, говорит военный эксперт Давид Шарп.
10: Нужны, по всей видимости, бойцы, та самая пехота, штурмовики и те, кто по классике служат в полевых частях. И здесь стоит сделать, на мой взгляд, разделить два момента. Пополнение, маршевое пополнение в срочном порядке или в относительно срочном после первичного обучения действующих частей, то есть чтобы усилить их наступательный потенциал и формирование новых частей.
8: По некоторым данным, за полгода Минобороны привлекло в армию 221 тысячу контрактников. Однако из-за высоких потерь людей постоянно не хватает. Военный аналитик Юрий Федоров уверен, что мобилизация не поможет переломить ситуацию на фронте. Тактика боевых действий уже изменилась, и пехота далеко не главная.
11: По мобилизации и, собственно, количество личного состава, которое есть в распоряжении российских генералов, потеряло уже свое решающее военное значение просто потому, что имеется в распоряжении вооруженных сил Украины достаточно серьезные средства и методы, прежде всего беспилотные платформы, для того, чтобы нивелировать превосходство в вооруженных силах. Но это очень общий ответ. Что касается конкретики, то, видимо, на каких-то направлениях, да, определенные прорывы возможны, если там будут сосредоточены избыточное количество личного состава российской армии. Это возможно, но это тактические прорывы, которые не решат, ну, по крайней мере, я в этом уверен, не решат ключевую задачу, поставленную Путиным, то есть захват всей Донецкой области.
8: То, что о новой волне мобилизации таки власти думают, косвенно подтверждают и новые законы, принятые Госдумой, отмечают адвокаты. В частности, депутаты расширили круг лиц, судимостями которым разрешено заключать контракты с Минобороны. Кроме того, Минобороны уже начала готовить полигоны для новобранцев. Z-каналы называют возможным сроком новой мобилизации октябрь и оценивают ее масштаб в 1,2 миллиона человек.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: По Беларуси ударили новые санкции. Глава МИД Рыженков заявил, что ЕС страдает без белорусских рынков и туристов. Как на самом деле? Дипломатия в условиях современных вызовов и курс на защиту национальных интересов. В Минске проходит ежегодный семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Без внимания на мероприятии не остался 21-й пакет санкций ЕС против России в ответ на ее военные действия на Украине. Ограничительные меры на этот раз снова затронули и Беларусь, отмечает экономист Алиса Мельник.
13: Беларусь продолжает обеспечивать поддержку российскому ВПК. Поэтому ожидаемо, что новый пакет санкций распространился и на нашу страну. Так, под серьезные ограничения попал Мозырский нефтеперерабатывающий завод, дела которого и так хуже некуда, а с новыми санкциями я, мои коллеги, не исключают скорого банкротства. Санкции наложены и на европейскую трейдинговую компанию, которая была создана для развития и углубления отношений между РБ и РФ в части увеличения поставок белорусских нефтепродуктов на российский рынок. А также еще несколько предприятий, связанных с оборонной промышленностью, которые обеспечивают всем необходимым российскую армию. Кроме того, Европейский Союз расширил торговые, экспортные и финансовые ограничения в отношении Беларуси. Не пугаю, но стоит готовиться к новому кризису.
17: В свою очередь, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что от нового пакета санкций хуже будет ЕС и его гражданам, а не Беларуси. Глава МИД также отметил, что в то время, как страна продолжает успешно и прибыльно сотрудничать с РФ, огромной Евразией и Африкой, жители Европейского Союза, цитирую, «страдают от того, что они отделены от белорусских и российских рынков, от отсутствия наших туристов в этих государствах, от дешевых и надежных ресурсов, которые ранее поставлялись». Конец цитаты. По словам Рыженкова, новые ограничения лишь открывают еще больше возможностей по поиску других партнеров. Экономист Валерий Седых делится своим мнением на эту ситуацию.
12: «Не знаю, где правительство собирается искать новых партнеров. Разве что на других планетах нашей Солнечной системы. Пока Беларусь не прекратит содействовать России, не прекратит обеспечивать ее армию, в том числе хитростями в обход санкций, мы будем получать все новые и новые красные карточки от цивилизованного сообщества». Рыженков откровенно лукавит, говоря, что Европа страдает без наплыва россиян, белорусов, без наших продуктов и товаров. Чтобы понять абсурдность такого заявления, стоит вспомнить, как страдают белорусы от наплыва российских туристов, как горят наши МАЗы без европейских запчастей, как заменяются на советские локомотивы европейские электрички бизнес-класса, потому что тоже нет запчастей. Новые поезда Беларуси Европа не продает из-за санкций, а в России составы не купить, так как старший брат ломит абсурдные цены. Так кто страдает из-за санкций? Только давайте по-честному.
17: Экономист также отмечает, что появляется все больше жалоб от белорусов на рост цен на товары и услуги, что приводит к ежемесячному увеличению расходов и вынужденной экономии на всем. Это еще одна сторона изоляции Беларуси на мировых рынках и сотрудничества с Россией, которая в последние пару лет покупает все меньше белорусских товаров и задерживает выплаты по контрактам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Новая уловка вербовщиков. В Новосибирском промышленно-энергетическом колледже студентам предлагают срочную службу по контракту. Что это такое? Рекламные баннеры разместили на сайте колледжа. Обещают некую срочную службу по контракту оператором БПЛА сроком на год по ограниченной квоте. Подчеркивается, что речь идет именно о дроновых войсках, и в штурм студенты не попадут. Однако юристы говорят, такого вида службы попросту не существует. Есть срочная служба по призыву и есть контрактная служба. А срочная служба по контракту – это просто мошенничество. И непонятно, как учебное заведение может так дезинформировать своих студентов, говорят юристы. На подпись дадут типовой бессрочный контракт с Минобороны, говорит общественный деятель Дмитрий Масолов. К нему регулярно обращаются молодые люди, которых убеждают подписать контракт, обещая большие деньги и службу в тылу. Однако после подписания документов эти договоренности не имеют никакой силы. По словам Масолова, чаще всего с такими проблемами сталкиваются срочники.
16: Обращаются к нам с какой просьбой, да? Я не хочу, например, служить срочку, я там хочу сразу на контракт, и мне, значит, конкретная воинская часть обещает, что я подпишу этот контракт, уйду туда, на СВО, на специальную военную операцию, я там не уеду, например. Вот, когда контракт закончится, мне уже срочку не надо будет служить, но я просто это время проведу первое. Я буду реально работать, да, я буду там деньги получать, возможно, какой-то там статус получу. Ребят, ну, это бред сивой кобылы.
15: Масолов призвал граждан не верить обещаниям о прохождении воинской службы по контракту без последующей отправки в зону боевых действий, поскольку такие условия ничем не гарантированы.
16: Никто вам никаких гарантий не даст, потому что завтра поступит командиру части приказ о том, что нужно отправить неопределенное количество контрактников в зону специальной военной операции, и вам отсидеться не получится. То есть, если вы планировали не служить срочку, а подписать контракт и типа денежек там заработать, да, то, скорее всего, вас обманывают. Так не получится. Завтра, послезавтра все может измениться.
15: Практика показывает, что военнослужащего могут отправить в зону боевых действий независимо от того, что ему обещали при наборе. Причем верят в высокие зарплаты и службу в тылу не только юные неокрепшие умы. Обманываются и люди с большим жизненным опытом. Так случилось с 57-летним жителем Новороссийска Сергеем. Вербовщики пообещали ему зарплату в 500 тысяч рублей и работу водителем вдали от линии фронта. Но после подписания контракта его сразу же отправили в штурмовики, говорит его племянница Алена.
2: В какой-то момент просто приходит и ставит меня перед фактом, не посоветовавшись, вообще даже вот намека не было, что он подписал контракт. На минуточку мужику 57 лет. Он автомат держал в руках в армии 18. И он наслушался о том, что туда требуются водители, зарплаты 500 тысяч рублей. И он сказал, я пойду туда

0: Важный сигнал.
1: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
2: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
1: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
3: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
1: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
3: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
1: По данным Службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
5: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума.

0: Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
1: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
0: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения, в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
2: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. Субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
0: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
3: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записывайтесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
0: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
6: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
8: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
7: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
8: Давай.
7: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
8: Угу.
7: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
8: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
7: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
8: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
7: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
8: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
7: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
8: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
7: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
8: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
7: А если брать нормальные вещи?
8: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
7: Ого.
8: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
7: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
8: Угу.
7: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
8: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
7: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
8: Так.
7: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
8: Ну и рубашки.
7: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
8: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
7: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки – где-то 80-130, ну и блузки – 110-195 рублей.
8: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
7: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
8: Вот.
7: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
8: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
7: Согласен. Звучит как статусная вещь.
8: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
7: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
8: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
7: Полиэстер.
8: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
7: Ну да, ткань протирается.
8: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
7: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
8: А там цены уже другие.
7: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
8: Вот именно. И это только половина беды.
7: Почему?
8: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
7: Ты имеешь в виду спортивную форму?
8: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
7: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
8: Угу.
7: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
8: А еще кроссовки нужны.
7: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
8: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
7: Какой?
8: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
7: Да, она мгновенно становится серой.
8: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
7: Их нужно покупать пачками.
8: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
7: Скрытые платежи.
8: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
7: Это на год от 45 до 90 рублей.
8: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
7: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
8: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
7: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
8: Угу.
7: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
8: Расскажи подробнее, как это выглядит.
7: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
8: То есть рюкзак.
7: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
8: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
7: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
8: Появляются новые предметы, да.
7: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
8: О, да.
7: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
8: Действительно.
7: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
8: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
7: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
8: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
7: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
8: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
7: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
8: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
7: Каким же?
8: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
7: Да, постановление работает.
8: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
7: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
8: Угу.
7: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
8: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
7: Проблема гораздо глубже.
8: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
7: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
8: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
7: Зарплаты тоже нужно повышать?
8: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
7: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
8: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
7: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
8: Угу.
7: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
8: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
7: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
8: Это дает чистую экономию до 20-25%.
7: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
8: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
7: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
8: Да, Куфар – это реальное спасение бюджета.
7: Покупать бэушную форму?
8: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
7: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
8: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
7: Размажьте эти траты.
8: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
9: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
11: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
10: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
12: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
10: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
13: «Беларуснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственная», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
10: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
13: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
10: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
14: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
10: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
15: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
10: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
16: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
10: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
16: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
10: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
17: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
18: просто нет слов. Но когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных, в домашних условиях дожить свои последние дни.
17: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
19: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
17: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
20: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
17: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
5: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
21: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Ивлевский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы, поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
2: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
1: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
22: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
1: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
23: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут».
24: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
25: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире. Пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит. И мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
1: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси? И как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
0: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горицкий. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подхода реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
1: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее дни однократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
1: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
3: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
1: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
6: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
7: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
8: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
1: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
3: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
1: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Черная дыра в Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
5: Ход глубиной около 1,5 метра и диаметром примерно 1 метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
4: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
6: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого на границе с Польшей обнаружили

0: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
1: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
0: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
0: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
1: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную, ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да?
5: Да-да, такое, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, ну, максимум 4,5.
4: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
4: Типа, куда эти деньги девать?
5: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
4: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
5: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен, вынужденного инвестирования.
4: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
5: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
4: Точно.
5: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
4: И цены там тоже скакнули.
5: Взлетели на 15-23% всего забот.
4: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
5: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
4: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
5: Бывало, да.
4: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
5: Давай посчитаем.
4: Допустим, она стоит $80,000. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – $16,000. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
5: Никакой же.
4: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
5: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
4: Ага.
5: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
4: А для стандартной двушки за $115,000 платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8000. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
6: В ход идут просто экстремальные решения, привлекают доходы созаемщика, писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
4: Ого, всей семьей впрягаются.
6: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
4: Это когда сначала гасишь только проценты?
6: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
4: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. Да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
6: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
4: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в 230-280 долларов в месяц, плюс коммуналка.
6: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
4: 50 долларов. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
6: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
4: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
6: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
4: И это не блеф, да.
6: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
4: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
6: О, это извечный спор.
4: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
6: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
4: Почему?
6: Если не учитывать полную стоимость владения.
4: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до 450-650 долларов на каждый квадратный метр.
6: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
4: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
6: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
4: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
6: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт головы бетона.
4: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
6: Ну да.
4: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах 900-1200 долларов. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
6: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
4: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
6: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
4: Логистика.
6: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
4: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
6: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
4: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
6: Немало.
4: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700–2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
6: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
4: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
6: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
4: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент, там арматура.
6: И регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
4: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
6: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
4: А остальные 65% – это подушка безопасности?
6: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
4: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35–40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
6: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
4: Неузаконенные перепланировки.
6: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
4: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
6: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30–40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
4: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
6: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
4: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупателя снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
8: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыты. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы. Коими является интернет-магазин? Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
3: Важный сигнал.
9: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
10: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, то есть наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
9: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
11: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
9: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
12: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
9: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
13: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширение реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансов своих инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54257 детей. Это, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
15: Угу.
14: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
15: Но подожди.
14: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
15: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
14: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
15: Какая еще ловушка?
14: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то $1300-$1400 в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
16: Но это деньги на старт.
14: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
15: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
14: Роскошь сидеть без копейки.
15: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
14: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
15: Да почему съедает-то?
14: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
15: Ну не сгущай краски.
14: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
15: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
14: Ага, базовое.
15: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
14: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
15: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
14: Знаю.
15: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
14: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
15: Зато самые важные доли.
14: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
15: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
14: Нет, но...
15: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
14: Угу.
15: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
14: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
15: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
14: Ой, давай без этого.
15: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
14: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
17: Бюджет не резиновый.
14: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
17: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
14: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
15: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
14: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
15: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
14: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
15: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
14: И что с того?
15: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
14: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
15: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
14: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
15: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
14: Да ну?
15: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
14: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
15: Ну, это...
14: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
15: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
14: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
15: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
14: Угу, работает.
15: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
14: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
18: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
14: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
15: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
14: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
15: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
20: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? какие проблемы там и так далее.
1: Уважаемый Александр Григорьевич.
20: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны, но целенаправленно.
3: Важный сигнал.
21: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
22: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно 1 метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
21: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
23: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
21: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
20: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
21: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
23: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
21: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
20: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
0: Уважаемый Александр Григорьевич.
20: В том числе и по узбекам. Потому что к тебе они прежде всего прилетели. Но помни одно. Молоко и мясо это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата. Это третий вопрос. Они просили продукцию. Мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
1: Лето.
2: Мосаме гарма.
1: Весна.
2: Бахар.
1: Осень.
2: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Важный сигнал.
21: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
5: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
21: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
24: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
21: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
25: Белоруснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
21: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «Спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
25: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
21: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
9: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят. Проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в

0: по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо крупном размере и присвоение веренного имущества, совершенное повторно и в крупном размере. Женщина была соцработником и ухаживала за престарелым мужчиной 1936 года рождения. Приходила к нему 4 раза в неделю. Несколько лет назад к мужчине переехал сын, который начал злоупотреблять спиртным и снимать со счета отца крупные суммы. Поэтому в августе 2023-го мужчина сделал на соцработника доверенность. На ее основании фигурантка получала деньги в банке. Женщина покупала подопечному продукты, оплачивала коммунальные платежи, а оставшиеся возвращала. В мае 2024 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их и похитила. Еще более года женщина снимала деньги со счета потерпевшего. Большую часть из них она потратила на его нужды. Однако около 32 тысяч рублей не передала мужчине. Отчетность об их использовании не предоставила, а присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб оценен в более чем 82 тысячи рублей. Фигурантка вину не признала. Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
3: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государством, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостинице и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
1: Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
5: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
6: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
4: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
6: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму

0: 130 миллионов долларов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
3: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом, ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. Вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать по недельный интервал, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,93. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное, это в рамках планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
5: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08 – 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
6: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 1945 года не было так мало.
4: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
6: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
4: Ого.
6: Понимаете, падение в 2 раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
4: То есть смертность выше рождаемости?
6: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
4: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
6: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду, про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто перестали существовать, 59 населенных пунктов.
4: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
6: Да.
4: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
6: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
4: 800 тысяч?
6: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно. Вместе?
4: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
6: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация. Это естественный процесс. Люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни. И несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
4: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
6: Именно так.
4: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
6: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
4: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
6: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
4: То есть профессиональное самоубийство.
6: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
4: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
6: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
4: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден и не в пользу рождения ребенка.
6: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. Она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
4: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
6: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
4: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
6: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
4: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
6: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
4: Даже так? Хорошо. Я уже готова ко всему.
6: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
4: Да.
6: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
4: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
6: Да.
4: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты. А не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
6: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях, атмосфера в стране.
4: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
6: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
4: Тех, кто как раз и должен был рожать.
6: Да.
4: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
7: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий трехлетней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование, это акт отчаянной смелости или безрассудства.
4: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
7: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах. Детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
4: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
7: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
4: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
9: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
10: Это складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
9: Оно полыхает.
8: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
9: Пожарник не мог. Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
11: Прям нормально дымит. Понятно, что это, ну да, где-то около Валберса.
12: Атмосфера московского региона, это же роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберце. Все туда.
8: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСУ не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
13: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие складывают, как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит? И для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов. Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
8: А это может привести к системному банковскому кризису, и такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов, а это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехов.
14: Свечку в 15-ю.
8: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
15: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
8: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
17: Пир.
16: Вторник.
17: Мангаль.
16: Среда.
17: Будх.
16: Четверг.
17: Джумерат.
16: Пятница.
17: Джума.
16: Суббота.
17: Хафта.
16: Воскресенье.
17: Итвар.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
18: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
19: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
18: С печалью в глаза вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
20: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
18: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
19: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут».
0: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
21: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
18: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на Радиосигнал.
18: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
23: «Что вы, хлопцы, походу не походу? Я в столице Бульбаландии, маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да».
18: Под видео пользователи отметили, цитирую: «Никакая это не москвичка, похоже на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», написала брещанка Олеся.
24: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она, ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
18: не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия» – так пошло целой стране, отметил минчанин Сергей.
20: Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это? Что дальше? Назовете Беларусь российским регионом? А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
18: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
2: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы, в общем, младшие братья, поэтому запаркуюсь, где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России вот такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном.
18: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
6: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
18: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
4: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
7: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
9: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
18: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
10: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, неперспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
18: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
11: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидростальконструкция».
12: Не по нам все. Он полетел. Сейчас куда-нибудь чуть по-любому.
8: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
13: Все больше и больше. Красиво. Ну и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
8: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
14: Вот еще один взлетает. Хороший. Кстати, что у нас там полыхает?
15: Этот складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит. Шины перерабатывали резину.
8: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидростальконструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Там же стало известно, что после атаки дрона в Тюменской НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RE Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дизтоплива.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
0: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
18: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичные», — говорит юрист Андрей Рудой.
1: «Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей».
18: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
16: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
18: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Ленобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
19: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
17: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
21: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
17: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной, поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом, но не пренебрег службой и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
23: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
17: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень скрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
24: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
2: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
24: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
4: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
24: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
4: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, изделия 30, а также баллистической ракеты средней дальности

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радіосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
2: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпало. И честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно, до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
4: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
5: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет, 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
4: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения, в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
6: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей.

0: Субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за два щелчка ввести два маткапитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
1: Однако денег на маткапитал у воюющей пятый год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем. Хотя растить детей с такой мотивацией совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
2: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознала, я решился бы даже на одного ребенка.
1: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1,170,000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
5: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там чуть-чуть что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
7: Да, и это правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
6: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
7: Давай.
6: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
7: Угу.
6: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
7: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
6: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
7: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
6: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
7: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
6: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
7: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
6: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
7: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
6: А если брать нормальные вещи?
7: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
6: Ого.
7: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
6: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
7: Угу.
6: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
7: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
6: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
7: Так.
6: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
7: Ну и рубашки.
6: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
7: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
6: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
7: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
6: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
7: Вот.
6: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
7: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
6: Согласен. Звучит как статусная вещь.
7: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
6: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
7: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
6: Полиэстер.
7: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
6: Ну да, ткань протирается.
7: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
6: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
7: А там цены уже другие.
6: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
7: Вот именно. И это только половина беды.
6: Почему?
7: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
6: Ты имеешь в виду спортивную форму?
7: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
6: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
7: Угу.
6: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
7: А еще кроссовки нужны.
6: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
7: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
6: Какой?
7: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну, максимум два урока физкультуры.
6: Да, она мгновенно становится серой.
7: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
6: Их нужно покупать пачками.
7: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
6: Скрытые платежи.
7: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
6: Это на год от 45 до 90 рублей.
7: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
6: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
7: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
6: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
7: Угу.
6: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
7: Расскажи подробнее, как это выглядит.
6: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
7: То есть рюкзак.
6: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
7: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
6: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
7: Появляются новые предметы, да.
6: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
7: О, да.
6: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
7: Действительно.
6: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
7: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
6: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
7: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
6: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
7: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
6: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
7: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
6: Каким же?
7: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
8: Да, постановление работает.
7: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
8: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
7: Угу.
8: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
7: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
8: Проблема гораздо глубже.
7: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
8: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
7: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
8: Зарплаты тоже нужно повышать?
7: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
8: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
7: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
8: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
7: Угу.
8: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
7: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
8: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
7: Это дает чистую экономию до 20-25%.
8: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
7: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
8: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
7: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
8: Покупать бэушную форму?
7: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
8: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
7: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
8: Размажьте эти траты.
7: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
9: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
11: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
10: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
12: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
10: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
13: «Белоруснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
10: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
13: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
10: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
14: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
10: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
15: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
10: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – 4-я линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
16: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции Киевский сквер и Политехническая. Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
10: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
16: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
10: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
17: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
18: Просто нет слов. Когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
17: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
19: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали в штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже по ходу дела разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять в штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
17: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил в последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
20: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать, думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, еще и вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы. Трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что, ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что, ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот долю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
17: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
0: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Ивлевский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководитель сельхозпредприятий готовится к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
22: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
21: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
23: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры историческим памятником. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
21: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
22: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами. Знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут».
1: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
2: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
21: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
5: «Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горецкие. Мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
3: Новости регионов. На радиосигнал.
21: Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
21: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
6: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
21: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
7: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди, это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому, что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
8: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
9: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
21: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
11: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
21: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
17: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые 2 недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Важный сигнал.
6: Черная дыра в Европу. На границе с Белоруссией обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
7: Ход глубиной около 1.5 метра и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
6: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
8: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого, на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
6: Напомним, что Литва, Латвия и

0: Видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
1: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
2: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически выступает транзитной территорией и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
1: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Белоруссией. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
5: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась

0: Лишилось и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший. Его главный ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят. Украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, и так далее. Всеми этими покалеченными танкерами, балкерами, паромами и так далее. Невозможно сейчас ничего по этой части логистической цепочки доставлять в тот же Крым или в тот же Бердянск, например, или в тот же Мариуполь. Это тоже часть снабжения. Кстати, и действующей армии тоже. Перепрофилировать танкеры, которые возили сырую нефть на перевозку светлых нефтепродуктов, не так-то просто. Это кажется, что ну сегодня нефть налили, завтра бензин. Ничего подобного. Очистка танков, танкера от сырой нефти требует довольно долгого времени. Это нужно их отмывать, отпаривать, там, ну, целая история, короче говоря. И после этого только можно будет их перепрофилировать.
0: Только за первые две недели июля в Черном и Азовском морях дроны поразили 159 целей, а именно 110 танкеров, 26 сухогрузов, 12 буксиров, 6 паромов, 4 газовоза и 1 земснаряд.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! Сегодня говорим про то, что болит у каждого. Про недвижимость и про то, почему купить или снять квартиру в Беларуси стало чертовски дорого. Вы наверняка слышали эти разговоры, мол, куда еще ценам расти, скоро все рухнет и подешевеет. Но смотришь на ценники и волосы дыбом. Вторичка в Минске бьет рекорды. За аренду обычной однушки просят какие-то космические деньги, а если брать кредит на жилье, то пол зарплаты придется отдавать банку ближайшие 20 лет. Почему так произошло, откуда взялись эти дикие цифры и правда ли, что теперь нормальный вариант – это бросать все и уезжать в пригород? Давайте разберемся во всем спокойно и без паники. Погнали!
5: Слушай, ну ситуация реально выглядит аномально. Если вот просто смотреть на сухие цифры, ощущение такое, что экономическая гравитация вообще перестала работать.
4: Угу. Цифры вообще бьют все рекорды. На вторичном рынке Минска средняя цена квадрата уже уверенно пробила $1,850. А местами, ну, доходит и до 2200.
5: Но тут же дьявол в деталях. Это просто, ну, средняя температура по больнице. Туда входят всякие убитые квартиры, а если искать нормальную ликвидную однушку...
4: Со свежим ремонтом, да.
5: Да-да, такую, чтобы просто заехать и жить без перфоратора. Так вот, там цены реальных сделок улетают уже к 2300, а то и 2500 за квадрат.
4: Жесть. Это какие-то заоблачные суммы.
5: И знаешь, фундамент всего этого ралли – это не то, чтобы покупатели внезапно разбогатели. Это просто катастрофическое сжатие предложения. База реальных объявлений, она уменьшилась процентов на 30, а то и 35 за год.
4: Ого, эта треть рынка просто испарилась.
5: Именно. Для нормального баланса, чтобы покупатель мог ходить, выбирать, торговаться, нужно где-то 9-10 тысяч объектов в доступе. А сейчас их осталось всего 4200, максимум 4,5.
4: Подожди, но тут есть очевидное противоречие. В Минске же постоянно что-то строится, краны стоят повсюду, целые кварталы новые появляются. Как вообще возможен такой жесткий дефицит на фоне этой непрерывной стройки?
5: Это классическая оптическая иллюзия. Краны-то стоят, да, но между фундаментом и готовой квартирой, в которую можно физически заехать, проходит 1,5-2 года. Плюс время на ремонт.
4: Ну, логично, да.
5: А на вторичном рынке продавцы массово снимают объекты с продажи. Если человек продает квартиру, он получает на руки крупную сумму наличных. И тут срабатывает инфляционный страх.
4: Типа, куда эти деньги девать?
5: 100%. Банковские вклады инфляцию особо не перекрывают. Доступ к зарубежным фондовым рынкам сейчас крайне затруднен.
4: Получается, недвижимость превратилась в такой понятный и надежный сейф для капитала.
5: Абсолютно верно. Владельцы рассуждают очень логично. Лучше сидеть в бетоне, который дорожает, чем с пачкой денег, которые обесцениваются. Это порождает феномен вынужденного инвестирования.
4: Из-за этого, я так понимаю, полностью исчезла культура торга. Люди приходят на просмотр с такой дикой тревожностью, что бронируют квартиру прямо в тот же день. Никаких «я подумаю до среды», никаких попыток сбить цену.
5: Да, это напоминает игру в музыкальные стулья, где музыка уже почти остановилась, и люди готовы переплачивать любые деньги, лишь бы не остаться стоять.
4: Точно.
5: И, кстати, ошибочно думать, что это чисто столичная тема. В областных центрах – Бресте, Гродно, Гомель, Витебске, Могилеве – разворачивается абсолютно идентичная драма. Самые доступные варианты вымыты подчистую.
4: И цены там тоже скакнули.
5: Взлетели на 15-23% всего забот.
4: 23% для регионов – это просто астрономический скачок. И тут у меня логичный вопрос возникает. А кто за весь этот банкет платит? Если у людей нет таких огромных накоплений, а продавцы диктуют свои условия, значит, все это финансируется как-то извне.
5: И мы упираемся в банки. На сегодняшний день больше 65% всех сделок купли-продажи проходят с привлечением кредитов. Рынок просто плотно сидит на кредитной игле.
4: Я смотрела базовые ставки от 14,5% до 16,5% годовых. Исторически бывало и хуже.
5: Бывало, да.
4: Но из-за того, что сама стоимость квартир улетела в космос, математика этого кредита превращается в какую-то финансовую кабалу. Давай возьмем типичную однушку на 40 квадратов в Минске.
5: Давай посчитаем.
4: Допустим, она стоит 80 тысяч долларов. Это в эквиваленте где-то 260 тысяч рублей. Представим, что есть 20% на первый взнос – 16 тысяч долларов. Остальное берется в банке на 20 лет под 15% годовых. Знаешь, какой платеж?
5: Никакой же.
4: 2740 рублей каждый месяц на протяжении 20 лет.
5: Жесть. Вот тут стоит остановиться и разобрать банковские фильтры. Потому что эта модель кажется вообще оторванной от реальности. Есть такой жесткий норматив DTI – отношение долга к доходам.
4: Ага.
5: По правилам, платеж по кредиту не может превышать 40, максимум 50% от совокупного чистого дохода семьи. Чтобы купить эту скромную однушку и платить 2740, официальная белая зарплата семьи должна стартовать от 5500 рублей в месяц.
4: А для стандартной двушки за 115 тысяч долларов платеж уходит вообще под 4000 рублей. Получается, банк потребует подтвердить доход в 8 тысяч. Это же заградительный барьер для бюджетников, молодых специалистов. Как люди вообще проходят этот скоринг?
5: В ход идут просто экстремальные решения. Привлекают доходы созаемщиков. Писывают поручителями пожилых родителей, братьев, сестер.
4: Ого, всей семьей впрягаются.
5: Да, целые семьи из нескольких поколений связывают себя с солидарной ответственностью ради покупки одной 40-метровой коробки. И самое страшное – это аннуитетные платежи.
4: Это когда сначала гасишь только проценты?
5: Именно. В первые годы заемщик выплачивает в основном проценты банку, а не тело долга. И если не гасить такой кредит досрочно, то за это однушку переплата за 20 лет составит где-то 450 тысяч рублей сверху.
4: То есть человек покупает одну квартиру себе и почти две банку. М-да. Понятно, что многие, осознав эти цифры или получив отказ, просто разворачиваются и идут на рынок аренды. Но там ведь ситуация не лучше.
5: Рынок аренды сейчас переживает настоящий эффект домино. Те, кто не смог купить, создают колоссальное давление на арендный фонд.
4: Цены сейчас выглядят примерно так. Старая хрущевка или брежневка без ремонта обойдется в $230-280 в месяц, плюс коммуналка.
5: Нормальная однокомнатная с ремонтом у метро – это уже от 350 до 480.
4: $50. В элитных комплексах ставки вообще начинаются от 600 и доходят до 1200. И все это жестко привязывается к валюте, чтобы арендодатель не терял на инфляции.
5: Да, и на фоне этого давления возникает крайне тревожный феномен. Я называю это скрытым выселением. Баланс сил сейчас кардинально сместился в сторону владельцев недвижимости.
4: Это когда отказываются продлевать договор на старых условиях?
5: Точно. Представь жильцов, которые исправно платили несколько лет. Подходит срок продления договора. И собственник ставит жесткий ультиматум. Либо повышение платы на 20-30% прямо сейчас, либо съезжайте.
4: И это не блеф, да.
5: Вообще не блеф. Если арендатор не тянет новые условия и съезжает, объект выбрасывается на открытый рынок. Из-за дикого дефицита предложений такая квартира находит новых жильцов за 24-48 часов.
4: У арендатора просто нет никаких рычагов влияния. Либо плати больше, либо переезжай. Оплачивай риэлторов, грузчиков, короче, мрак. Но давай вернемся к тем, кто все же решил покупать. Перед ними встает классическая дилемма. Новостройка или вторичка?
5: О, это извечный спор.
4: Есть же миф, что покупка на стадии строительства – это возможность сильно сэкономить.
5: Ну, математически, на этапе котлована или возведения каркаса сам бетон действительно дешевле на 10-15% за квадрат по сравнению с готовым жильем. Но это ложная экономия.
4: Почему?
5: Если не учитывать полную стоимость владения.
4: А, ремонт, черновые материалы, разводка электрики с нуля, сантехника, полы. Все это взлетело до $450-650 на каждый квадратный метр.
5: Плюс временной лаг. Дом строится 12-18 месяцев, и все это время покупатель несет двойную финансовую нагрузку. Платит по кредиту за еще несуществующую квартиру и одновременно оплачивает аренду текущего жилья.
4: Звучит так себе. Но ведь вторичный рынок с его концепцией «заезжай и живи» тоже таит в себе кучу финансовых мин, разве нет? Квартира со свежими обоями кажется безопасным выбором. Отдал деньги, бросил матрас и живи.
5: Вот в этом и кроется ловушка. Косметический ремонт очень часто маскирует фундаментальный износ. Под красивым ламинатом может скрываться рассохшаяся стяжка. Под натяжным потолком – старая алюминиевая проводка.
4: Которая начнет искрить, если одновременно включить бойлер и стиралку.
5: Именно. Прогнившие чугунные стояки, изношенные трубы. И когда это все вскрывается, начинается капитальный ремонт, а это всегда дороже и сложнее, чем ремонт головы бетона.
4: Да уж, демонтировать старое, вывозить мусор, штробить стены. Короче, экономия на вторичке часто оборачивается колоссальными непредвиденными расходами. И вот когда столичные квадраты становятся вообще неподъемными, запускается механизм миграции. Города-спутники начинают казаться спасительной гаванью.
5: Ну да.
4: Смолевичи, Заславль. Если в столице метр стоит под 2000, то там он держится в пределах $900-1200. Для семьи со средним доходом выглядит как идеальный компромисс.
5: Выглядит-то да. Но коммерческие застройщики не дремлют. Они прекрасно владеют аналитикой, видят этот переток спроса и понимают порог боли столичного покупателя. В итоге цены в тех же Смолевичах уже планомерно подтягиваются к уровню минских окраин вроде Шабанов.
4: Забирают себе маржу, которую люди надеялись сэкономить.
5: Точно. Но самое главное – это скрытый налог на жизнь за пределами кольцевой.
4: Логистика.
5: Не просто логистика, а ежедневная изматывающая маятниковая миграция. Жизнь за городом практически обязывает иметь автомобиль, а то и два на семью. Топливо, амортизация, маршрутки, электрички – это съедает от 280 до 500 рублей в месяц на каждого работающего члена семьи.
4: 1500 рублей ежемесячно просто за право добраться до работы. А еще ведь огромная проблема – социальная инфраструктура. Коммерческое жилье возводят быстро, а вот сады, школы и поликлиники за этими темпами хронически не успевают.
5: Это критический момент. Острая нехватка мест приводит к тому, что детей все равно приходится возить в столицу. Это не только деньги, это потерянное время, усталость, стресс.
4: Я как раз видела цифры по расходам на детей. Интересный срез, про который многие забывают. Чтобы просто собрать ребенка в младшую школу, форма, обувь, канцелярия, нужно около 700 рублей.
5: Немало.
4: А старшие классы требуют уже гаджетов для учебы, цифровой инфраструктуры, и сумма взлетает до 1700-2000 рублей. Когда эти потребности накладываются на транспортные расходы из пригорода и ипотеку, дешевый метр перестает быть дешевым.
5: Это классическая ошибка планирования. Люди смотрят чисто на стоимость актива, но игнорируют операционные расходы на его обслуживание и жизнь вокруг него.
4: Давай резюмируем механику происходящего. Почему вообще система пришла в эту точку? Раньше обсуждали отсутствие альтернативных инвестиций, что еще толкает цены вверх на макроуровне.
5: Себестоимость строительства – это глобальный фактор. Логистика доставки строительной техники и комплектующих сильно усложняется. Импортная инженерия, насосное оборудование, качественная сантехника, лифты – все это стремительно дорожает.
4: Но базовые материалы же регулируются внутри страны. Цемент там, арматура.
5: Регулируются, да. Но это не способно компенсировать удорожание сложных технологий, которые завозятся извне. Девелоперы просто вынуждены закладывать эти риски в конечную стоимость квадратного метра.
4: Понятно. Исходя из всего этого массива информации, нужен какой-то холодный рациональный чек-лист для тех, кто прямо сейчас ищет жилье и чувствует, что паника начинает брать верх. Что посоветуешь?
5: Первое и главное правило касается кредитов. Одобрение банком платежа в 50% от дохода – это не подарок, это ловушка. Финансово безопасный предел стресс-нагрузки – это когда платеж по ипотеке не превышает 35% от дохода семьи.
4: А остальные 65% – это подушка безопасности?
5: Именно. На случай инфляционных скачков, проблем со здоровьем или временной потери работы. Входить в ипотеку впритык, рассчитывая, что доходы будут только расти – это крайне опасная стратегия.
4: А что касается новостроек? Если выбор падает на голый бетон, нужно сразу закладывать минимум плюс 35-40% к стоимости квартиры исключительно на черновые и чистовые работы. Иначе реально можно годами спать на надувном матрасе в цементной пыли.
5: 100%. А для тех, кто присматривается ко вторичному рынку, правило одно – тотальная проверка юридической чистоты. На перегретом рынке всплывает огромное количество проблемных объектов.
4: Неузаконенные перепланировки.
5: Да, снос несущих конструкций, скрытые права третьих лиц, прописанные несовершеннолетние. Покупка в спешке может обернуться многолетними судебными тяжбами.
4: В секторе аренды тоже есть методы защиты. Безопасность кроется исключительно в бумаге. Важно детально прописывать в договоре найма условия и сроки повышения цены, жестко фиксируя суммы. И обязательно регистрировать договор официально.
5: Да, это единственный барьер от внезапного требования платить на сотню долларов больше в следующем месяце. И еще в условиях таких диких ставок стоит рассмотреть коливинг. Совместная аренда больших трех- или четырехкомнатных квартир позволяет снизить финансовую нагрузку на 30-40%. Да, это компромисс, но он позволяет сохранять деньги.
4: Знаешь, вся эта картина вызывает один большой, отложенный во времени вопрос. Рынок сейчас заперт в цикле высоких цен и бесконечного кредитования. Строятся огромные массивы жилья, пригороды обрастают новыми районами. Но если посмотреть на демографические тренды, не столкнемся ли мы с ситуацией, когда через десятилетия эти бетонные коробки окажутся просто никому не нужны?
5: Очень правильный вопрос. Риск получить полупустые районы-призраки абсолютно реален, если тренды не изменятся.
4: Ну что, картинка вырисовывается не самая приятная. Главный вывод тут простой. Рынок жилья сейчас перегрет. И покупать или снимать квартиру на эмоциях – самая большая ошибка. Если вы планируете брать кредит, не влезайте в него впритык. Всегда оставляйте себе финансовую подушку на случай, если что-то пойдет не так. Если снимаете, обязательно подписывайте договор и фиксируйте цену, чтобы хозяин не поднял ее через пару месяцев просто так. Ну а если своя квартира в Минске пока не по карману, не бойтесь смотреть на города-спутники. Да, придется ездить на работу дольше, зато сбережете огромные деньги и кучу нервов. Услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
6: Заместитель начальника Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Андрей Кудрицкий о наказании за распространение наркотических веществ.
7: В нашей стране в настоящее время предусмотрена суровая ответственность за распространение наркотиков. Под распространением мы понимаем сбыт. Это часть 2, 3, 4 и 5 статьи 328. И здесь наказание предусматривает лишение свободы от 3 до 25 лет лишения свободы. Причем, как мы уже говорили, 95% наркосбытов происходит в сети интернет. А четвертая часть подразумевает распространение в составе организованной преступной группы, коими является интернет-магазин. Это организованная преступная группа. И все, кто участвует каким-либо образом, либо путем распространения, либо какой-то финансовой составляющей, либо вот рекламщиком в этом магазине, либо спортиком, он будет подлежать уголовной ответственности по четвертой части, где наказание предусмотрено от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность наступает с 14 лет.
3: Важный сигнал.
8: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
9: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас, вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 2026 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
8: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
10: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
8: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
11: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах», — Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам.
8: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
12: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
14: Угу.
13: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
14: Но подожди.
13: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
14: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
13: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
14: Какая еще ловушка?
13: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
14: Но это деньги на старт.
13: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
14: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
13: Роскошь сидеть без копейки.
14: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
13: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
14: Да почему съедает-то?
13: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
14: Ну не сгущай краски.
13: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
14: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
13: Ага, базовое.
14: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
13: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
14: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
13: Знаю.
14: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
13: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
14: Зато самые важные доли.
13: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
14: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
13: Нет, но...
14: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
13: Угу.
14: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
13: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
14: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
13: Ой, давай без этого.
14: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
13: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход рождения третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
15: Бюджет не резиновый.
13: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
15: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
13: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
14: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
13: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
14: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
13: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
14: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
13: И что с того?
14: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
13: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
14: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
13: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
14: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
13: Да ну?
14: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
13: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
15: Ну, это...
13: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
14: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
13: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
14: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
13: Угу, работает.
14: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
13: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
16: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 дней. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
13: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
14: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
13: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
14: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
18: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
19: Уважаемый Александр Григорьевич.
18: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно, молоко и мясо это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата, это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство. Потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Важный сигнал.
20: Черная дыра в Европу. На границе с Беларусью обнаружили подземный тоннель для нелегальных мигрантов.
19: Ход глубиной около 1,5 метров и диаметром примерно метр был прорыт со стороны Беларуси и уходил на 5 метров в сторону Литвы. Выход на литовской территории завершить не успели, поэтому воспользоваться тоннелем никто не смог.
20: После осмотра подкоп засыпали землей, а литовская полиция начала расследование. Это уже не первая попытка провести мигрантов в Евросоюз под землей через Беларусь, напоминает политолог Николай Третьяк.
21: Я уже не помню, декабрь прошлого года или январь этого на границе с Польшей обнаружили тоннель длиной несколько десятков метров, а через него на польскую территорию из Беларуси проникли больше 180 мигрантов, более 130 человек задержали почти сразу, остальных искали военные, полиция и кинологи. Среди нелегалов были граждане Афганистана, Пакистана, Индии, Непала и Бангладеш. Вход в тоннель был спрятан в лесу на белорусской стороне, примерно в 50 метрах от границы. Выход находился уже за польским заграждением. По данным польских пограничников, это был 4-й подобный тоннель, обнаруженный ими за полгода.
20: Напомним, что Литва, Латвия и Польша систематически обвиняют Беларусь в том, что она завозит мигрантов, а затем помогает им двигаться к границам Евросоюза. Александр Лукашенко обвинение отрицает и утверждает, что Беларусь и не обязана защищать европейские границы.
18: Мы фактически своей политикой по миграции защищали их от этих набегов. Они ввели против нас абсолютно необоснованные незаконные санкции. И я честно сказал, с петлей на шее я вас защищать больше не буду. Тем более вы разорвали все отношения с нами по миграционной политике. Ешьте, видно, кушают слабо. Но это не наша вина.
20: Но ситуация давно перестала быть стихийными попытками отдельных мигрантов попасть в Европу, говорит политолог Николай Третьяк.
21: Там, где Москва своими границами может сама дотянуться, она это делает. Запускает огромное количество нелегалов и дает им возможность через свои границы добраться до, например, Эстонии или Финляндии. Последнюю она так атаковала в ноябре 2023 года. Кремль таким образом мстил финнам за вступление в НАТО. Это гибридная война, где миграция используется как инструмент давления. Беларусь в этой ситуации фактически уступает транзитной территории и посредником со странами, где Россия границ не имеет. Хаб или мигрантское гетто. Выбирайте, как называть.
20: Эксперт предупреждает, что новые подкопы могут привести к еще большему усилению границы со стороны соседних стран. Литва и Польша уже используют электронные системы наблюдения, патрули, военных и служебных собак. Если попытки продолжатся, европейские страны могут окончательно закрыть пограничные переходы с Беларусью. И расплачиваться за эту политическую игру в итоге придется не чиновникам, а обычным гражданам, особенно жителям приграничных районов, предупреждает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко встретился с губернатором Витебской области Александром Рогожником для того, чтобы заслушать доклад о состоянии дел во вверенном ему регионе.
18: Линия фронта, к счастью, мирного проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее.
23: Уважаемый Александр Григорьевич.
18: В том числе и по узбекам, потому что к тебе они прежде всего прилетели, но помни одно, молоко и мясо это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата, это третий вопрос. Они просили продукцию, мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочнотоварных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Но целенаправленно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
0: Мосаме сарма.
3: Лето.
0: Мосаме гарма.
3: Весна.
0: Бахар.
3: Осень.
0: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
20: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Белоруснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
1: Белоруснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
20: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
2: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
20: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
23: Белоруснефть – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
20: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «Спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Белоруснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
23: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
20: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Белоруснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
24: В Молодечнинском районе бутлегер нелегально перевозил алкоголь. Сотрудники ГАИ остановили грузовик «Мерседес» под управлением 32-летнего водителя. В кузове обнаружены 104 полимерные канистры с самогоном. По предварительной информации, продукция принадлежит 34-летнему владельцу личного подсобного хозяйства, расположенного в Молодечнинском районе. Мужчина уже ранее неоднократно привлекался к ответственности за незаконное изготовление самогона. Груз общим объемом порядка 2500 литров изъят, проводится проверка, назначена экспертиза. Суд Жабинковского района огласил приговор бывшему заместителю главного врача одного из учреждений здравоохранения Брестской области. Фигурант работал заместителем главврача по хозяйственной работе. Используя служебное положение, он получал личную выгоду. В частности, получил от директора частной строительной компании взятки на более чем 20 тысяч рублей. Обвиняемый содействовал заключению договоров на выполнение ремонтно-строительных работ в учреждении здравоохранения. Подписывал акты выполненных работ без замечаний, предоставлял сведения об объектах, где планировались строительно-монтажные работы. Свою вину мужчина не признал. Суд признал фигуранта виновным за получение взятки в крупном размере и приговорил к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Также ему придется выплатить 500 базовых величин штрафа или 22,5 тысячи рублей. В Житковичском районе социальный работник похитила у подопечного деньги. Фигуранткой по делу проходила 54-летняя жительница Калинковичского района. Ей были инкриминированы грабеж в особо

0: 2004 года обвиняемая принесла мужчине 50 тысяч рублей, которые сняла с его банковского счета. Он положил деньги под матрас дивана, откуда вскоре соцработник их и похитила. Еще более года женщина снимала деньги со счета потерпевшего. Большую часть из них она потратила на его нужды. Однако около 32 тысяч рублей не передала мужчине. Отчетность об их использовании не предоставила, а присвоила себе и распорядилась по своему усмотрению. Общий ущерб оценен в более чем 82 тысячи рублей. Фигурантка вину не признала. Суд постановил обвинительный приговор и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 базовых величин или 9 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Заместитель директора по экономической деятельности Национального агентства по туризму Денис Бежок о развитии туристической сферы в Беларуси.
3: Нам удалось получить больше конкретики, больше понимания по развитию туризма, выделению земельных участков, их, скажем так, наверное, оформление для дальнейшего строительства, более прозрачные правила игры становятся, и более простые. И Национальное агентство по туризму огромный вклад в это ввела, потому что как практики, как люди, которые работают в поле, постоянно общаются с бизнесом в этой сфере, как и с государством, так и с частным, что касается агротуризма, в санаториях, в гостинице и так далее. Поэтому, если так кратко срезюмировать, в программе «Туризм 2026-2030» более понятные, четкие правила игры будут, и мы надеемся на выполнение достигнутых задач перед агентством, вообще в целом перед туризмом и вкладом его в ВВП.
1: Важный сигнал.
4: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
5: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
4: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
6: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
4: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
6: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделие-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
4: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Председатель правления Национального банка.

0: экономика Роман Головченко о позитивной динамике инфляции в Беларуси.
1: Безусловно, инфляция – это один из ключевых показателей, которые мы контролируем и принимаем все необходимые меры для того, чтобы он оставался в пределах той целевой величины, которая нам определена указом главы государства. В целом, ситуация развивается даже немножко лучше наших прогнозов. Если по двум месяцам годовая инфляция составляла 5,6%, по итогам марта мы ожидаем, она еще уменьшится до 5,4%. А вот крайняя недельная инфляция, если брать, ну, не нарастающим итогом с начала года, а если брать по недельному интервалу, она уже ушла ниже 5%, если правильно помню, 4,93. Но, конечно, здесь определенную роль играет то, что были, как вы правильно сказали, перенесено по времени повышение тарифов на ЖКХ. И вот принято правительством решение о повышении цен на топливо. Ну, это, опять-таки, не что-то непредвиденное. Это в рамках, ну, планового повышения, в рамках тарифной тетради, которая была определена на год. Ну и, конечно, в силу вот тех событий, которые сейчас на мировых энергетических рынках происходят.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в очень, ну, очень непростую и, честно говоря, болезненную тему – Беларусь и так называемый материнский капитал. Власти рапортуют об увеличении выплат, но цифры рождаемости говорят о чем-то совершенно обратном. И сегодня мы попробуем разобраться, почему вот эти обещанные 35 тысяч рублей – это, возможно, не спасение, а скорее такая изощренная ловушка.
4: Проблема в цифрах. Демографическая ситуация в Беларуси характеризуется стремительным сокращением населения. На начало 2026 года численность официально составила 9 миллионов 109 280 человек. В 2025 году был зафиксирован абсолютный исторический антирекорд рождаемости. На свет появилось всего 58 938 детей. При этом смертность почти в два раза превышала рождаемость. Скончались 115 124 человека. Всего за 10 лет число рождений в стране сократилось вдвое по сравнению с 2015 годом, когда родилось более 118 тысяч малышей. Суммарный коэффициент рождаемости упал до критической отметки 1,08. 1,1 ребенка на женщину, что в два раза ниже уровня простого воспроизводства нации. Население страны ежедневно уменьшается на 160 человек. Один житель исчезает каждые 9 минут. Общая скорость вымирания составляет от 44 до 50 тысяч человек в год, что сопоставимо с исчезновением целого районного центра ежегодно. Массовая эмиграция с 2020 года привела к потере, по разным оценкам, от 400 до 500 тысяч преимущественно молодых и трудоспособных граждан. Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет сократилась до 18%. Медианный возраст жителя Беларуси достиг 41,7 года, увеличившись на 3 года всего за несколько лет. 79% населения сосредоточено в городах, но они не растут, а лишь теряют жителей медленнее, чем деревни. За последние 4 года физически исчезли 59 населенных пунктов. Крупные индустриальные центры, такие как Бобруйск и Орша, стабильно теряют около 1% своих жителей ежегодно. По прогнозам демографов, при сохранении текущих трендов, население Беларуси к концу века сократится до 4 миллионов человек.
5: Да, и чтобы сразу задать масштаб вот нашего разговора, давайте начнем с людей. А точнее, с тех, кто не родился. В 2024 году, по официальным данным, в Беларуси родилось всего 58 938 детей. Просто давайте вдумаемся в эту цифру. Это абсолютный антирекорд за всю послевоенную историю страны. С 45 года не было так мало.
3: Послевоенную? То есть мы сейчас на уровне года, когда страна буквально лежала в руинах?
5: Именно. Именно так. И чтобы был понятен тренд, вот для сравнения, еще в 2016 году было почти 118 тысяч рождений.
3: Ого.
5: Понимаете, падение в два раза. Меньше, чем за 10 лет. И на фоне этого 115 тысяч умерших за тот же 2024 год.
3: То есть смертность выше рождаемости.
5: Почти вдвое. Это уже... Но это не спад. Это не кризис. Давайте будем честны. Это демографический коллапс.
3: Хорошо, давайте попробуем это распаковать. Начнем, наверное, с той самой новости, с которой все и началось. С 1 января 2026 года размер семейного капитала увеличивают до 35 505 рублей. На первый взгляд, это же, ну хорошо, серьезные деньги, серьезная поддержка. Или нет?
5: На первый взгляд, да, конечно. Но демография – это ведь не только про деньги. Это про среду. Про то, где эти дети должны расти. И вот пока мы с вами обсуждаем эти тысячи на, по сути, виртуальных счетах, с реальной карты страны исчезают деревни. И это не метафора. Вот сухой факт. За последние 4 года в Беларуси официально упразднены, то есть, ну просто, перестали существовать, 59 населенных пунктов.
3: Подождите. Давайте вот здесь остановимся. 59. Это же не просто точки на карте. Это чьи-то дома, улицы, кладбища. Чья-то малая родина. Это ведь целый маленький мир, который просто стерли.
5: Да.
3: Это же население небольшого райцентра. И это только те, что официально упразднили.
5: Совершенно верно. А если посмотреть шире, то картина, ну, еще драматичнее. Сельское население за последние 20 лет сократилось на 800 тысяч человек.
3: 800 тысяч?
5: Да. 800 тысяч. Это как если бы, ну, не знаю, исчезли все жители Гомеля и Гродно вместе.
3: И ведь вымирает не только село. Крупные промышленные города тоже пустеют. Бобруйск, Орша. Минус 1% населения в год. Стабильно. Гомельская область только за прошлый год потеряла больше людей, чем, например, живет в городе Чечерске.
5: Но, слушайте, многие ведь скажут, что это просто урбанизация, это естественный процесс, люди всегда ехали из деревень в города. Так во всем мире. У нас есть один Минск, который как пылесос всасывает в себя остатки жизни, и несколько областных центров, которые, ну, из последних сил держатся. Все. Это не урбанизация. Это опустынивание страны с несколькими оазисами. Мы строим инфраструктуру для призраков.
3: И вот тут главный вопрос. Да. Зачем ребенку 35 тысяч рублей на замороженном счету? Сама деревня, где он родился, может исчезнуть с карты, пока он вырастет.
5: Именно так.
3: Тяжелая картина. Хорошо, давайте сменим ракурс, представим другую ситуацию. Семья живет в Минске, инфраструктура есть, школа, сад, все под боком. И вот в этой семье есть женщина, образованная, с хорошей карьерой, скажем, в IT или врач, или у нее свой бизнес. Она вложила в себя годы, силы. Что для нее значит решение родить ребенка?
5: Для нее это означает попасть в то, что, ну, можно назвать белорусской ловушкой материнства. На бумаге у нас одна из лучших систем в мире.
3: Звучит как мечта. На Западе декрет несколько месяцев, а тут целых 3 года. Можно полностью посвятить себя ребенку. В чем здесь ловушка-то?
5: А ловушка в том, что современная экономика, современный рынок труда, он не прощает таких пауз. Если ты работаешь в сфере, которая быстро меняется, а это сегодня почти любая квалифицированная работа, то 3 года вне профессии – это, по сути, профнепригодность.
3: То есть профессиональное самоубийство.
5: Фактически, ты теряешь квалификацию, связи, выпадаешь из всех процессов. Вернуться на прежний уровень почти невозможно. Для многих это просто конец карьеры.
3: А давайте посчитаем цену в деньгах. Это ведь не просто эмоции. Для женщины в том же IT 3 года – это ведь не просто упущенная зарплата, это упущенные повышения, бонусы, проекты. За 3 года это могут быть десятки тысяч, а то и под 100 тысяч долларов недополученного дохода.
5: Вот. Вот. А теперь на другую чашу весов давайте положим эту государственную помощь. Тот самый мат-капитал – 35 тысяч рублей. Это, ну, примерно 11 тысяч долларов по курсу. Но это же не живые деньги. Их нельзя просто взять и потратить на няню, на курсы повышения квалификации, на что угодно. Они заморожены на 18 лет. И плюс к этому ежемесячное пособие – около 200 долларов.
3: То есть, с одной стороны, потеря карьеры десятков тысяч долларов, а с другой – замороженные 11 тысяч и 200 долларов в месяц, выбор, прямо скажем, очевиден. И не в пользу рождения ребенка.
5: Система буквально выталкивает образованную активную женщину из экономики. она ставит ее перед, ну, чудовищным выбором. Либо карьера, либо ребенок. А выбрав ребенка, женщина почти гарантированно попадает в полную финансовую зависимость. От мужа, от государства. Это не поддержка материнства, это его наказание.
3: Хорошо, но если эти деньги не спасают от карьерных потерь, и их нельзя просто так потратить, а куда они все-таки идут? Семьи же их как-то используют, пусть и досрочно. В основном на жилье, я так понимаю. Но как это работает? Семья получает на руки эти 35 тысяч.
5: Вот. Вот в этом-то и вся суть, если бы они получали живые деньги. Но нет. Официальная статистика говорит, что 87% семей, которые используют капитал досрочно, направляют его на улучшение жилищных условий. И здесь-то и скрыт главный цинизм системы. Это не деньги для семьи. Это, по сути, ваучер на панельку.
3: Ваучер на панельку. Сильно сказано. Что это значит? То есть семья этих денег физически даже не видит?
5: Абсолютно. Схема выглядит так. Семья подает заявление, и деньги перечисляются напрямую со счета в государственном Беларусьбанке на счет государственного же застройщика. Семья в этой схеме просто, так сказать, формальный повод для транзакции. Она не может вложить их в образование, в здоровье, в бизнес, только в бетон.
3: Подождите, то есть это не поддержка рождаемости, это прямая беспроцентная субсидия для государственной строительной отрасли, чтобы она могла и дальше строить свои кварталы и поддерживать спрос. А рождение ребенка – это просто повод.
5: Ты абсолютно точно уловила суть. Это поддержка не семей, а строить трестов. Но и это, как оказалось, не предел цинизма.
3: Даже так? Хорошо, я уже готова ко всему.
6: В источниках прямо указано, что средства семейного капитала, которые годами лежат на депозитах в госбанках, это ведь огромные деньги, миллиарды рублей.
3: Да.
6: Они используются как источник длинных и дешевых ресурсов для государственных инвестпроектов. Проще говоря, государство берет деньги детей в долг. Под низкий процент. Есть конкретный задокументированный факт. За счет этих денег была профинансирована покупка 3 новых самолетов «Боинг» для госавиакомпании «Белавия».
3: Так, давайте я попробую это медленно проговорить, чтобы осознать. Деньги, которые формально предназначены для будущего белорусских детей. Пока они 18 лет лежат мертвым грузом на счетах, используются для покупки самолетов.
5: Да.
3: То есть мы субсидируем стройтресты и покупаем самолеты, а не поддерживаем детей и их будущее. Это просто ошеломляет. Мне нет других слов.
5: Это именно так. И это подводит нас к последнему и, возможно, самому главному фактору. Потому что даже если представить себе что-то невероятное, деньги живые, инфраструктура идеальная, остается то, что нельзя измерить в рублях. Атмосфера в стране.
3: Горизонт планирования. Мне кажется, это ключевое. Ребенок — это ведь не проект на год-два. Это ответственность минимум на 18 лет. А какой сегодня в Беларуси горизонт планирования? Один день? Кто сегодня может что-то планировать на такой срок?
5: Никто. И источники перечисляют целый комплекс причин, которые создают эту атмосферу страха. Тотальной неуверенности. Это и политический кризис, и репрессии, и полное отсутствие веры в закон. Это война у самых границ, экономическая нестабильность и, конечно, массовая миграция. По разным оценкам, страну покинуло от 400 до 500 тысяч человек. В основном самых молодых, активных, образованных.
3: Тех, кто как раз и должен был рожать.
5: Да.
3: По сути, из страны уехал целый областной город. И уехали не пенсионеры, уехало будущее. И те, кто остался, они же это видят. Видят, как уезжают друзья, коллеги. И это, мягко говоря, не добавляет оптимизма. Есть одна цитата социолога Геннадия Коршунова. Она, по-моему, все объясняет. Он говорит: «То, что делает режим, людьми воспринимается на уровне военного времени».
5: Вот. Это и есть ответ. Именно поэтому рождаемость упала до уровня 1945 года. Ощущение у людей такое же, хотя формально войны на территории страны нет. Но когда ты не знаешь, не заберут ли твоего мужа за комментарий 3-летней давности, не закроют ли твой бизнес, в такой атмосфере решение завести ребенка – это уже не планирование. Это акт отчаянной смелости или безрассудства.
3: Хорошо, давай попробуем собрать все это вместе. Что получается в итоге?
6: В сухом остатке мы имеем, по сути, четыре слоя проблемы. Первый – неэффективная финансовая мера, которая на деле просто субсидия госсектору. Второй – разрушающаяся инфраструктура в регионах, детям просто негде расти. Третий – социальная политика, которая наказывает женщин за материнство. И все это накрыто четвертым, самым главным слоем – тотальным страхом и отсутствием веры в завтрашний день.
3: И я хочу снова вернуться к той цифре, с которой мы начали. 58 938 рождений. После всего, что мы обсудили, она звучит уже не просто как статистика. Она звучит как приговор. Приговор будущему страны. Ведь с такими темпами, по прогнозам ООН, к концу века нас может остаться 4 или даже 3 миллиона. Это меньше, чем сегодня живет в одной Варшаве.
6: Так что же все это значит? А то, что проблема не в размере мат-капитала. Ее нельзя решить, добавив еще 1000 или 10 тысяч рублей. Потому что детей рожают не ради денег. Их рожают в атмосфере любви, безопасности и уверенности в будущем. И пока в стране не произойдет кардинальных, фундаментальных изменений в самом отношении к человеку, его свободе, достоинству, никакие капиталы не заставят людей рожать детей в стране, у которой нет этого будущего.
3: На этой тяжелой, но, мне кажется, очень честной ноте мы, наверное, и закончим. Берегите себя и своих близких.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Дроны убивают всю логистику. Беспилотники прицельно атаковали подмосковное Каледино, один из крупнейших логистических узлов страны. Там же склад Wildberries. В ночь на 28 июля дроны ударили по Подмосковью. В Каледино под атаку попал один из крупнейших складов. Полыхает логистический хаб 3PL площадью 18 тысяч квадратных метров, который безрезультатно пытались тушить при помощи вертолетов.
7: А вот еще один взлетает. Что у нас там полыхает?
8: Это складской, там резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, один с водой летит.
7: Оно полыхает.
2: Эти кадры не оставляют сомнений. Еще один крупный хаб уничтожен. Он, кстати, находится по соседству со складами Wildberries. Очевидцы, обсуждая масштаб пожара, пришли к мнению, что вряд ли что-то уцелеет. Скорее всего, весь склад и продукция выгорят дотла.
7: Пожарник не мог. Да там ничего не сделает. Он сейчас как спичечный домик.
9: Прям нормально дымит.
10: Понятно, что это, где-то
11: уплывал. Атмосфера московского региона, это же роза ветров, да, заметили, какая у нас? Куда? Правильно, туда, в Люберцы. Все туда.
2: Этот кошмар для маркетплейсов начался 18 июля с атаки на склад Wildberries. С тех пор склады по всей стране горят регулярно. Продавцы теряют деньги, а покупатели не могут вовремя получить товар. При этом ВСО не просто уничтожают экономическую логистику России. Может серьезно пострадать и банковская система, объясняет экономист Вячеслав Рожков.
12: Если смотреть на то, что горят, опять же, и другие склады, вот как этот, например, 3PL. Что же на самом деле происходит и для чего на самом деле украинские военные теперь начали резать то, что имеет отношение к крупным логистическим хабам, в первую очередь к хабам маркетплейсов? Это не просто условные торговые склады. Дело в том, что это системные заемщики российской экономики. Если Wildberries довести до фактического банкротства или тяжелого финансового кризиса, а вот такие удары, как видите, к этому могут привести в течение нескольких месяцев, то это вызовет цепную реакцию в банковской системе России. Wildberries – один из крупнейших заемщиков в стране, поэтому невозврат огромных кредитов ударит по банкам, которые финансировали развитие этой компании.
9: А это может привести к системному банковскому кризису. И такая угроза вполне реальна, говорит экономист. ВТБ, который является крупнейшим заемщиком для Wildberries, уже ограничил вынос вкладов. А это второй крупнейший банк в стране. В результате атаки 28 июля в Подмосковье пострадали не только склады 3PL. Загорелся также регенераторный завод и многоэтажка, которая находится в городе Чехове.
13: Свечку в 15-ю.
9: Это в очередной раз ставит вопрос об эффективности систем ПВО, которые пропускают удары даже под столицей, казалось бы, в самом защищенном месте во всей стране, говорит военный эксперт Александр Ткачев.
14: ПВО, тут это просто одна сплошная такая стена, то есть там примерно в 50 раз больше ПВО, чем в любом среднем городе, даже в Ленинградской области. Это свидетельствует о чем? О том, что это ПВО бессильно против относительно небольшого числа украинских беспилотников. То есть они продолжают бить, бьют там Wildberries, бьют там другие склады, бьют там, как вы видите, вот этот склад.
9: Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в направлении московского региона летело 390 беспилотников. По его словам, большая часть дронов была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, и 81 ДПЛА уничтожили на подлете к Москве.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
15: Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
16: Пир.
15: Вторник.
16: Мангал.
15: Среда.
16: Будх.
15: Четверг.
16: Джумерат.
15: Пятница.
16: Джума.
15: Суббота.
16: Хафта.
15: Воскресенье.
16: Итвар.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
17: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
18: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
17: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
19: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
17: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население – Под постоянные сирены воздушной тревоги стараются жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
18: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами. Знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной. А то дочери не приедут».
20: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
21: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
17: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на Радиосигнал.
17: Бульбаландия. Зачем туристки из Москвы кривляли и издевались над жителями Минска и Бреста? Очередное проявление неуважения и демонстрация псевдопревосходства. Так прокомментировали белорусы ролик москвичек, которые приехали отдохнуть в Беларусь. Одна из девушек коверкала слова, пытаясь имитировать белорусский язык, и откровенно насмехалась над местным населением.
22: «Шо вы, хлопцы, хо-хо да не хо-хо. Я в столице Бульбаландии. Маршрут Москва-Минск окончен. Завтра поедем в Брест. Сейчас пойдем обедать драниками со сметанкой. Ой-ой-ой, из свежей белорусской бульбочки. Да».
17: Под видео пользователи отметили, цитирую, «Никакая это не москвичка, похожа на Урюпинск. Наши, как эти дамы сказали, колхозники, на ее фоне выглядят намного образованнее». Неизвестно, на какую реакцию от белорусов после такого перформанса рассчитывала гостья из Москвы, но в комментариях ее не оценили. «Аж тошнит, как коверкают мову», написала брещанка Олеся.
23: «Что ж вы так мешко себя ведете-то? Что вы этим хотели показать? Чего добиться? Вот она, ваша суть имперская. До сих пор будь уверенными, что белорусы – это зачуханцы в лаптях, которые живут на болоте и питаются крапивой да корешками. Не нужно никаких вбросов, чтобы белорусы стали неприязненно относиться к россиянам, потому что россияне, что ни день, то сами новый кринж выдают. Так невежественно. Хотела унизить Беларусь, а показала только свое невежество, необразованность. Смешно и грустно».
17: Не осталось незамеченным и новое словечко, которым москвичка назвала Беларусь. «Бульбаландия? Так пошло целой стране», отметил минчанин Сергей.
24: «Вы серьезно? То Белоруссия, то теперь вот это, что дальше? Назовете Беларусь российским регионом?
19: А, простите, уже такое вы писали. Россияне в комментариях. Те, кто пишет о разжигании вражды. Вот просто чтобы знали. Это не разжигание. Это право граждан на уважение к своей стране, мове и культуре. Не вылезла бы эта блогерша, не писали бы комментарии. Но вы даже под ее оскорбительным видео с кривляниями за нее заступаетесь и пытаетесь белорусов обвинить, что они неадекватные. От себя совет гостям из Москвы. Вы много драников со сметаной не ешьте. А то ваш Россельхознадзор блокирует нашу сметану и масло. Говорит, что там антибиотики и кишечная палочка. Вот лучше не ешьте в Беларуси ничего, а то, не дай бог, сметанка боком вылезет.
17: Перед своими прежде всего хотела понтануться, мол, смотрите, как могу на чужой земле чужой народ унижать, поделился мнением Стас из Гродно.
0: У них с этим большая проблема. Что касается отношения к белорусам, рассказывал Лукашенко о том, что мы младшие братья, что мы маленькие, мы отрывок там, или кусок оторванной большой империи. Это все сказывается. Многие приезжают и требуют рассчитаться российскими рублями. Из этого складывается одна большая понятная картина, что для тех, кто съеден пропагандой, они приезжают в Беларусь и считают, что они здесь хозяева, а мы вообще младшие братья, поэтому запаркуюсь где хочу. Плохо, вот она себя ведет, и так себя вести неприемлемо. И вообще, если бы что-то подобное сделал белорус, и в России вот такой завирусился ролик, там бы совсем другая картина была. С Андралем, с говном.
17: Если и вам есть что сказать, пишите в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко раскрыл секрет выигрышной позиции в переговорном процессе.
4: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции. Но, тем не менее, я хотел бы, чтобы ты мне доложил свои впечатления от контактов с этими людьми и, возможно, предложения, как мы будем действовать дальше. Ну, естественно, если есть какие-то проблемы в Организации Объединенных Наций, потому что это вроде бы основная твоя работа, но, тем не менее, может быть, нынешнему генсеку, с которым у меня такие дружеские отношения, может быть, наша помощь, поддержка нужна будет. Мы обязательно должны ему эту поддержку оказать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
5: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
17: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям, стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
3: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
6: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что 6 лет в университете плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения – потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
7: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
17: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
5: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях. Все это, конечно, большое давление на ментальную систему, а заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги, ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
17: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о готовности Беларуси поделиться с Татарстаном своими наработками и новыми технологиями.
8: Для нас Татарстан – это ключевой регион Российской Федерации. Это наш стратегически надежный партнер. Состоялась встреча с Рустамом Нургалиевичем Минихановым, раисом Республики Татарстан, где мы обсудили и текущий ход реализации тех договоренностей, которые были достигнуты на уровне главы государства, премьер-министра Республики Беларусь. Это вопросы поставки пассажирской техники, модернизации трамвайных вагонов и использования компетенций наших белорусских специалистов и заводов. заводов. И со своей стороны мы готовы поделиться своими наработками, своими новыми технологиями, которые применяются в Республике Беларусь и уже в отдельных регионах Российской Федерации. Также они реализованы, и новые вагоны с наименьшей стоимостью или затратами на их модернизацию по сравнению с новыми вагонами, но при наличии соответствующей гарантии и сервисного обслуживания они также могут длительный период эксплуатироваться. Поэтому мы обсудили возможность применения этих же технологий, этих же подходов в Татарстане. И, в принципе, надеемся, что в ближайшее время мы скоро увидим соответствующий результат. У нас активно здесь также работа организована и мультибрендового центра МТЗ Татарстан, где мы отрабатываем вопросы и расширения реализуемой номенклатуры на этом мультибрендовом центре с применением всех возможных финансовых инструментов для потребителя, для того, чтобы это были максимально льготные условия и конкурентные в части возможности приобретения вот именно продукции белорусского производства, техники белорусской техники по сравнению с другими конкурентами, которые предлагают для поставки. В первую очередь это касается сельскохозяйственной техники.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Москву атаковали рой дронов. В подмосковном Чехове горит завод «Гидросталь-конструкция».
11: Не по нам все. Вон полетел. Сейчас куда-нибудь по-любому.
10: Атака на Москву и область началась вечером 27 июля. Всего на столицу летело почти 400 беспилотников, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, большинство дронов сбили на дальних подступах, еще 81 на подлете непосредственно к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях написал, что в городе Чехове беспилотник после работы РЭП попал в многоквартирный дом. Еще один дрон упал на открытой площадке и произошло возгорание шин. Одновременно силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны, заявил губернатор Подмосковья.
12: Все больше и больше. Красиво. Ну и страшно тоже. Больше и больше начинает гореть.
10: В подмосковном Каледино после атаки дронов сгорелся склад логистической компании 3PL. Отмечу, Каледино – это не просто населенный пункт, а один из крупнейших центров складской и распределительной логистики в стране. Там расположены огромные склады Wildberries, а также есть склады других крупных компаний. Очевидцы сообщили, что над территорией Каледино моментально поднялся огромный столб черного дыма.
13: Вот еще один взлетает. Хороший. Знаете, что у нас там повыхает?
14: Этот складской, этот, там этот, резину перерабатывали, шины. Поэтому два вертолета летают. Один вон полетел за водой, а один с водой летит. Шины перерабатывали, резину.
10: Площадь пораженного склада Каледино 3PL – 10 тысяч квадратных метров, сообщили местные журналисты. В то же время в пресс-службе маркетплейса сообщили, что он работает в штатном режиме, поскольку беспилотники упали на парковку. Еще один пожар, по данным очевидцев, вспыхнул на территории Чеховского регенератного завода. По официальным данным, он специализируется на переработке изношенных автомобильных шин, резиновой крошки и различных резинотехнических изделий. Чеховский регенератный завод – один из крупнейших российских производителей в этой сфере. Помимо продукции для переработки шин, предприятие выпускает более 600 наименований резинотехнических изделий, в том числе и для военных целей. Недалеко от предприятия находится еще один местный завод «ЗАО «Гидросталь-конструкция». Его основной профиль – производство гидромеханического оборудования, металлоконструкции, изделий для объектов энергетики и водного хозяйства. Там же стало известно, что после атаки дронов тюменский НПЗ полностью остановил переработку и выпуск нефти. Налет дронов произошел в ночь на 25 июля. На заводе, принадлежащем компании RI Invest, сгорелась установка гидроочистки дизельного топлива производительностью почти 3 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых бензинов. Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, никто не знает. Тюменский НПЗ – крупнейший завод в стране. Он перерабатывает 9 миллионов тонн нефти в год и выпускает около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 миллиона тонн дистоплива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Бесплатная рабочая сила. В Беларуси бум студенческих отрядов. Почему детям не платят за эту работу? В Беларуси растет запрос среди молодежи на работу в студенческих отрядах, сообщил первый секретарь БРСМ Владимир Павловский. Он отметил, что только на начало июля в студотрядах было задействовано около 20 тысяч человек, которые не только трудились, но и занимались патриотическим воспитанием и своеобразной идеологической закалкой.
9: Если говорить про студенческий отряд, то вот в 2026 году у нас вот, если говорить про название, да, то есть имена Героев Советского Союза, значит, наши студенческие отряды, наши отряды, да, то есть и вот в 26 году такой креатив, вновь созданные отряды, они носят звание именно Героев Женщин, да, то есть партизаны, которые вот в годы Великой Отечественной войны также вот внесли колоссальный вклад в то, чтобы мы сегодня могли и имели вот эту замечательную возможность трудиться под минным небом.
17: По словам Павловского, работа по привлечению молодежи в студотряды активно проводится, в том числе в социальных сетях. Цитирую. «У нас активно проходит информационная кампания, чтобы молодые люди знали про такую замечательную возможность. Не только заработка своих первых денег, но и для работы в коллективе. Правда, уже традиционно привлекательным все выглядит только на словах. Из разных уголков Беларуси поступают жалобы либо на недоплаты, либо и вовсе на отсутствие ЗП. Такие случаи не единичное, говорит юрист Андрей Рудой.
15: Исходя из количества обращений ко мне и моим коллегам по поводу невыплаты заработанных молодежью денег, могу сказать, что студенческие отряды БРСМ – одна из самых незащищенных категорий. Детей отправляют работать, ставят галочку и забывают о них. Их права никто не защищает, а поэтому работодатели часто пользуются таким положением дел. В Краснопольском районе студотряду из 20 человек, которые работали на госпредприятии, заплатили копейки. Подростки не получили даже минимальную заработную плату. К нам за разъяснениями обратились родители одного из несовершеннолетних. В результате дело дошло до прокуратуры. Общая сумма недоплаты – больше 5000 рублей.
17: Отмечу, с такой же ситуацией столкнулись учащиеся 8-9 классов, которые в составе студотряда трудились в Оршанском лесхозе. Школьников отправили на прополку питомника с молодыми елями, пообещав зарплату в 1000 рублей. В итоге подростки трудились на жаре, иногда без питьевой воды, потому что наниматель забывал, и за 3 недели заработали по 100-120 рублей. Кроме того, деньги студотряду выплатили с задержкой. Один из ребят, Павел, поделился историей в соцсетях и попросил помощи в решении ситуации.
16: «За свой тяжелый труд на жаре в плюс 27-30 градусов я получил всего 119 рублей. Это плевок в лицо подросткам, которые честно хотели и помочь, и заработать, а не сидеть все лето в телефонах. Мы шли работать, ожидая уважения к нашему труду, а получили абсолютную несправедливость и копеечную подачку. Хотелось бы услышать объяснение от руководства Оршанского лесхоза, на каком основании начислялась зарплата и почему условия труда не соответствовали элементарным санитарным нормам».
17: По словам Павла, он усвоил урок, как работает система в стране и как сильно порой отличается обещанное от реального. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
18: Срочников на СВО везут под гипнозом. Матери сразу троих парней рассказали шокирующие подробности. В редакцию и ранее обращались матери срочников, которые подозревали, что на их сыновьях практиковали нейролингвистическое программирование, так называемое НЛП и гипноз, чтобы заставить их подписать контракт. Но это были лишь предположения. Сейчас же матери сразу нескольких срочников, которые попали в воинскую часть в поселке Каменское Енобласти, сообщают о подобной обработке их сыновей. Екатерина Шашукова, мать-одиночка, самостоятельно воспитывающая троих детей. Отправляя старшего сына Никиту в армию, она знала, что он точно не собирается уходить на СВО, ведь понимает, как матери тяжело дается воспитание детей. 20-летний парень планировал вернуться через год и найти работу, чтобы помогать семье, но неожиданно для всех подписал контракт.
20: Возможности у меня с сыном не было связаться, но когда ему дали возможность со мной связаться, он мне позвонил и сказал: «Мама, меня ввели в заблуждение и обман. Я находился как под гипнозом, я не понимал, что я подписываю, что я делаю. Документы не дали прочитать, так как произошло это все очень быстро. За один час все оформили, свозили даже за реквизитами счета».
18: После того, как срочник опомнился и пришел в себя, он подал рапорт о расторжении контракта, но командование отказалось его принимать. Аналогичные видеообращения записали еще три матери срочников, сыновей которых также вынудили подписать контракты в той же воинской части, после чего командование отказалось принимать у них рапорты о расторжении. Ольга Тишко говорит, что у ее 18-летнего сына после армии были конкретные планы на учебу, но теперь он оказался с типовым бессрочным контрактом с Минобороны.
21: Мой сын сказал, что его 2 недели обрабатывали и опрашивали о семейном положении. 17 июня я узнаю, что мой сын под давлением подписал контракт. Мой сын, он не читал. Ему сказали: вот отсюда переписывай, вставляй свои данные, молчи, никому не говори. Кричали. Мой сын сказал, что его ввели в заблуждение. Он был как будто под гипнозом.
18: Наталья Васильева всегда прививала сыну чувство долга перед родиной. Поэтому служить или нет, такой вопрос для ее сына даже не стоял. 20-летний Алексей женился и через несколько месяцев должен стать отцом. Но не пренебрег службы и не пытался от нее откосить. Понимал, что нужно пережить год разлуки и лишь затем вернуться к семье. Но в воинской части его обработали так, что парень подписал контракт, говорит его мать.
22: Мы были готовы к трудностям армейской жизни, но мы абсолютно не были готовы к тому, что вместо примера и наставничества он столкнется с обманом, циничной ложью и жестким психологическим прессингом. Офицеры цинично использовали его семейное положение. Они манипулировали тем, что у него беременная жена, и уверяли, что контракт – это единственный способ помочь семье. При этом его откровенно и намеренно ввели в заблуждение по многим вопросам. Из-за психологического прессинга он не осознавал, что подписывает документы, которые полностью лишают его статуса обычного призывника.
18: Теперь Алексей не вернется к своему ребенку через год и не будет его воспитывать, ведь контракт с Минобороны бессрочный. Женщины обращаются в Следком, Главную военную прокуратуру и Министерство обороны с требованием провести проверку в воинской части 02511. Кстати, она уже была в центре скандала в декабре 2022 года, когда там погиб 21-летний срочник Анатолий Черкашин. Командование объявило, что парень скрылся себе вены, однако семья срочника тогда утверждала, что у него не было никаких предпосылок к суициду.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Русский след над Минском. Что на самом деле случилось на столичном заводе «Интеграл»? Спойлер, это связано с Орешником.
0: На чердачном помещении одноэтажного здания происходит возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте инцидента работает 16 единиц техники спасательного ведомства.
23: Так пожар на заводе «Интеграл» прокомментировали в Минобороны. Местные жители говорят, что сначала слышали взрыв, а уже после начался пожар. По их словам, на место инцидента оперативно приехали десятки автомобилей скорой помощи и МЧС. Причин пожара так никто и не назвал. Это предприятие имеет важное значение для российского военно-промышленного комплекса, поэтому случившееся выглядит крайне неоднозначно, говорит военный аналитик Сергей Левченко.
3: «Интеграл» — это не просто гражданское предприятие по производству электроники. По данным украинской разведки, завод выпускает микросхемы и электронные компоненты, которые используются российским ВПК.
23: В частности, детали минского предприятия обнаруживали в российских крылатых и баллистических ракетах, говорит эксперт.
3: «Интеграл» и входящее в его структуру предприятие «Транзистор» относится к крупнейшим производителям микроэлектроники в Беларуси. По данным украинской разведки, они поставляют компоненты для крылатых ракет Х-101, Искандер-К, Изделия-30, а также баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
23: По данным службы внешней разведки Украины, по состоянию на середину 2024 года предприятие поставило в Россию более 6 миллионов микросхем на сумму $130 миллионов. А прибыль компании после начала российской спецоперации на Украине за год выросла более чем в 40 раз по сравнению с предыдущим годом. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: вручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом. Передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Сын продолжит дело отца. Госдума разрешила вдовам героев СВО делать искусственное оплодотворение за счет бюджета. С 1 декабря потерявшие на фронте официальных мужей россиянки смогут получить процедуру ЭКО бесплатно. Такой законопроект уже приняла Госдума. Согласно документу, вдовы смогут воспользоваться этой льготой в течение 5 лет с момента гибели супруга на СВО, либо же его смерти от ранений в госпитале. При этом женщины не должны вступать в повторный брак. Есть еще одно условие для получения процедуры за счет государства. Это наличие заверенного у нотариуса согласия погибшего мужа на использование его биоматериала, которое тот дал еще при жизни. Такая законодательная инициатива – очередная попытка поднять рождаемость, особенно на фоне огромных потерь на фронте за более чем 4 года спецоперации, говорят эксперты. Это часть федеральной политики, которая всеми силами стремится заставить женщин рожать как можно больше. Об этом не раз говорили политики разных уровней, в том числе депутат Госдумы от «Единой России» Анна Кузнецова.
3: Первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент.
2: Именно поэтому власть начала платить за беременность и роды тем, кто еще учится. С 1 сентября прошлого года повысили пособие по беременности и родам для студенток очной формы обучения, в среднем до 90 тысяч рублей. Одновременно в регионах стали платить и беременным школьницам. Так, в Алтайском крае назначили единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а, например, в Брянской области школьницам платят 150 тысяч. В то же время беременным женщинам в России все сложнее сделать аборт. Многие частные клиники отказываются проводить процедуру. В муниципальных клиниках врачи теперь обязаны отговаривать женщин от их решения. Минздрав даже выпустил для этого специальную методичку. Все перечисленные меры на самом деле мало влияют на рождаемость. Эффективнее всего конвертируется в новых детей солидный мат-капитал на второго и третьего ребенка, убежден демограф Алексей Ракша.
4: Я считал мат-капитал, пока был на второго ребенка, с 2007 года дал России дополнительно примерно 2-2,5 миллиона дополнительных детей. А субсидия на ипотеку в размере выплаты 450 тысяч рублей с 2020 года нам принесла больше 100 тысяч третьих последующих детей. И, в принципе, понятно, как этот вопрос можно достаточно неплохо, ну, не решить, но вывести Россию в лидеры по рождаемости в Европе можно буквально за 2 щелчка ввести 2 мат-капитала по 1,5-2 миллиона рублей и на второго, и на третьего ребенка, безусловно. Рождаемость поднимется процентов на 15%.
2: Однако денег на мат-капитал у воюющей 5-й год страны попросту нет, признает демограф. Вот чиновники и придумывают всевозможные призывы рожать больше. К тому же кому-то нужно будет идти воевать в будущем, хотя растить детей стало

0: никакой мотивации совершенно не хочется, признается 30-летняя жительница Санкт-Петербурга Марина.
1: В Петербурге в женской консультации одна стена обклеена плакатами про то, что аборт – это убийство, а вторая – о том, что записываетесь в армию по контракту. Разве можно так в лоб? Нет, ну они уже считают, что можно и нужно. Только так. Я не знаю, кто на это поведется. То есть вот смысл какой в этом мероприятии? Вырастить детей для того, чтобы они погибли, и потом этим гордиться? Растить детей для смерти, мне кажется, это как-то психологически не очень здоровая вещь. Среди тех, кого я знаю, не знаю никого, кто вот настолько четко это осознавая, решился бы даже на одного ребенка.
0: Отмечу, что за прошлый год в России родилось 1 170 000 детей, что стало одним из самых минимальных значений в истории страны. Рождаемость планомерно снижается, и только за прошлый год сократилась сразу на 5%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко встретился с постоянным представителем Республики Беларусь в Организации Объединенных Наций Валентином Рыбаковым.
4: Организация Объединенных Наций – могущественная организация, и, конечно, наш интерес там присутствует. Но не буду скрывать, меня больше интересуют сейчас белорусско-американские отношения, которыми тебе приходится, по моему поручению, ты сам не просился туда, но на твою голову выпала и честь, и большая работа по налаживанию отношений между США и Белоруссией. В тесном контакте работаешь с Джоном Коулом, передай ему самое доброе пожелание и его прелестной супруге. Я часто думаю, как он с ней живет, она так жесткая у него женщина. Ну и он, конечно, наверное, не подарок. Не так у него все бывает дома, как на переговорах и разговорах со мной. Но, тем не менее, я доверяю этому человеку, передаю ему самое доброе пожелание. Я все документы, дословно до запятой, которые ты передаешь, читаю. У меня сложились определенные впечатления и мнения в отношении Соединенных Штатов Америки, их пожеланий. Я умею читать между строк, и дело не в строчках здесь, потому что ты пишешь, а дело в духе того, как мыслит руководство Соединенных Штатов Америки. Поэтому если даже Джон пытается там чуть-чуть что-то приукрасить, это делать не надо. Я опытный человек и знаю, как это на самом деле. Но, тем не менее, складывающаяся обстановка в наших отношениях, и особенно динамика и перспективы, неплохие.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
6: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
5: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
6: Давай.
5: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
6: Угу.
5: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
6: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
5: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
6: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
5: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
6: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
5: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
6: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
5: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
6: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
5: А если брать нормальные вещи?
6: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
5: Ого.
6: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
5: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
6: Угу.
5: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
6: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
5: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
6: Так.
5: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
6: Ну и рубашки.
5: Да. Три рубашки – это 105-180 рублей.
6: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
5: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
6: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
5: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
6: Вот.
5: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
6: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
5: Согласен. Звучит как статусная вещь.
6: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
5: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Озон, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
6: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
5: Полиэстер.
6: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
5: Ну да, ткань протирается.
6: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
5: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
6: А там цены уже другие.
5: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
6: Вот именно. И это только половина беды.
5: Почему?
6: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
5: Ты имеешь в виду спортивную форму?
6: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
5: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
6: Угу.
5: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
6: А еще кроссовки нужны.
5: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
6: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
5: Какой?
6: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну, максимум два урока физкультуры.
5: Да, она мгновенно становится серой.
6: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
5: Их нужно покупать пачками.
6: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
5: Скрытые платежи.
6: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по английскому. Контурные карты по географии, атласы.
5: Это на год от 45 до 90 рублей.
6: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
5: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
6: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
5: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
6: Угу.
5: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
6: Расскажи подробнее, как это выглядит.
5: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
6: То есть рюкзак.
5: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
6: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
5: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
6: Появляются новые предметы, да.
5: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
6: О, да.
5: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
6: Действительно.
5: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
6: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
5: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
6: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
5: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
6: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
5: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
6: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
5: Каким же?
6: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
5: Да, постановление работает.
6: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – ну, не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
5: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
6: Угу.
5: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
6: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов значит не понимать, как работает современная экономика.
5: Проблема гораздо глубже.
6: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
5: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
6: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
5: Зарплаты тоже нужно повышать?
6: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
5: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
6: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
5: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
6: Угу.
5: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
6: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
5: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
6: Это дает чистую экономию до 20-25%.
5: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
6: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
5: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
6: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
5: Покупать бэушную форму?
6: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
5: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
6: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
5: Размажьте эти траты.
6: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
7: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Это вам не Европа. Скандал откуда не ждали. Беларуснефть раскритиковали за прокладки и общение с клиентками. Что это было?
9: Беларуснефть. Почему на ваших заправках есть все, что угодно, кроме средств женской гигиены?
8: Такой, казалось бы, безобидный вопрос популярной соцсети спровоцировал самый настоящий скандал. Вместо привычного ответа о том, что компания проверит ассортимент, представитель предприятия заявил, такая категория продукции не является обязательной для реализации и предлагается в зависимости от количества полок и спроса. Клиентка ответила на это, что пиву и чипсам место нашлось, а средствам женской гигиены нет, на что получила уже более грубый ответ.
10: Во-первых, при формировании ассортимента компания опирается на опыт продаж. Это никогда не происходит случайным образом. Во-вторых, ваш тон ясно показывает, что вам нужен скандал, а не цивилизованный разговор. Поэтому мы не видим смысла продолжать беседу.
8: Тут уже возмутились и остальные пользователи соцсети. Причем не только отсутствием средств гигиены, но и тем, как государственная компания разговаривает с клиентами, комментирует эксперт по коммуникации Ирина Сидорская.
11: «Беларуснефть» – государственная компания, и, подозревая слово «государственное», все и определяет. Она действует не столько в коммерческой, сколько в административной логике, где признание ошибки считается не частью нормального рабочего процесса, а проявлением слабости и угрозой авторитету. Поэтому замечание клиента воспринимается не как бесплатная подсказка, способная улучшить работу, а как вызов.
8: По словам эксперта, в нормальной коммерческой компании клиенту достаточно было бы ответить «спасибо за замечание, проверим наличие товара». Но «Беларуснефть» начала объяснять женщине, что компания ничего ей не должна.
11: Защищается не качество сервиса, а право организации определять, существует ли проблема. У такой коммуникации нет задачи построить или восстановить доверие. Ее цель – сохранить иерархию, в которой компания, а значит государство, лучше знает, что нужно гражданам и гражданкам.
8: Однако после того, как истории заинтересовали журналисты, тон «Беларуснефти» неожиданно изменился. Компания сообщила, что поставила средства женской гигиены на большинство своих заправок и продолжит это делать. Эксперт считает, что это случилось только из-за того, что частная жалоба превратилась в публичный репутационный скандал, который могли заметить руководство и чиновники. И помните, если у вас есть жалобы на сервис, качество товара, рост цен, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Метро не будет. Что вместо новой станции предложили власти жителям одного из крупнейших жилых комплексов Минска?
10: В ближайшие годы центральный район Минска ждет масштабное развитие. Продолжится строительство жилья, реконструкция крупных магистралей и путепроводов, музей и центр экстремальных видов спорта. При этом в жилой комплекс «Северный берег» метро проводить не планируют.
8: Об этом рассказал глава администрации района Валерий Вороницкий. При этом, по его же прогнозам, планируется построить около 4 миллионов квадратных метров жилья, а население района увеличится примерно на 100 тысяч человек. Без метро такой масштаб означает глобальный транспортный коллапс, предупреждает урбанист и транспортный эксперт Андрей Савицкий.
12: 4 миллиона квадратных метров жилья – это десятки тысяч новых автомобилей и огромный пассажиропоток каждый день. Автобусы здесь проблему не решат, особенно в часы пик. Без метро Северный берег быстро окажется отрезанным от остального Минска пробками, а нагрузка ляжет на уже перегруженные улицы и проспекты. Более того, метро в таком районе должно строиться не после заселения, а одновременно с жильем. А тут его даже не обещают. Нонсенс.
8: В общих планах развития столичного метрополитена тоже регулярно происходят существенные изменения. Из последнего – четвертая линия, которая должна стать кольцевой, осталась без двух станций, говорит инженер-проектировщик Виталий Ус.
13: Первоначально на будущей четвертой линии Минского метрополитена планировали построить 17 станций, 6 из которых должны были стать пересадочными. Сейчас в новой схеме их уже 15. Из проекта четвертой линии исчезли станции «Киевский сквер» и «Политехническая». Публично об этом, конечно же, никто не сообщал.
8: А ведь когда-то Минский метрополитен был визитной карточкой столицы и подавал большие надежды, рассказывает эксперт.
13: Минский метрополитен открылся 29 июня 1984 года. Наша гордость. 9-й по счету метрополитен в Советском Союзе. Первая линия соединила Институт культуры и Московскую. Как сейчас помню, как мы радовались и даже гордились. Но годы идут, все изнашивается и требует капитального ремонта. Сделать его в ограниченном бюджете и под давлением санкций нереально. Наши латают бреши, но постоянно появляются новые.
8: Ранее стало известно об отмене станции «Профсоюзная». Тогда городские власти объяснили это пересмотром целесообразности. Мало того, проект обновленного метрополитена может измениться еще много раз, предупреждают эксперты. А когда стартуют реновации метро, пока и вовсе не сообщаются. Но помните, если у вас есть жалобы на транспорт, образование, рост цен, качество продуктов и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: ВИЧ штурму не помеха. Войска с тяжелой формой болезни не увольняют, а отправляют на боевое задание. Под угрозой теперь не только он. Об этой вопиющей истории рассказала военный юрист Ксения Лой. К ней обратились родственники военнослужащего с ВИЧ. По закону его должны были уволить по состоянию здоровья, но мужчину до сих пор держат на службе. Солдат сейчас в тяжелом состоянии. Речь идет о категории годности «Д», говорит юрист.
15: Просто нет слов. Ну, когда ты видишь документы, ты понимаешь о том, что ну, действительно человек находится в тяжелом состоянии, особенно если понимать, какие симптомы происходят в организме человека, и до сих пор он оттуда не уволен, это на самом деле страшно. У нас даже 81-й статьей Уголовного кодекса предусмотрено о том, что суд вправе вынести досрочное освобождение с мест лишения свободы в случае наличия тяжелого заболевания. То есть у нас людей даже законодательно выпускают из тюрьмы, чтобы люди могли в спокойных домашних условиях дожить свои последние дни.
14: Ситуации в армии, когда военнослужащего должны списать по состоянию здоровья, но не делают этого множество. Григорий Галочкин проходит службу в мотострелковом полку 11-го армейского корпуса. Недавно его перевели в штурмовое подразделение, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, рассказывает жена военного.
16: Моего мужа, военнослужащего Галочкина Григория Алексеевича, незаконно забрали штурмовые войска, где сейчас заставляют тренироваться с 50 килограммами груза на нем, когда у него две коленки, в одной коленке установлен имплант, который развалился, соответственно, после всех этих нагрузок физических. Во второй коленке у него был надрыв связок, сейчас уже разрыв, потому что коленка уже в спокойном состоянии, когда он ложится, уже просто лежит. У него уже она болит, то есть там уже, по ходу дела, разрыв связок. Его с такими коленками заставляют тренироваться и будут отправлять штурма. Если он будет отказываться писать рапорт, что он будет отказываться от боевой задачи, его будут пытать, избивать, морить голодом, пока он сам не согласится пойти на боевую задачу.
14: Супруга уверена, военно-врачебная комиссия проходила с нарушениями и не была независимой. Сейчас жена солдата обратилась в прокуратуру, но ответа пока не получила. Резко подскочил последнее время и процент тяжелораненых, которые уже не могут вернуться в строй. Ветеран Константин Морозов рассказал свою историю. Он чудом выжил в штурме, но остался без ноги.
17: Ребята со штурмов приходили, говорят, забудьте все, что вы знали. Все, что, говорит, вы будете делать, это, говорит, лежать в яме просто, не высовывая головы и стрелять наобум куда-нибудь. Ты не будешь думать о том, как тебе правильно упасть там. Ну, у тебя не будет времени на это. Ты будешь просто бежать, сломя голову, просто и падать в каждую яму, чтобы не сдохнуть. И под ноги смотреть, и шею вверх нужно смотреть при этом. Все. Говорит, это мясо, это все, это окно. Заминировано наглухо все. Везде руки, ноги валяются, головы, трупы, которые не забирают. Крики постоянные какие-то, летающие эти дроны, камикадзе. Каждую секунду тебе там страшно находиться, потому что ну, у меня вот, ну, доходило до такой степени, у меня мандраж уже начинался, потому что ну, ты живешь там в таком состоянии, когда ты знаешь, что ты каждую вот, дулю секунды можешь просто раз, и тебя не будет.
14: Все это говорит только об одном – остром дефиците людей на фронте, пишут военные аналитики. Количество новобранцев уже не покрывает потребности наступательных отрядов, поэтому единственный выход – продолжить СВО. Вторая волна мобилизации, которую военкоры прогнозируют на октябрь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Заместитель председателя Гродненского областного исполнительного комитета Андрей Жук о последствиях урагана, прошедшему по Вороновскому району.
18: Погода прошлась у нас по Вороновскому району, по части Вороновского района и по Щучинскому району. Конечно, ущерб нанесен значительный, но на настоящий момент ситуация уже не критичная. Соответствующие службы сработали очень оперативно. Вчера мы уже приступили к восстановительным работам. Были восстановлены в первую очередь линии электропередач 35 кВт, все линии 10 кВт. Сейчас завершаются работы по восстановлению линии электропередач 4 кВт. Это или отдельно стоящие дома, или небольшие улицы. Работают все оперативно. Дорожники произвели очистку всех дорог. Сейчас завершается очистка малозначительных с небольшим трафиком местных дорог. Работы также будут завершены сегодня. Социальная сфера сильно не пострадала. Есть небольшие нарушения, но они легко и быстро устранимы. Конечно, пострадал очень сильно частный жилищный фонд. Сегодня мы в том числе и вчера, и сегодня объезжали, проводили работу с населением, объясняли порядок их действий. И понятно, никто не будет обделен вниманием со стороны власти и со стороны соответствующих служб. Созданы дополнительные строительные бригады. Помогает нам Ивлевский район, помогает Лидский район. Соответствующие специалисты и строители уже прибыли, работают. Поэтому все будет сделано оперативно и быстро. Ну и, конечно же, нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. К сожалению, эти утери невосполнимы. Поэтому уже сейчас руководители сельхозпредприятий готовятся к следующему посеву озимых. И строительные организации приступили к восстановлению, в первую очередь, сельхозпредприятий. Это зернохранилище, там, где хранится уже собранное зерно. Его спасти и сохранить – наша первоочередная задача.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Это все русские виноваты. Жители украинского села на границе с Беларусью рассказали журналистам, что белорусы – это не россияне.
20: Мы всегда жили на стыке границ. Монумент дружбы стоял. И ездили друг к другу, женились. У кого-то в Беларуси мама, у кого-то дети, сваты, друзья. Нет у нас ненависти к белорусам, потому что родные все, перемешанные. К России есть, с родственниками оттуда не общаемся.
19: С печалью в глазах вспоминает прошлое Надежда, жительница города Сновска Черниговской области. Северная часть украинского региона вот уже несколько лет официально признана зоной активных боевых действий. Сам же населенный пункт находится в 30 километрах от границы с Россией и примерно в 40 с Белоруссией. Сновск день и ночь живет в режиме повышенной готовности из-за ежедневных атак беспилотников, рассказывает военный аналитик Дмитрий Тарасов.
21: Сновск еще держится, в то время как большинство приграничных с Россией украинских городов и деревень сегодня полностью уничтожены или опустели из-за постоянных угроз для жизни местного населения. В городе, который был важным и известным железнодорожным узлом, сейчас проживает примерно 11 тысяч человек. К сожалению, с начала текущего года Сновск целенаправленно уничтожают. Беспилотники бьют не только по предприятиям, но и по жилым домам, объектам культуры, историческим памятникам. Весной дрон ударил по Дому культуры, где в тот вечер находились дети и их родители. Здание выгорело полностью. Пострадали люди, в том числе дети. Это был центр досуга, куда приезжали даже из близлежащих населенных пунктов, потому что учреждение недавно закупило новейшие компьютеры, настольные игры, спортивный инвентарь.
19: Уничтожено не просто здание, а часть местной культуры, традиций, говорит аналитик. Отмечу, что несмотря на постоянную угрозу, в Сновске работают магазины, рынок, столовые, музыкальные и спортивные школы, административные учреждения. Местное население Под постоянные сирены воздушной тревоги старается жить обычной жизнью, поддерживая чистоту и порядок в городе. Да, люди помоложе, у кого была возможность, переехали в города подальше от границы с РФ. Пожилые жители физически или морально не в состоянии покинуть родные дома. Как и в мирное время, они продолжают заниматься садами и огородами, благоустраивать городские клумбы, ходить в лес за грибами и ягодами. Поскольку Сновск буквально соседствует с белорусскими селами, местные жители часто заводят разговоры о Беларуси.
20: «У меня две дочери в Беларуси. Душой они с нами, знают все, что здесь происходит. Одна беда. Не видела я их с января 2024-го, когда последний раз приезжали. Скучаю по ним и внукам. Мы к ним с дедом не доедем. Мне 79, ему 84. Не знаю, когда и увидимся. Может, после войны. Переживаю. Лишь бы только Беларусь на нас не пошла войной, а то дочери не приедут».
0: «Да какая проблема? Белорусы, как и мы, долгое время находятся под российским гнетом. У меня и моей семьи нет неприязни к простым белорусам. Люди из Беларуси летят в Турцию, оттуда в Польшу, а оттуда едут в Украину к родственникам. Мои соседи уже дважды так за войну в Сновске были. Беларусь сейчас для нас не равно белорусы. Думаю, вы понимаете, о чем я».
1: «Я моложе большинства своих соседей, активно пользуюсь соцсетями. Вечером на лавочке часто им что-то читаю, обсуждаем вместе. Очень пожилых людей, да и меня, если честно, огорчают вбросы российских ботов или комментаторы, которые пытаются посеять неприязнь между украинцами и белорусами. Мы всегда жили в мире, пешком через границу ходили в гости друг к другу. Никогда для нашего народа Беларусь не была равна России. Никогда белорусов мы не приравнивали к россиянам. Мы видим от простых белорусов сопереживание, сочувствие, а не злорадство и издевки. Мы видим, что простые люди против всего, что происходит, и мы хотим для белорусов, как для себя, свободы и мира».
19: Отмечу, несмотря на постоянные угрозы атаки БПЛА, Сновск продолжает жить. Смогут ли местные жители воссоединиться с родными в Беларуси, и как скоро это произойдет, не знает никто. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Губернатор Могилевской области Анатолий Исаченко о планах развития и укрупнения Дрибинского района.
22: Во время посещения главы государства Дрибинского района мы показывали развитие мясного скота и направление Грифорды. И это на базе нашего племобъединения. И плюс показывали молочно-товарный комплекс и строительство профилакториев. Это тот проект, который нами отработан. Со всех сторон мы его уже посмотрели. Это то, что действительно нужно нам для Могилевской области. И в ходе посещения главой государства были даны определенные поручения. Это и развитие мясного скота, ряд других. Но самое главное – это развитие Дрибинского района, укрупнение и развитие. Мы сегодня отрабатываем это поручение. В принципе, наработки уже у нас есть. Укрупнение района будет за счет прилегающих, естественно. Это Могилевский, Шкловский районы, Горицкий. А мало того, мы не просто будем присоединять земли или укрупнять, но здесь мы смотрим на то, чтобы это были дополнительно действующие предприятия. Сегодня у нас 3 сельхозпредприятия в Дрибинском районе. В результате подходов реорганизации или укрупнения будет 6 сельхозпредприятий, которые будут работать на территории Дрибинского района. И он увеличится, если говорить уже чисто о гектарах, о площади, где-то порядка на 10 тысяч. Но это будет среднестатистический район Могилевской области. Поэтому такие подходы есть, наработки есть. Ну, там идет еще детализация некоторых вопросов по Шклову, по горкам или по иным. Но я думаю, мы вот к концу недели будем готовы докладывать это главе государства.
2: Новости регионов на радиосигнал.
19: В Вологодске расследуют трагедию, которая произошла после совместного застолья. В жилом доме обнаружили погибшими 44-летнего мужчину и двух женщин 40 и 42 лет. Еще одного пострадавшего, 54-летнего мужчину, супруга одной из погибших, доставили в реанимационное отделение. По предварительным данным, у него диагностировали острое отравление. По информации правоохранителей, накануне трагедии компания из 9 человек вместе употребляла алкоголь. Какая именно жидкость была выпита и могла ли она стать причиной случившегося, сейчас устанавливают эксперты. Для установления причин смерти назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Следователи рассматривают разные версии произошедшего, в том числе отравление суррогатным алкоголем или наркотическими веществами. Возбуждено уголовное дело. В Лепельском районе зафиксировано жестокое обращение с животными. Проверяя одно из пастбищ местного агропредприятия, прокуроры обнаружили суточного теленка, передние конечности которого были туго связаны веревкой. Обездвиженный малыш находился на значительном удалении от основного стада, на солнцепеке, без какого-либо доступа к питьевой воде. В ходе проверки установлено, что таким жестоким способом доступ к передвижению молодняку ограничил местный животновод. Свои действия работник объяснил стремлением удержать теленка на пастбище до момента его перевода в индивидуальный домик. Прокурор вынес предписание директору агропредприятия, а на животновода составили административный протокол. В итоге телят поместили в индивидуальные домики-клетки. Животновода оштрафовали. Житель Полоцка не один месяц бил сожительницу. Так, в декабре 2025-го на фоне ревности и вместе выпитого спиртного сломал женщине нос и скулу. Она обратилась в милицию, но впоследствии отказалась привлекать сожителя к ответственности. Мужчина по месту жительства характеризуется исключительно с отрицательной стороны, отметили в прокуратуре. Ранее неоднократно судим, в основном за имущественное преступление. По словам соседей, в этой семье регулярно происходили бурные бытовые конфликты с рукоприкладством со стороны мужчины. В начале текущего года снова на фоне ревности и спиртного палачанин опять избил партнершу, в том числе ногами. Полученные травмы привели к тому, что женщина впала в кому и впоследствии скончалась. Суд признал мужчину виновным и назначил 11 лет и 7 месяцев колонии строгого режима. В наказание вошел и неотбытый срок по предыдущему приговору. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
19: Это крах системы. Выпускница медуниверситета рассказала, что стране не хватает 10 тысяч врачей.
4: Государство не меняет политику, с которой подходит к медицинскому образованию и к самой сфере. Медик больше не ценится как специалист. Мы видим, как власть реагирует закручиванием гаек вместо реальных реформ. Адекватная реакция на это – искать лучшие доли в других местах. И как молодые врачи, так и специалисты со стажем массово уходят из белорусской медицины и уезжают за границу, так как не видят перспективы в Беларуси. И имеют на это полное право.
19: Выпускница Белорусского государственного медицинского университета Алана поделилась своим мнением относительно завершившейся вступительной кампании в медвузы. Отмечу, тема недобора студентов в медуниверситеты, а также небывалое снижение проходного балла по некоторым специальностям стала вирусной в соцсетях. Белорусы обеспокоены возможным снижением уровня подготовки будущих специалистов и усугублением проблемы дефицита врачей.
5: Молодежь не хочет поступать в мед, потому что не хочет потом 5 лет вкалывать по распределению, как на каторге, без возможности сменить место работы. В доказательство – анализ баллов на зачисление в прошлом и в этом году. Конечно, смотря какая специальность, но в этом году проходной балл на 50-100 баллов меньше. Люди – это не потому, что поступающие глупее, чем в прошлые годы, а потому что недоборы. А поэтому университеты понизили планку, чтобы закрыть пустые места.
6: Получили, что хотели. Забрали возможность учиться платно и не отрабатывать эти 5 лет. Получите отсутствие абитуриентов в медвузы. И то ли еще будет. На то, чтобы получить место с хорошей зарплатой в частном медцентре, уйдет 10-15 лет жизни. Потому что, 6 лет в университете, плюс 1 интернатура, уже 7. Потом 2-5 лет распределения, потом сдать на специальность, через 3-5 лет на категорию. Все это время молодые медики должны трудиться только в госструктурах.
7: Выживать на низкую зарплату, за которую на тебе будет лежать большая ответственность за жизни людей, тебя будут унижать, а о карьерном росте можешь забыть. Есть вопросы, почему студентов-медиков с каждым годом все меньше. Скоро вообще останемся без врачей.
19: Выпускница БГМУ Алана отмечает, молодым специалистам не только не оказывают поддержки, но и зачастую относятся как к третьему сорту. Цитата. «Молодым врачам нужна помощь, но их не уважают. Старшие коллеги зачастую не хотят делиться знаниями и что-то показывать». Кроме этого, девушка говорит, что многие не выдерживают морального давления и нагрузки.
9: «Во время учебы ты иногда не спишь несколько дней подряд, потому что объемы материала огромные. Иногда только на подготовку по одному предмету уходит от 5 до 7 часов. Но студенты-медики знали, куда поступают, хотя многие отчисляются, не выдержав. Но многие уходят уже после успешного окончания обучения. Вы представьте, что кроме лечить людей, на вас взваливают множество обязанностей перед профсоюзами, различными госинститутами, а еще идеологическое давление, как и на многих госдолжностях». Все это, конечно, большое давление на ментальную систему. А заканчивается оно тем, что выпускники уходят из медицины и даже вспоминать о ней не хотят. Я сейчас не работаю по специальности, как и многие мои коллеги. Ведь в Беларуси молодому специалисту, мягко говоря, не перспективно и сложно пробиться в люди, не получая за это копейки.
19: По мнению девушки, молодые врачи не уверены в своем будущем, и пока это не изменится, медики будут уезжать из Беларуси. А белорусские выпускники найдут себя в различных медуниверситетах не только в Польше и Литве, но и в Германии и других странах Евросоюза. В итоге Беларусь столкнется с коллапсом медицинской системы. Недостаток составит не 3000 человек, а десятки тысяч, резюмирует молодой специалист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Третьего флота нет. Стало известно, почему 330-летие ВМФ в этом году в Питере отмечали скромнее, чем когда-либо. Такого не ожидал никто. Празднование Дня военно-морского флота всегда было одним из самых масштабных мероприятий страны. Флот всегда был особой гордостью президента. Однако сейчас все изменилось. Владимир Путин поздравлял моряков на фоне огромной фотографии подводной субмарины. А вместо парада кораблей перед зрителями в Питере проплыл плот с праздничным оркестром.

0: В таком урезанном формате праздник проходит второй год. И дело не только в безопасности из-за атак беспилотников, а в том, что за 4 года спецоперации ВМФ лишился почти трети своих кораблей, отмечают военные аналитики. Первой болезненной потерей в 2022 году стало подбитие ракетами «Нептун» флагмана флота крейсера «Москвы». Командование долго не признавало потерю корабля. На борту были срочники, многие погибли. Однако, как оказалось, это не последняя трагедия. Позже армия лишилась и больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь», «Кунников», ракетного катера «Ивановец» и патрульного корабля «Сергей Котов». Тяжелые повреждения получили подлодка «Ростов-на-Дону», фрегат «Адмирал Макаров», корвет «Аскольд» и целый ряд других кораблей, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
1: Корабль хороший, его главный его ударный потенциал – это 8 пусковых установок, точнее 8, но не пусковых установок, 8, я бы сказал, вот этих самых трубы, через которые запускаются ракеты, крылатые ракеты, либо противокорабельные ракеты «Оникс», либо ракеты «Калибр», которыми обстреливаются береговые цели в Украине, естественно. Но теперь, судя по всему, на корабле «Адмирал Макаров» стрелять больше ракетами «Калибр» не будет.
0: После серии ударов основная часть флота ушла в Новороссийск, а севастопольская база фактически опустела. Однако и новое место оказалось небезопасным. Сейчас флот выполняет не столько боевые задачи, сколько функции охраны теневого флота, старых танкеров, которые возят российскую нефть в обход санкций. В июле этого года корабли тоже стали целью атак морских дронов, говорит военный аналитик Сергей Услендер.
2: Потери в кораблях чудовищные совершенно, причем, еще раз, украинцы их не топят, украинцы их выводят из строя, тем самым осложняя ремонт, логистику, забивая мощности, там, забивая порты и так далее, всеми этими покалеченными танкерами.